Но что произойдет? Нас арестуют. Нас просто арестуют, и мы потеряем свою свободу. Или я сяду за руль автомобиля и поеду по встречной полосе. Я свободный человек. Я должен жить без рамок. Но что произойдет? Вряд ли я долго вообще буду ехать. Скорее всего, это долго не продлится. Поэтому именно следование рамкам освобождает человека, делает его свободным. Человек начинает легкость ощущать. Легкость, сила к нему приходит. Свобода. Есть рамки придуманные, есть рамки естественные. И время диктует нам естественные рамки. Если мы им следуем, мы освобождаемся, мы чувствуем легкость. У нас появляются силы, чтобы осуществлять свои желания. У всех есть желания, да? У всех есть мечты. Но чего-то не хватает, чтобы их осуществить. Чего не хватает? Свободы не хватает, сил не хватает, да? Обыкновенной энергии не хватает иногда. Разума иногда не хватает. Все это появляется, если мы следуем правилам, которые диктуют нам время. Существует определенная инструкция. Каждому сложному механизму есть какая-то инструкция. Например, компьютер – сложный механизм. К нему есть инструкция, как пользоваться. И как только создается эта вселенная, как только создаются в этой вселенной живые существа, сразу же дается инструкция. Сразу же дается инструкция. Дарвин был прав, что есть определенная связь, есть развитие сознания, есть деградация сознания. Почему нет? Развитие есть. Но легче деградировать, чем развиваться, вы заметили? Легче деградировать, чем развиваться. Как бабочка летала, так она и летает. Как муравей ползал, так он ползал. Если труд сделал из обезьяны человека, почему муравей до сих пор муравей? Скажите мне, ответьте мне на этот вопрос. Муравей больше всех вообще работает. Почему из пчелы не получился человек? А? Труд. Не всегда труд делает из животного человека. Но я знаю точно, что делает из человека животное. Кто знает? Кто знает, что это за напиток такой? Да, вот увидеть деградацию из человека в животное очень легко. Пол-литра, литра хватит. Литра водки хватит, но чтобы увидеть реальную деградацию. Как из человека превращается животное. На четвереньки встает, начинает гавкать. Реально можно увидеть. Но увидеть обратную реакцию очень трудно. Смотрите, все работают, трудятся, все животные трудятся. Так просто это не происходит. Не происходит. И каждому телу создается инструкция. Определенная инструкция. И нас интересует инструкция к человеческому телу. К человеческому телу. Видели, есть инструкция к телу собаки, можно даже купить. Но собака такой-то породы, нужно кормить тем-то, расчесывать так-то. Тогда будет хорошая собака, да? И не дай бог ее кормить чем-то другим или в другое время, да? Сразу будет плохая собака. У меня у мамы какая-то там особая собака, так там столько условий нужно. И также к нашему телу есть огромное количество условий, чтобы мы могли исполнять свои желания, чтобы могли себя чувствовать хотя бы легко в этом мире. Хотя бы легко. Чтобы была определенная легкость, не тяжесть, легкость была. Эта инструкция называется аюрведа. Аюрведа, то, что нас интересует. То, что нас сегодня интересует. Аюрведа. И этот раздел, который мы сегодня будем изучать, Динача-ария, самый главный раздел. С него все начинается. Если человек способен следовать хотя бы чему-то, если хотя бы один аспект того, что я расскажу, вы сможете принять в свою жизнь, он даст огромную силу. Мы начнем с такого правила. Система восприятия ведического знания – это особая система, и она заключается вот в чем. Я буду рассказывать много всего. Может быть, тысячи рекомендаций мы выслушаем. Буду очень много рекомендаций давать. И может показаться это все страшным. Много всего страшно. Может показаться, что такой системе следовать трудно. Но закон такой. Из всего, что вы услышите, вы должны спокойно выбрать то, что вам понравилось, и то, что вам кажется сейчас практичным. И только это вы должны принять. Понимаете? Вы не должны принять всю систему. Вы не можете ее принять. Так же, например, человек идет в науку, например, в медицину. И сначала он изучает все, да? Но что потом происходит? Специализация. Потом происходит специализация. Что-то одно нужно принять. Что-то одно. То, что подходит.
то, что подходит для сознания, для нашего тела, для наших условий жизни. Поэтому и в ведах можно встретить много рекомендаций. И если нам встречаются какие-то сложные рекомендации, ничего страшного, это для кого-то другого рекомендация. Если нам какая-то рекомендация кажется сложной, она не сложная, она просто не для нас. Например, вы открываете учебник математики и находите задачу, вы даже формулу прочитать не можете вслух, как она читается, или химию. Но это просто не для нас эта страница, понимаете? А для кого-то это орешки. Для кого-то это орешки, понимаете? Поэтому если какая-то сложная рекомендация, просто это не, может быть сейчас не для меня. Для кого-то другого, для него это очень легко. Поэтому нужно принимать то, что нравится, и то, что практично. С этого очень легко начать. Поэтому именно в этом духе нужно выслушивать рекомендации, которые приходят из аюрведических источников. Именно в этом духе. Сутки делятся на 6 периодов по 4 часа соответственно. И в каждый из этих периодов в теле доминирует определенная доша. Кто не знает, что такое доша? Поднимите руки. Все знают. Вы не знаете. Один человек. Два человека. Честно мне скажите, потому что, как я дальше буду говорить, два человека не знают, что такое доша, да? Два человека. Не знаете. Три человека не знают. Доша. Доша. Тогда я пару слов скажу об этом. Доша – это один из основных терминов аюрведы. Доша – это качество тела. Качество тела. Есть три основные доши. Первая доша называется вата. Русское слово вата с этим схоже, то есть буквально легкая, легкость, воздушность, воздушное качество, тело легкое, воздушное, человека ветром сносит. Вторая доша называется пита, качество тела пита, пита это буквально переводится как желчь. То есть такое желчное состояние сознания, состояние тела. Человека может все сильно нервировать, он может быть краснолицый, яркий, громкий, нагловатый, с хорошим пищеварением. Иногда оно переходит в какие-то язвенные болезни, еще что-то. Сжигает сам себя, человек может сжигать в жару, человек сильно нервничает, начинает кричать. То есть его можно узнать по крепкому телосложению, красному лицу и такому огненному характеру. И третий тип – это кафа. Кафа. Кафа буквально переводится как слизь. И обычно это человек, склонный к полноте, к спокойствию, к доброте. И он так очень спокойно себя чувствует в этом мире. Но правда это иногда переходит в некоторую сонливость и заторможенность. Вот примерно такие три основные качества тела. Между собой они смешиваются, получаются разные типы характеров, разные типы тел. Поэтому есть определенные тесты. Потом вы можете взять какой-то тест и себя самостоятельно протестировать. Да? Есть здесь тесты, наверняка, я уверен. Можно взять тест и потом себя протестировать, чтобы знать, какая у вас доша, чтобы дальше было ясно, о чем идет речь. Потому что, что такое здоровье? В первую очередь, человек должен разобраться с питанием. Человек должен понять, что является для него лекарством, а что ядом. И все это находится в одной и той же пище. Все продается в одном и том же гастрономе. Но для каждого стоит своя вывеска. Понимаете? Под каждый продукт нужно поставить, если бы у нас был аюрведический магазин, то мы бы под каждым продуктом поставили еще специальную вывеску. Вате подходит, пите подходит, кафе не подходит. Под другим продуктом наоборот. Вате не подходит, кафе подходит. И так бы мы каждый продукт разделили. И специалисты, которые занимаются настоящей диетологией, они знают, какой продукт, какому типу тела является лекарством, а какой является ядом. И это то, что человек должен сразу знать. Самое позднее, к какому возрасту человек это должен узнать, как вы думаете, к какому? Самое позднее, к какому возрасту человек должен знать, как питаться? Хорошо, как, к какому событию в жизни он должен это узнать? К рождению ребенка. Потому что если мы будем кормить его ядом, то мы превратимся в детоубийц. А если мы будем кормить его лекарством, то он проживет долго и счастливо. Чем кормить ребенка?
Мы должны это знать до его рождения. Мы должны уметь определять его природу, и мы должны знать, какие продукты являются для него лекарством, какие ядом. Это основа детского здоровья. Это основа того, как мы вообще себя будем чувствовать потом в зрелом возрасте и в старости. Как нас кормили. Как нас кормили. Да? С этим все согласны? Хорошо. Итак, есть 6 периодов. Первый период с 2 часов утра до 6 часов утра. Сейчас мы их грубо разберем, потом еще тонко разберем. С 2 часов утра до 6 часов утра в теле действует вата, легкость. С 2 до 6 утра легкость. Поэтому сон неспокойный, и человеку лучше всего вставать в это время. Вставать. Задействовать свой ум. Это очень хорошее время, чтобы легко встать. Потом мы разберем, как это сделать и почему это происходит. Сейчас пока просто запишите себе, отметьте. С 6 до 10 часов утра, следующий период, в теле преимущественно действует капха. Капха. Обычно это проявляется в том, что человека тянет на сон как раз. Человеку очень хочется спать, время борьбы со сном. И если пойти на поводу ума и все-таки спать в это время, то этот сон забирает все силы из последующего дня, и человек себя чувствует вялым. Затем с 10 до 2 часов дня, с 10 утра до 2 часов дня действует питта. Да? Питта. Что это значит? Время деятельности, время активности, и поэтому это самое лучшее время для приема пищи, обед. Самое лучшее время для обеда. Все может перевариться, все может перевариться. Самое лучшее время. Затем с 2 часов дня до 6 вечера опять действует вата. Спать, конечно, не всем полезно в это время, но умственная деятельность может быть достаточно серьезной в это время. Затем с 6 вечера до 10 вечера приходит капха, тяжесть, и человек в это время должен успеть лечь спать. Должен успеть лечь спать. Потому что в следующий период, с 10 вечера до 2 ночи, опять придет питта. Вот сейчас мы заметим этот момент, он очень важный в аюрведе. Питта – это активность, видите? А до 10 вечера действует тяжесть. Если до 10 вечера человек не ложится спать, то что происходит после 10 вечера? Все. Как будто в глазах и не бывало. Да? И что происходит? Глаза наружу. И человек пытается уснуть, ничего не понимает, просто тупо смотрит телевизор, пока тот сам не выключится. Сейчас они уже не выключаются. Тут выключаются. На Западе уже не выключаются. Там огромное количество программ, 24 часа в сутки. Раньше хоть что-то выключалось и пикало, потом в конце, сейчас уже все. И человек себя гордо называет кем? Совой себя называет. Сова – это жаворонок, не успевший вовремя лечь спать. Это придуманная теория. Есть теории, которые называются оправдательная философия. Когда мы не можем чему-то следовать, когда мы не способны ради здоровья отказаться от какой-то глупости, нам необходимо себе доказать, что я прав. И тогда появляются современные оправдательные теории. Да? Человек может доказывать себе, что он какая-то птичка, сова или жаворонок. Или человек может вообще доказывать, что нет никаких законов, ничего нет. Знаете, как Ницше, есть такой мост в Германии. Когда его проезжаешь, на одной стороне надпись «Бог мертв, Ницше». Когда приезжаешь через этот мост, с другой стороны другая надпись «Ницше мертв, Бог». Человек придумывает какие-то философии свои, но законы другие. Законы другие. И мы начнем с того, что разберем сон. Сон. Обычно здоровому человеку для сна вполне хватает 7 часов. 7-8 часов – это вполне нормально. Для здорового человека он должен сам просыпаться. Должен сам просыпаться. Если сон здоровый, если питание здоровое, через 7 часов человек сам должен просыпаться, как ни в чем не бывало. Радостно и здорово. И полночь. Полночь – это время отдыха для всей природы, так как солнце находится в максимально низком положении. Наши законы времени будут связаны с солнечной активностью. Солнце отвечает за эти законы времени. Поэтому мы будем связывать это с солнцем. И
особое время с 9 вечера до полуночи.

0: что именно в это время отдыхает нервная система человека. Это самое главное. В другое время нервная система во время сна не отдыхает. В другое время нет. Только с 9 вечера до полуночи нервная система способна отдыхать. Это важный закон нейрологический. Поэтому если мы это время пропустили, то даже если мы потом хоть 12 часов спим, да, физическое тело отдохнуло, но самое главное что? Психика. Психика. Так как болезни происходят? Как вы думаете, как происходят болезни? Да. А из-за чего стресс происходит? Из-за неправильного режима дня. Это было бы хорошо. Это, конечно, одна из причин, но мы хотели вторую тему разобрать, конфликтологию, да? Не зря. Поэтому догадайтесь, какая главная причина. Отношения, да. Конфликты. А точнее будет сказать обида. Обида. Так вот, как происходит болезнь? Первый этап. Нас кто-то обидел в течение суток. Да? Или мы на кого-то обиделись. Это уже вещи тонкие, мы их потом разберем. В общем, обида есть. Мы ее чувствуем. Кто-то нам перестал нравиться. Ах, он какой! Вот он как поступил, а я к нему так хорошо относился. А он сегодня вот как вот, да? То есть вот эта идея к нам пришла в голову. Обида какая-то появилась. И закон такой, перед сном нужно всех простить. До 9 вечера нужно простить людей. Простить людей. Это закон здоровья. Почему это закон здоровья? Потому что, следующий шаг. Если обида проходит через ночь, если она проходит через ночь, то эта обида кристаллизуется в тонком теле человека. Пим! Появляется черная точка в тонком теле человека. Называйте как хотите, аура, тонкое тело человека, там биополе, как хотите называйте. Правильно будет тонкое тело человека. Тонкое тело человека. Пим! Черная точка появилась через сутки. Через трое суток, обрастая, когда мы думаем, ага, есть такой эффект черного списка. Мы думаем, вот он вчера как сделал, и сегодня он вон что сделал. И мы начинаем черный список составлять на человека. Составляем, составляем список. И на каком-то этапе мы подводим черту. Полный негодяй. Как все это не видят? Я вижу. Посмотрите, полный негодяй. Я говорю, да нормальный человек. Вы просто не видите, вы не понимаете. Все, эффект черного списка сработал. Как только это происходит, из тонкого тела, накручено, это Борис, как снежный ком, оно накручивается, накручивается, черный список вокруг, падает на грубое. Бум. О, что-то заболело, закололо, знаете, спину схватило, тут что-то щелкнуло, все, перешла. Вот так происходит. Именно так. Именно так. Знаете? Поэтому мы будем и о том говорить. И о том, и о том. Потому что если психологию упустить, бесполезно будет просто очередное симптоматическое лечение. Просто симптомы будем убирать и все. Мы не будем убирать только симптомы. Мы еще в корень залезем очень глубоко. Очень глубоко залезем в корень. Поэтому перед сном нужно всех простить. Да, знаете, как всех простить? Например, я вас всех прощаю. Это что, прощение? Нет, что нужно сделать? Как вы думаете? Нужно попросить прощения. Вот это будет прощение. Потому что если я говорю, я вас прощаю всех списком, составьте мне список, я вас всех прощу. Нет, нужно попросить прощения. Вот тогда действительно...
1: У конкретного человека.
0: Если мы не можем прямо попросить, мы должны это в уме хотя бы сделать.
1: Мысленно.
0: Мысленно, да. Но лучше прямо. Лучше прямо. Нельзя всегда это делать мысленно, так мы можем стать очень хитрыми. Знаете, нет, нужно прямо это учиться делать. Мысленно можно, если все, уже поздно. Если уже 11 часов ночи, явно звонить уже поздно кому-то. Но если есть возможность, нужно делать раньше. Поэтому закон такой, простите прощения сразу, как только вы почувствовали, что что-то не то. Простите, что-то не то, может, я что-то не так сделал. Я еще не понимаю, что. Ну просто простите меня, потом разберемся. Знаете? Как только вы почувствовали, что ситуация натянулась, это легко почувствовать. Один взгляд, и вы сразу все понимаете, что-то не то. Нужно сразу попросить прощения. Не бойтесь этого делать. Вечером потом проще будет. Одной болезни меньше. Простите меня, наверное, я что-то сделал. В любой ситуации мы виноваты. Какая бы ситуация ни происходила, как бы нам ни казалось, что только он виноват, мы всегда тоже виноваты. мы всегда тоже виноваты.

0: Не бывает такой ситуации плохой, чтобы я тоже не был в ней виноватым. В общем-то, в этом есть разница между здоровым состоянием сознания и негативным состоянием сознания. В здоровом состоянии сознания человек всегда думает, что он не сделал, что это произошло. Что он не сумел сделать, что это все-таки произошло. В негативном состоянии сознания человек всегда ищет виновного на стороне. Кто виноват? Кто виноват конкретно? В этом, в принципе, такая разница. Достаточно яркая разница. Итак, если человек в это время не спит, то ему приходится наверстывать это днем. И это выражается в апатии, в ленности, в сонливости. И для такого человека день превращается в ночь, а ночь превращается в день. Полностью все переворачивается. Есть целые города в этом мире, где вообще все перевернуто. Где весь город ночью живет, а днем весь спит. Это целые города такие есть. Чуть ли не странно иногда он переходит на такой режим. Полностью все наоборот. Это очень вредно. Очень вредно. Поэтому мы должны быть очень аккуратны. Мы должны чувствовать полезное время. Мы должны уметь ради полезного отказываться от глупости. Это есть сила. Сила воли. Умение отказываться от глупости ради полезного. Как ее развить, мы завтра поговорим. Это главная проблема. Очень много можно всего полезного услышать, но почему-то сил не хватает, чтобы это сделать. Кино в 21.00, кино в 22.00, там все что угодно. Все, и человека рука не поворачивается остановить это. Человек может идти остановиться мимо телевизора и так целый час постоять. Вы не замечали дома такое бывает? Человек шел с тарелки, остановился. Все, на полчаса. Мы должны быть выше раздражителя. В этом разница между человеком и животным. Что происходит у животного? Раздражитель, реакция. Вы собаку дергаете за хвост, она кусается, да? Человек должен быть выше этого. Видите? Вам что-то идет очень интересное, веселое по телевизору, вы видите, время спать. Раньше, помните, была такая программа? Спокойной ночи малышей и их мамы. И папа. Все, человек должен спокойно выключить и не переживать вообще по этому поводу. Должен быть контроль. Человек должен уметь контролировать свои чувства, свои эмоции, свои позывы. Мы же контролируем какие-то свои позывы, естественно. Поэтому то, что полезно, нужно это уметь принимать. Для этого сила нужна. Откуда ее взять, чуть позже разберемся. Ее не хватает, но мы найдем ее, эту силу. Если бы эта сила была, все бы бросали курить, все бы бросали пить. Да никто бы не уходил из семей. Все было бы здорово. Никто бы не играл в казино и не проигрывал все. Здесь проигрывают все в этом городе? Есть такие? Проигрывают, да. Выигрывают, да. Видите как? Человек должен контролировать, уметь это делать. Уметь это делать. Это... одно из условий человеческой жизни – умение контролировать свои чувства. Но это не происходит, никто этому не учит. Поэтому мы должны разобраться, что же это за наука такая – контроль чувств. И подъем. Подъем начинается примерно с 4 часов утра, когда человек может спокойно просыпаться. Это лучшее время для подъема. И закон такой. Мы сейчас разберем, что это лучшее время для подъема. И будет понятно нам, есть много причин, почему это лучшее время. Но начинать нужно не с подъема. Это самая первая ошибка. Когда человек думает, вот, очень хорошее время. Если я просто буду вставать в 4 часа, большинство моих проблем сами разрешатся. Почему мы сейчас разберемся? Например, с 2 утра до 6 утра действует вата. И вата дает энтузиазм, жизнерадостность, способность ощущать радость. И закон такой. В разное время суток мы разобрались, действует разная энергия. И закон такой, в какое время просыпается человек, он будет целый день ощущать энергию, которую несет это время. Поэтому если человек просто встает во время, но когда действует энергия радости, он способен целый день ощущать эту радость естественно. Ее не нужно выдавливать. Человек просто целый день на подъеме находится. Он целый день радостен. Целый день. Естественно. Мы пытаемся какими-то другими способами, искусственными, чувствовать себя счастливым. Но, как правило, все это превращается в какое-то привыкание. Мы пытаемся пить кофе, да, чай, курить или, не дай бог, какие-то другие более тяжелые вещи. Понимаете? Но сейчас Всемирная организация здравоохранения шиковатый кофе в один ряд с наркотиками поставили. Понимаете? В один ряд. Настолько серьезное привыкание, настолько серьезное воздействие на организм. В один ряд. Понимаете? В одном ряду вообще стоит. Уже давно причем. Достаточно давно. В одном ряду уже борются с этим, никак уже сделать ничего не могут. Запустили. Забыли людям рассказать, что это лекарство. Есть лекарственные продукты питания, которые нужно редко употреблять. А есть ежедневные, которые можно часто употреблять. И забыли, что кофе и чай – это лекарство. У них яркое воздействие, очень яркое воздействие. Знаете, чрезвычайно яркое воздействие. И действуют на те же функции, на те же части тела, что и наркотики. На те же, только по-другому. Знаете, на те же. Поэтому такие же проблемы возникают потом. Зависимость иногда более тяжелая. Иногда более тяжелая зависимость. Так интересно происходит. Так вот, если человек встает в это время, эти качества легкости естественно к нему приходят. Да, даже наш русский князь Владимир, помните, он нас наставлял своих сыновей. Обязательно просыпайтесь раньше солнца. Он всех наставлял, обязательно раньше солнца. На Востоке это называется временем святых. Время святых. Духовно развивающиеся люди стараются вставать в это время. Так как это время естественного настроя на самоосознание. Человеку хочется думать о возвышенном. Он потом целый день способен думать о возвышенном. Его планы очень возвышены. И поэтому он видит очень далеко. И он уже способен определить, то, что он сейчас делает, вообще это принесет ему пользу или нет. Потому что он видит очень далеко. Начинает видеть далекие планы. Это особое время по следующей причине. В предрассветное время вся природа просыпается. И вы видите, даже природа испытывает счастье. Его легко узнать, даже птицы начинают петь в это время. Сначала все оно затихает, потом птицы начинают петь. Слышали это время? Слышали. Даже птицы начинают петь. Кто еще в это время петь начинает? Религиозные люди начинают петь в это время. Заутренние проводятся. Заутренние. Всем хочется петь. Это естественное время для пения. Именно в это время нужно петь. В это время любой сможет спеть. Если в 11 вечера петь, это будет страшно. Утром любой может петь. Если человек просто рано утром встает, начинает мыться, например, в ванне, то он начинает петь, естественно. Слышали? Утро, все спят, и кто-то вдруг начинает петь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Радость не поет. Хочется петь, естественно. Потому что хорошее настроение. В правильное время человек встал. Да? Естественная способность быть счастливым. Что происходит? За полчаса до восхода солнца в физиологическом плане природу пронизывают особые лучи солнечные. Сейчас абсолютно современный научный фактор скажу. Японские исследования. Долго изучали, много лет. Пронизывают особые лучи, которые пронизывают нашу атмосферу. И особый эффект в теле производят. Тело работает в двух режимах. В ночном режиме и в дневном режиме. В активном и в пассивном режиме. И переключение, особый тумблер, который переключает тело с ночного режима на дневной, происходит в это время. Когда первые солнечные лучи за полчаса до восхода солнца пронизывают атмосферу Земли. Они переключают. И тело с ночного режима переключается на дневной. Если этого не происходит, если человек в это время спит, что получается? Он действует в ослабленном режиме. И ему приходится огромное количество всего выпить и съесть. Понимаете? Вот по этой причине очень полезен шиампраш. Он переключает тело с ночного режима на дневной. Ложечки хватает утром. Переключает. Если вы проспали, можно этим тоником переключить. Там очень много солнца. Кто-нибудь кушал? Очень много солнца. Очень много солнца. Очень яркие. Особенно если вручную приготовлены. Не путайте никогда заводской тоник и тоник, приготовленный вручную. После заводского тоника, если вы потом себе получите ручной тоник, сделанный вручную, сразу в 10 раз меньше дозу нужно делать, если не в 20. Понимаете? Не путайте. Это заводской, да. Ручное нужно заказывать, привозить. Я себе сам заказываю, привожу. И обычно кто ездит в Индию, они привозят. Поэтому те, кто интересуется, те, кто действительно ему занимаются долго, они себе заказывают частно, часто вручную приготовленные, так сказать, для личного употребления, вручную, очень сильные лекарства, очень яркие. Но всегда помните, что надо намного меньше употреблять, намного меньше. И он переключает сразу же, щелк, переключает. Но так как это уже искусственно, эффект немножко уже не тот. Человек опять может переключать в луночный режим. И целый день человек борется с тем, что он просто не в том режиме находится. Поэтому нужно каждые 15 минут пить что-то. Кофе, чай, кофе, чай. Я как куда не зайду в какую-нибудь, ну, контору, все постоянно пью. Что-то тут есть такое? Постоянно пьют, пьют, пьют, пьют. Не выключается. Уже чайники придумали не выключающиеся. Да? Все, туда, там постоянно кипяток. Чтобы не выключать, постоянно пить, пить, пить. Потому что тело просто засыпает. Но в автобусе можно увидеть, утром встают, спят. Ну куда-то, ну, заходишь в какую-то, ну, контору, все спят. Если не спят, то пьют что-то. Человек просто борется с сонным состоянием. Просто борется с этим. Вся жизнь в борьбе происходит. А в результате, как можно жить вообще в борьбе? Как можно жить на войне? Человек постоянно воюет со своим собственным телом. Невозможно долго жить на войне. Жизнь в спорт превращается. Поэтому и срок жизни все ближе, ближе, все ближе, ближе. В это время вся биохимия организма меняется. Метаболические процессы происходят. Поэтому человек в это время должен быть в чистом состоянии. Он уже должен проснуться, быть чистым. Должен душ принять, быть очень чистым. И переключить свое тело с ночного режима на дневной. И тогда день пройдет очень легко. И плюс к этому, так как это время ваты, время легкости, у ваты есть еще одно направление воздействия в этой энергии. Вата выводит токсины из организма. Поэтому если человек просто встает в это время, просто встает, его тело само естественным образом очищается. Само. Это время для очищения. Если человек просто в это время не спит, абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно, полностью самостоятельно тело выводит токсин. Потому что время такое. Время выводит токсин. Если мы в это время просто не спим, оно просто само выводит токсины. Без всякого вообще вмешательства. Просто время для этого предназначено. Видите? Очень просто. Очень просто. Аюрведа — это наука, которая дает нам возможность извлечь все из того, что нас окружает. Просто из времени мы можем извлечь все, так как время за все виды энергии отвечает. Если мы знаем, как пользоваться электричеством, мы можем сделать все. И нагреть, и охладить, и подсветить, и все что угодно. И также, если мы знаем, как время действует, мы можем все. И организм очистить, и вовремя выспаться, и все болезни вылечить, все что угодно. Если мы просто знаем, как время действует. Время дает рождение, время убивает. Такая сила. Такая сила. С 6 до 7 утра — это особое время, которое называется уже временем начинающихся беспокойств. Время начинающихся беспокойств. После 6 часов, как мы уже выясняли, начинает доминировать кафа. И кафа имеет уже противоположные качества. Тяжелое, медлительное, заторможенное. Поэтому если человек просыпается уже в это время, после этого времени, то уже целый день вялость, тяжесть. И все, что встречается в течение дня на нашем пути, уже начинает раздражать. Понимаете, если до 6 человек встал, он выходит на остановку, нету, да я пешочком пройдусь, и довольный идет. Но если после 6 человек выходит на остановку, и автобуса нет, он уже начинает потихоньку вспоминать негативные слова. Где этот автобус? Уже автобус его начинает раздражать, который почему-то вовремя не пришел. Его все начинает потихоньку раздражать. Понимаете? Почему это не так, почему это не вовремя? Почему зарплата, почему то, почему все, почему пятое, десятое. Все себя чувствуют очень раздраженными. И иногда едешь в таком автобусе, страшно, куда-то сейчас тебя укусят. На тебя все зло смотрят. Че ты тут вообще стоишь в такое время? Все очень злые. Раздражение появляется. Человек теряет жизненную силу, активность падает естественным образом. И решительность пропадает. Пропадает решительность. Человек ничего не успевает. Начинается состояние «нет времени». Такого человека очень легко узнать. Он постоянно говорит «нет времени». Наверняка, когда вы приглашали на этот семинар, кто-то вам говорил «нет времени». Было такое? Нет. Кто-нибудь приглашал? Да. «Нет времени». Время, какое вообще? О, времени нет. У меня есть время. Я проверял, у всех время есть. Нет. Если человек говорит «нет времени», он его упустил, это переводится. Я упустил время. Есть время. Я проверял. На все вообще хватает. По-разному проверял, разными способами. Хватает на все, если вовремя встать. Это уже просто психологический эффект. Так как, если мы не успели, но за временем, мы начинаем за ним бежать, не успеваем. Не успеваем догнать. Нет. Уже приходится догонять. Догонять. Не в ногу со временем идти, а догонять уже приходится. Оно очень быстро бежит. Очень быстро. С 7 до 8 часов следующий период называется время стресса. Буквально как время стресса переводится. Человек просыпается уже в состоянии стресса. Сколько время? Кто я? Куда я? Все. Человек вскакивает, что-то в рот быстрее кидает и бежит. Уже все. Уже расчесаться не успевает. Уже бежит. Уже бегом. Есть такое в жизни? Есть такое. Все. Уже стресс. Уже стресс, и человек просыпается. Вот, да. Вот что интересно. Да. Вот. Поэтому мы и говорим о здоровье. Можно ли говорить о здоровье, когда все уже просыпаются в больном состоянии? В стрессе. Сколько время? Все. Вот если человек так проснулся, все. Человек должен в счастье проснуться. Как хорошо. Еще 3 часа до выхода из дома. Я столько всего сделаю. Понимаете, я столько успеваю сделать до 7 часов утра, вы не представляете. Я 2 лекции успеваю приготовить. Завтрак мы успеваем сделать, то успеваем сделать, книгу успеваю почитать, на улицу успеваю сходить, то все. Столько можно сделать за эти 3 утренних часа. Ну за 2. Ну ладно, за 1. За 1 час можно столько успеть сделать. Ужас, столько можно. Больше, чем за весь день иногда. Иногда больше. Особое время. Концентрированное время. Поэтому его всегда тратят на самоосознание. Потому что самое концентрированное время. В это время человек может понять самые сложные трактаты. Он начинает понимать, что написано. Потому что днем человек уже ничего не понимает. Вы замечали? Можно перечитывать заново по 10 раз. Даже очень простые вещи. Перечитывать, перечитывать. Наловили себя на этом иногда. Перечитывать, перечитывать. Вообще ничего понимать не можешь. Но утром вдруг каждое слово становится глубоким. Вдруг все становится очень глубоким, потому что специальное время для осознания. Ключик к мирозданию называется. Все вдруг очень глубоким становится, чрезвычайно глубоким. Такие вещи вдруг понимаются. Это вдруг все вкусным становится. Вдруг философия вкусной становится. Все это глубоким, интересным. Так здорово жить становится. И фактически, если человек встал уже в этом состоянии стресса, день считается уничтоженным. И человек это чувствует. Уже он просыпается и чувствует, все, день уже потерян, уже ничего не успею. И он наполняется пессимизмом. Уже все, есть это предчувствие. И уже появляется хроническая неуспеваемость. Если раньше он просто не успевал, сейчас уже хроническая неуспеваемость. Хроническая. И как следствие, все болезни, связанные со стрессом. Да? То есть особенно нарушение пищеварительного тракта, да, какие-то проблемы, и сердечно-сосудистые. Да? Все, уже все, что связано с этим, проявляется. Человек теряет над собой контроль и очень болезненно все начинает переживать. Боль становится очень яркой. Уже больно. Если раньше человек просто нервничал, что автобус вовремя не пришел, то сейчас ему уже просто больно это становится. Просто больно, его это уже не просто бесит, он уже боль реальную испытывает. Реальную боль. Нет воды. Все. Ты уже боль реальную человек ощущает. Ничего страшного. Нет воды, здоровее будем, холодненькую нагреем. Какие проблемы? Еще лучше. Вода, нагретая на огне, это очень хорошая вода. На огне нагрета, очень хорошая вода. Почему нет? Нормально. Замечательно. Ну, человек радуется этому. Нормально. Хорошая зарядка, поливать себе из ковшика горячей воды. Очень полезно для организма. Почему нет? Человек так не раздражается. Не раздражается. Но даже, а уж боли-то тем более не должен испытывать. Мало ли что вообще происходит в мире. Почему нужно по этому поводу боль вообще испытывать? Боль испытывать. Человек становится неряшливым. Уже все. Уже нет времени даже на себя. Неряшливость проявляется. Рассеянным. И человек становится рабом собственных ошибок. Он уже так много совершает ошибок, так много неправильных действий, что он просто постоянно исправляет свои прошлые ошибки. Все, что он делает сегодня, это исправляет ошибки, которые он сделал вчера. И так иногда вся жизнь проходит у человека. В постоянных исправлениях. В постоянных исправлениях. Человек постоянно что-то исправляет. Не дай Бог, где-то в точных науках, вот в точных специальностях, в этом состоянии. Представьте себе бухгалтера, который постоянно исправляет вчерашние ошибки. Это что-то страшное. Да? Или, не дай бог, врача, который исправляет вчерашние ошибки. Да? Нет, это опасно, да. В этом состоянии лучше подумать вообще, может работу сменить. Или надо сменить жизнь на более гармоничную, или нужно, может быть, работу сменить, чтобы не было так опасно для других людей. Бывают очень тяжелые ситуации. Есть очень много точных наук, точных действий, где нельзя ошибаться. И, как обычно, если человек в это время постоянно встает, то у него проявляется оборонительная позиция. Чего комиссия представит? Чего меня все просит? Чего комиссия представит? Сами на себя посмотрите. Человек стоит в оборонительную позицию, защищаться начинает. Встаньте от меня, все нормально, на себя посмотрите. Защищается человек постоянно. Но это еще не все. Есть еще время с 8 до 9. С 8 до 9. И в науке это называется время преждевременного старения. Время преждевременного старения. То есть стрессовая ситуация становится хронической. На здоровье шансов уже нет вообще. Речь о здоровье даже не идет. Раздражительность уже настолько высока, что мешает взаимоотношениям в семье и на работе. В семье и на работе. Рушатся отношения в социальном плане. И в таких условиях человек не может даже простые решения уже принимать. Уже нет способности даже простые решения принимать. А самое главное, человек уже исполнять не может решения. Он не может не принять решение, не может его исполнить. И вот эта вот недееспособность приводит к тому, что человек постоянно мучается от этого чувства вины, что ничего не может и ничего не могу уже. Человек руки опускается, он постоянно мучается. В этом состоянии человек может к самоубийству подойти. Наша страна с 98 года первая по самоубийствам в мире. Первая. Об этом молчат. Больше 50 тысяч самоубийств в год происходит в России. Больше 50 тысяч самоубийств. Все скрывают эту цифру, не знаю почему. Она достаточно известная. Можно ее узнать в любую секунду. Но почему-то это не говорится. Путин, когда приходил к власти, первое, что он узнал, вот эту статистику. Ему докладывают, он человек разумный, да, более-менее. Пьет мало, разум есть. И он первое, что поручил своему специальному отделу разобраться, в чем причина такого количества самоубийств. Разбирался там специальный отдел какой-то, ФСБ, не знаю. Подали потом ему на записку объяснительную. Там была удивительная интерпретация. Там говорилось, люди не знают, зачем жить. Главная причина. Они не знают, зачем жить. Никто не объясняет, зачем жить. Все живем, никто не объясняет. Ни в школе, ни в институте, ни на работе. Никто не объясняет, зачем, собственно говоря. К чему это все? В жизни же не только веселое происходит. Есть такой анекдот, я вам сейчас расскажу новый. Кто-то из вас слышал. Я все равно расскажу хороший. Мне понравился. К священнику приходит человек, говорит: все так стало плохо. Жена уходит к другому на работу, выгоняют, здоровье что-то заболело, там печень, дети совсем с ума сошли, там наркотики начинают употреблять, все плохо, там квартира, там что-то с ней, какие-то проблемы, все плохо, что делать? Я говорю, дам тебе один совет, но дай слово, что воспользуешься, хорошо? Он говорит, перед выходом повесь себе табличку, перед выходом из дома, и напиши на ней: так будет не всегда. Тот подумал, ну ерунда какая-то вообще, ну ладно, сделаю, хорошо. Через год опять прибегает: о, такое спасибо, действительно, там с женой все нормально, вернулось, дети бросили наркотики, там квартиру оставили, на работе все хорошо, болезнь прошла, как тебя отблагодарить? Он говорит, ну денег не надо, есть одна просьба. Он говорит, какая? Табличку не снимай. Иногда приходят какие-то трудности. Приходят какие-то трудности. Поэтому человек должен ясно понимать, в чем смысл, в чем цель. Тогда человек может себя чувствовать здоровым. Здоровье начинается с того момента, когда человек задумывается о цели жизни. Тогда начинается его здоровье. Потому что как можно жить без цели? Как можно куда-то идти без цели? Как вы думаете, что такое? Когда человек идет по улице без цели. Идет и идет. Встречали таких людей? Такое бывает очень часто. Идет и идет. Его кто-то останавливает, спрашивает, а вы куда идете, собственно говоря? Я не знаю. Он говорит, так, надо человека отправить в место, где ему помогут вспомнить. Да? Так же мы иногда, мы живем иногда, большую часть жизни проживаем, потом начинаем думать, что, собственно говоря, я делаю. Уже вроде жизнь заканчивается. Это называется кризис средних лет, где-то около 40 лет. Что это такое? Когда планы, человек уже точно понимает, планы не осуществятся. Все. Планы не осуществились. Все мечты, которые были, не осуществились. Чемпионом не стал, директором не стал, мэром города не стал, здоровье почему-то хуже и все остальное. Он говорит, планы не осуществились. Кризис. На Западе это страшное явление. Вот этот кризис средних лет, так называемый. У нас он еще, так сказать, не опубликован, скажем так. Его еще не хотят замечать, но это факт. И это переломный момент жизни. Человек или в этот момент спивается полностью, или самоубийство происходит, или он бросает все и начинает все заново, или он обращается к самоосознанию. Вот есть такие пути. Но это кризис. Человек даже не знает, что есть эти пути. Он начинает метаться, то пробует, это пробует. И человек меняется, с ума сходит. С ума сошел. И так обычно со всеми происходит. Какой-то кризис. Мы должны быть к этому готовы. Это как раз кризис непонимания цели. Кризис непонимания цели. А зачем, собственно говоря? Но это еще не все. С 9 до 10 есть еще время. И оно называется временем смерти. Временем смерти. Фактически объясняется, так как человек уже не способен следовать цели жизни, он не может даже о ней думать. Объясняется, хотя он еще жив, фактически он уже мертв. И так как человек вообще не способен думать уже о цели жизни, включаются в теле механизмы самоуничтожения. Приходят очень приходят хронические неизлечимые болезни в тело. Включается механизм самоуничтожения. А зачем куда-то идти, если все равно человек не знает, куда он идет? То есть тело делает вывод, что дальше жить незачем. И приходят тяжелые болезни. Дальше что нас интересует? Как вставать? Да? Вставать по законам Аюрведы необходимо сразу и не раздумывая. Если у вас нет какой-то тяжелой болезни, вы не очень стары и не очень молоды, то здоровый человек может вставать сразу и не раздумывая. Почему? Потому что каждая минута вот этого нежения отбирает как минимум час активной деятельности. Это очень вредно для активности деятельности. Почему вообще человек хочет находиться вот в этом полусонном состоянии? Почему оно ему так нравится, как вы думаете? Почему вообще? Потому что человек не видит счастья в реальности. Например, если вас что-то очень вкусное ожидает на утро, свадьба, или торт, или поездка куда-то, как вы просыпаетесь? Бегом. Где? Бегом сразу. Как там еще не съели без меня, или там суженый ряженый не убежал никуда. То есть мы сразу. Но если каждый день одна и та же работа, непонятно зачем, все одно и то же. Что хочется сделать? Как можно дольше валяться. Человек валяется в иллюзии. Сон кажется лучше реальности. Значит, человек не может извлечь из жизни счастье. И он пытается счастье из сна извлекать. Поэтому появляются теории сновидений всевозможные. Из жизни надо счастье извлекать. Но зачем вам торт во сне? Научитесь его в жизни готовить, торт. Зачем его кушать во сне? Это, конечно, тоже здорово. Но лучше так кушать в жизни тоже, да? Какой смысл? Питаться гадостями, а во сне себе пытаться торт представлять, как я его кушаю. Давайте нормальный торт просто приготовим и все. Но когда человек не хочет этого делать, тогда он пытается развивать теорию сновидений. Что я во сне все это сделаю? Возьмите, просто приготовьте, какая проблема? Узнайте рецепты, приготовьте. Будет очень вкусно. С вечера приготовьте, на утро оставьте и попробуйте спать спокойно. Не получится. Сразу утром вскочите, съедите. Каждая минута отнимает эту активность, считается не очень полезным для здоровья. И потом человек должен выпить стакан прохладной воды. Обычно на Востоке он ставится с вечера перед кроватью. Потому что когда вы просыпаетесь, вы имя свое вспомнить иногда не можете. Иногда не можешь вспомнить ни себя, ни кто я. Да? Никуда мне сегодня идти вообще, и какой день недели. Да. Поэтому стакан воды с вечера ставится всегда. Просто прохладненькая водичка. Простая. Прохладненькая водичка, она ставится с вечера перед кроватью. И когда человек просыпается, он видит стакан и об этом вспоминает. О, нужно выпить стакан прохладной воды. Это очень важная привычка. Для здоровья это очень важная привычка. Такая процедура помогает очень хорошо очистить тело. Тело очищается колоссально. Почему не горячий? Очень просто. Это как раз первая ошибка современного человека. Когда человек встает, ему горячий кофе в постель несут. Система такова. На языке находятся самые сильные токсины, самые страшные. И когда вы пьете холодную воду, то они не смываются холодной водой. А вода пропадает туда дальше, проходит дальше, и там уже вычищает, так там уже и так все разбавлено. Но если горячее пить, то они растворяются и впитываются обратно. И что происходит? Первый утренний токсикоз. Вместо того, чтобы очиститься, человек впитывает обратно, растворяет их с языка и впитывает обратно. Где мой язык очистка? Поэтому главный друг человека с первых 2 лет жизни – это языкочистка. Очень простая вещь, да? Просто железячка. Утром встает человек и перед тем, как чистить зубки, вычищает. Сейчас такие стали делать зубные щетки, видеорекламу, да? Ерунда это, конечно же. Вот, очень простая вещь, элементарная. Это вот фирменные индийские, есть медные, очень хорошие, стальные. Кто-то себе серебряные заказывает, кто-то золотые, кому как нравится. Это очень полезно, очень важно. Самые тяжелые токсины, они специально выводятся на язык. Специально. Поэтому очень глупо было бы взять их обратно загнать в себя. Растворить их, хорошенько впитать в кровь, чтобы по всему телу обратно они разложить. Их выводили всю ночь. И мы их первой кружкой кофе туда обратно загоняем. Поэтому холодненькую водичку человек выпивает. Эта холодненькая, но водичка ничего не растворяет, но дальше действует хорошо. Там холодненькая водичка как раз, очень здорово действует, все выходит. Все выходит здорово. За ночь все продукты отхода скапливаются у нас в кишечнике, в мочевом пузыре. Там собираются эти токсины жизнедеятельности. И если мы встречаем восходящее солнце с этими токсинами, то тогда они могут проникать в кровь. Они могут проникать. Их нужно вывести до восхода солнца. Они должны быть выведены. Поэтому человек должен встать, совершить все эти действия, очень простые. Сходить в туалет, принять омовение и чистым встретить солнце. Тогда будет очень легкая жизнь. День будет очень легким. Это одна из главных причин постоянных тяжелых дней. Да все тяжело постоянно. Все с трудом дается. Просто постоянный токсикоз. Был же у кого-то токсикоз, знаете? Женщины знают, что это такое. Так мы можем всю жизнь в этом токсикозе находиться. И даже не замечать, думать, что так и есть. Постоянно загонять обратно свои собственные токсины. Знаете, постоянно загонять обратно. Это одна из главных западных ошибок. После этого чистим зубы, да? Западные пасты обычно делаются сладкими, это не очень полезно, лучше горькие или вяжущие. Аюрведические зубные пасты обычно делаются горькими или вяжущими. Есть очень простые рецепты, иногда профилактические. Например, есть очень простой профилактический рецепт восточный. Когда берется морская соль, где же есть она, морская соль? Хорошо размолотая морская соль берется и перемешивается с горчичным маслом. И вот этой смесью натирают десны и зубы. Очень полезно. Очень полезная такая паста. Очень полезно. Потом мы совершаем омовение. Да?
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

На самом деле наслаждается не чувство, наслаждается ум через чувство. Например, глаза увидели, давайте с первого, слуха. Но можете ли вы ухом насладиться, слухом, самим, вот этим аппаратом? Нет, он просто создаст условия, он поймает звук какой-то и скажет уму, слышу приятную речь. Он скажет, понял, буду наслаждаться. Он наслаждается. Зрение, глаза говорят, вижу, ум говорит, понял, буду наслаждаться. Какая она, какой он, какая машина, какое то, какое все, все. Глаза всего лишь навсего, а не как этот. Да, как инструмент, но наслаждается ум. Вкус, то же самое. Попробуйте, положите что-то на язык, и ум скажет, какая вкусная пища. Не-не-не-не, языком скажет, тоже ум. Осязание, то же самое. Затроньтесь до кого-нибудь, потрогайте. И тоже ум скажет, давай подольше подержи. Так хорошо. Ключи от машины, от моей квартиры, где сейф с деньгами. Обоняние, то же самое. Только принюхайтесь, и все ум скажет, приятно пахнет или неприятно. То есть наслаждается ум. И из чего состоит ум? Из огня, из очень тонкого-тонкого огня. Этот огонь дает уму либо наслаждаться, либо страдать. Чем сильнее огонь и чем этот объект привлекательнее для ума, он будет либо наслаждаться, либо наоборот, скажет, мне это не нужно. Это его природа такова. Его природа на самом деле наслаждаться. Ум больше ничем не занимается в нашей жизни. Он только наслаждается. И его, как его определить, ум это или не ум, думает. Ум всегда скажет, вот это нравится, принимаю. Вот это не нравится, отвергну. Вкусная пища, возьму. Невкусная, фу на тебя, выплюну. Хороший объект, посмотрю, нехороший, отвернусь. То есть то, что нравится, принимаю, то, что не нравится, отвергну. Это его природа, как он действует. Выше ума, разум. Разум другими категориями мысли. А то, что нужно, принимаю, то, что мне полезно. Не мне, причем, если ум думает мне, то разум думает не мне. Ум думает только о себе. Разум думает о всем организме. Он говорит, нам это полезно, принимаю. Если не полезно, вредно, отвергну. И всегда идет диалог между умом и разумом. Всегда будет. Вопрос, слышим ли мы разум? Что самое интересное, мы всегда его слышим. Но делаем с позиции ума. Почему? Потому что нравится. Потому что нравится мне это и все. Да, мы умные потому что. Но разум всегда будет говорить, это не нужно, если это не нужно. Он скажет, слушай, это не нужно. Ну, он скажет, слушай, замолчи, а. Давай поспим еще так классно под одеялом, тепло, вчера поздно легли, еще йогой занимались на ночь, там лекции допоздна были, давай еще немножко поспим. Разум говорит, да тебе на йогу сейчас не дойти. Да ладно, один раз поспим. Если разум слабый, а ум сильный, все, человек попадет под это влияние. Это просто пример. Так живут люди в миру. Алкоголь, наркотики, блуд. Полностью деградация. Из-за чего? Потому что ум очень сильный, а разум слабый у людей. Знаете, есть реклама, там, пиво такое-то, там, да? На всю эту, да? И внизу маленькими-маленькими буквами написано, там, чрезмерное употребление, там, ты-ты-ты-ты, вредно. Так вот это все большое, вот это ум. Вот это маленькое, вот это разум. И современная цивилизация, она все это знает. Она не пишет большими буквами. Вредно. А вот здесь, пейте пиво, Нет. Разум должен быть слабым у людей. Так думают современные наши

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Итак, когда мы говорим, что есть душа, люди говорят, ну а как вы ее докажете, эту душу? Ее не видно. Действительно, Веда говорит, что она авьякта. Авьякта обозначает невидимый, нет материальных признаков, вроде бы как, да, совершенно. Вот. И тогда на помощь нам приходит разум, который говорит, да, душа не видна, но видны признаки души, которые и есть сознание. То есть, допустим, мы вышли на улицу в пасмурный день, и небо затянуто тучами. Такими серьезными серыми тучами, все беспросветно. Тем не менее, какой-то свет на улице есть. И вы прекрасно понимаете, что источником света является не тучи, а солнце, стоящее над тучами. И тучи просто скрывают свет, и поэтому свет такой не очень-то яркий. Понятно, да? Точно так же свет сознания исходит из атмы, а тело — это туча. И ум, и тонкое тело — это туча, которая скрывает. Поэтому ум, тонкое тело и мозг — это не источники сознания. Это как раз те самые покрытия и тучи, которые скрывают сознание. И когда атма выходит из тела, вот тогда она во всем своем свете предстает, понимаете? А тело — это как через подушку говорить, вот знаете, точно так же вот сейчас душа проявляется через тело, и поэтому ее способность, возможность ограничены телом. Вполне естественно, понимаете? Тело как скафандр такой на душе. То есть сознание, оно присутствует везде. Оно может проявляться в деятельности человеческого тела, мозга, чего угодно. Даже если вы посмотрите на растение, то есть сам по себе рост, поведение определенное. Есть монографии целые, которые описывают как тайная жизнь растений, что-то такое, когда фиксированы эксперименты, значит, описаны такие задокументированные, как растения реагируют, когда к ним подходят, допустим, желанием сломать, срезать или полить, допустим, или когда включают там какую-то разную музыку или что-то еще. Вот растения обладают зрением, они видят, у них нет глаз, как у нас, но они видят. Допустим, ну мне как-то пришлось где-то там, не помню, на Таити или где-то там в тех южных островах, интересное растение, прямо растет там на улице, подносишь руку, они закрываются мгновенно. Отошел в сторону, раз опять открывается. То есть они чувствуют какую-то опасность. Есть растения, которые питаются насекомыми, там заглатывают и так далее. То есть там, где есть любое движение жизни, то источником жизни является как раз та самая джива. Или атма, живая душа. Форма жизни — это уже другой вопрос. Сколько в нашей голове происходит всяких мыслей, желаний и так далее. Откуда вся эта энергия? Как это все крутится, столько всего, да? Это все как раз исходит из атмы, из дживы. Смешивается с впечатлениями, приходящими к нам в наш мир через чувства, через тонкое тело. Анализируется такая целая каша у нас в голове всего. Но энергетический импульс, стоящий за этим, оживляющийся, это как бы такое электричество внутреннее, это как раз исходит из...

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: miłość Boga, всего самое лучшее. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

насильно к себе не привяжешь. Если за женщиной бегать, как за юбкой, то она начинает наглеть всегда. Вы не сможете ее контролировать, ее психику, если вы зависите от ее красоты и от ее половой энергии. Если мужчина сильно зависит от женщины, просит у нее постоянно секса, то контролировать все будет в жизни женщина, а не мужчина. Мужчина будет слабаком, будет очень слабо себя вести. Но понимаете, энергия любви, энергия красоты является самой сильной энергией в этом мире. Возникает противоречие, как же тогда жить, если энергия психика женщины сильнее, энергия женщины сильнее. Но у мужчины есть нечто, что уравновешивает ситуацию. Это нечто называется

Пытается энергии разума. Женщина не может быть психически стабильной. Она не может иметь состояние внутреннее, которое бы позволило ей ситуацию правильно воспринимать, контролировать. Это невозможно женщине. Она постоянно меняется восприятие ситуации. Она постоянно динамично настроена, динамично очень. Но мужчина не должен быть динамичным, понимаете? Он должен быть статичным. Он должен всегда контролировать ситуацию. Он не должен, вот сегодня так мы решили, завтра так решили, послезавтра вообще непонятно, как решили. Понимаете, нужно иметь силу. И вот это вот противоречие, оно всю жизнь, как бы мужскую жизнь, оно учит мужчину. Кто такой успешный мужчина? Успешный мужчина — это тот, который совершает аскезы. Мужская психика так устроена, что мужчине, в принципе, можно жить и без аскез. Он может в расслабухе жить там, каждый день сексом заниматься, гулять еще от жены. Может жить без аскез, но сейчас их он не будет. Ни с женой, ни с другими женщинами. Почему? Женщина может мужчине все отдать. Но она не может ему подарить счастье, если он сам его не заслужил. Первое. Женщина никогда не может уважать мужчину, если он неуважаемый человек. Она не может просто. У нее нет такого отношения. Хотя женщина говорит, уважает своих мужей. Но не может она уважать. Почему? Потому что она видит сердцем, чувствует, что за человек. И ты ей это вот не докажешь, что ты хороший, если ты плохой. А как определить, хороший ты или плохой, если у тебя один только простой способ? Как это сделать? Знаете какой? Если ты юбке подчинен, значит ты плохой. А если ты сильнее юбки, значит хорош. Вот и все. Если ты можешь быть сильнее, не зависеть от эмоций женщины, ты пришел домой, допустим, у нее есть определенное настроение, у нее это все с циклом связано, все меняется каждую секунду. Сегодня у женщины хорошее настроение, завтра луна, другое состояние поменяла, у нее плохое настроение. И мужчина ходит за ней и говорит, что такое, в чем дело? Почему не улыбаемся? Это значит, он контролируемой юбкой этот человек. Результат – одни скандалы, конфликты с ним. Счастья нет. Мужчина, понятно, что мы живем в атмосфере женской энергии. Понятно, что мы дома отдыхаем, что женщина создает атмосферу. Но если она не создает атмосферу сегодня у нее плохое настроение, то мужчина должен учиться настраиваться на молитву в этот день. Он должен думать о Боге. Он не должен выяснять отношения с женой, что у нее плохое настроение сегодня. Потому что это не то, что должен делать мужчина вообще в принципе. С ней не надо выяснять отношения. Ее, во-первых, не перевоспитаешь. Женщина мотивируема только двумя вещами. Первая вещь – это забота с любовью. Любовь означает очень нежная забота. То есть о женщине надо заботиться как очень хрупком таком существе, которое в любой момент, вот слово не так скажи, и сразу психика выходит из равновесия. Так оно и есть. Если мужчина к ней относится очень нежно, ласково с ней обращается, как с равной себе, как с человеком, который имеет право на недостатки. Недостатки какие? Много эмоций, много соплей, много обид и мало понимания. Если мужчина так ведет себя, что он позволяет женщине быть такой, то она его за это сильно уважает. Хочет она или нет, это есть проявление любви к женщине. Но чтобы ее такой любить, женщину слабой, для этого надо быть сильным. Понимаете? Мужчина не может на эмоциях ходить. С работы пришел, устал, как собака. Не надо надеяться, что жена тебя поймет. Надо пойти и помолиться. Не надо надеяться, что кто-то из родственников должен снимать напряжение мужчины. Мужчина должен учиться сам снимать свое напряжение. Но сегодня жена снимает напряжение, а завтра у нее изменилось настроение, она будет уже... Когда мужчина слаб, тогда жена его мучает. Правило номер один. Вот вы, допустим, устали с работы, это ваша проблема. Судьба не будет вам идти навстречу. Мужчина слаб, женщина будет катать все эти. И это не то, что она такая плохая, это природа так устроена. Для того, чтобы мужчина учился брать на себя карму.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучи смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Или как ребенок возле дороги, где проезжая часть, очень много машин есть. Маленький ребенок стоит с мамой. Мама скажет: сынок, ты свободен, иди. Разве это свобода? Нет. Ребенок возьмет, скорее всего, маму за руку, скажет: мама, давай вместе пойдем. Пойдем. И он спокойно перейдет дорогу. Вот она свобода. Вот он свободно будет идти. Мама его лишила, мнимая свобода просто. Так же наставник, он будет лишать. Но это только во благо. Через какое-то время, как только человек, ну, разума сильный, как бы сильным станет, тогда, пожалуйста, что учитель уже знает, что он, ну, глупо не будет себя вести. Все это поэтому освобождает. Все, действуй сам теперь, опираясь на свой разум. Нужно и нужно.

0: не полезно, вредно, не вредно. И принимай решение, действуй тогда. Но сначала ты должен быть в подчинении. И учитель, говорится, не дает нерешимых задач. Почему? Потому что он дает задачу и дает тут же знание и силу, как решить эту проблему, любую. Он не просто там дает нам приказ какой-нибудь для наставления и уходит куда-нибудь, оставляет нас, как это делать. Нет, он даст, и знание даст, он наставление даст, и знание даст, еще и силу даст. И вы легко, просто любое наставление можете выполнить. Называется созревание. Чтобы найти наставника, еще не учителя, не гуру. Наставник это тоже учитель, просто другая классификация. Например, наставник, он берет ответственность только за духовную жизнь ученика. Он следит за ней, чтобы она была чистая. А учитель берет ответственность пробудить душу и увести ее обратно в духовный мир домой к себе. Вернуть ее домой из этого плена, вечного лабиринта скитания по этим всем мирам. И вот за это берет ответственность учитель, гуру. Наставник за это не берет ответственность, он просто берет за духовную жизнь здесь, вот в этих рамках просто еще. Где теперь искать наставника такого? Сначала нужно определиться с традицией. Это выбор свободный каждого, что потом никого мы не могли обвинить, если вдруг что-то не получится. Мы сами должны выбирать. Как выбирается традиция, что можно ошибиться? Изучите концепцию счастья той традиции, в которую вы хотите идти. Например, кого-то привлекает там, ну, буддизм, например, да, если люди такие, вот мне буддизм нравится. Хорошо, не принимайте сразу этот путь, изучите сначала концепцию счастья этой традиции. Потому что энергия счастья нас будет вести по судьбе. Потому что это единственный критерий того, что я духовно расту. Я становлюсь все счастливее и счастливее. Если я становлюсь несчастный, это не духовный путь, это не моя традиция, значит. Критерий таков. Я становлюсь счастливее и счастливее. Почему? Потому что Бог — это источник счастья. Я к Нему иду. И чем ближе, тем я сильнее наполняюсь этой энергией счастья.
1: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
2: Добрый вечер, спасибо, что вы пришли. Я, конечно, в шоке, что вы второй раз пришли. Обычно второй раз уже никто не приходит. Вот, после первой лекции. Вот. Только кроме меня больше никого нет. Чудо. Похоже, вам интересно таки узнать, каким образом можно менять свое будущее. И вчера мы начали эту тему с того, что, оказывается, вот это будущее всех интересует. Что там с нами завтра будет? Получается, что вот это будущее приносит нам время. Время приносит. Мы все зависим от милости времени. Верим мы там в кого-то или не верим, но время решает, что с нами произойдет в будущем. Вот это вот вещь интересная. Кто бы мы ни были, нам приходится ждать, терпеть, волноваться, переживать. Да? Вот это вот факт. Это факт ведь. Это не придуманная, недодуманная вещь. И что же нам это время принесет в будущее? Можем ли мы это выбрать? Можем ли мы предугадать это? Как с этим временем договариваться? Что этому времени вообще от нас надо? Какой характер у этого времени? А то, о чем мы вчера стали размышлять. И я показывал вам разные мнения по поводу времени, да, таких умных котов. Вот. И потом мы перешли к тому, что говорят о характере времени мудрецы ведической культуры. Мы взяли за основу их рассуждения, их мировоззрение. И раз вы пришли, вам интересно узнать, что же они там дальше объясняют. И оказалось, что есть несколько вещей. Они рассматривают мир и состояние, в котором мы здесь находимся, разделяя это на личность, на машину, в которой эта личность находится. То есть мы личность, мы вечные. Вчера мы говорили про вечность сознания. Вам понравилось, нет, про вечность? Почувствовали себя вечными? На самом деле человек, который вот до него доходит, что это всегда есть, он вообще меняется. Жизнь невероятно меняется. Сразу становится уважительным ко всем. Потому что вот это вот «я есть», вот это вот чувство, ощущение своей, ну, вечного существования, сразу начинаешь видеть, а он тоже есть. И вот этот кот, он тоже есть. И вот этот комар, он тоже существует. Одинаково. Одинаковая вещь. Просто один считает себя комаром, а другой считает себя человеком. А тот, кто считает, одинаковый. Жизнь одинакова. Сразу уважительный ко всем становится. Но это если поймет. Но в основном не понимает. Потому что это сознание, оно живет, то есть оно вечное, и оно хочет одну вещь постоянно. Я вчера вам приводил человека, который забыл, как его зовут. Печальный человек с бородой стоит таким вот бумагой и в интернете пост и спрашивает, вот с ними кто-то помнит, как меня зовут, напишите. Смотрите, он забыл, как его зовут, но он-то остался. И он хочет одну и ту же вещь, что хотел до того, как он забыл. И сейчас он хочет ту же самую вещь, он хочет, чтобы было ему приятно. И чтобы было меньше неприятно. То есть две эти вещи вечно присутствуют у сознания. Я вечен, и я хочу, чтобы было все время хорошо и меньше неприятно. Но вот это сознание погружается, помещается в машину. Сейчас мы не будем говорить, как так оказалось, почему так оказалось. Вот так оказалось, что мы сейчас находимся в машине, и эта машина изменяет видение мира. Все по-разному сейчас видят мир. Мы одинаковы все, личности живые, да? Но видим мир по-разному, потому что мы находимся в разных машинах. Эта машина предоставляет нам разные ценности, мы можем выбирать из них. Вот. И когда мы выбираем, трогаем, знаете, как сейчас у нас уже есть такие сенсорные экраны, да, в таких фантастических фильмах, да, там оно все в воздухе еще, да? Я думаю, скоро у нас и так будет, да? Сейчас надо еще что-то касаться, да? А скоро нужно будет в воздухе все это. Экран такой вот трехмерный, да? Тут можно трогать бы. Вот мы сейчас в такой игре находимся. Мы трогаем какие-то желания, говорит, да, мне это нравится. Мне нравится. Нажимаем на кнопку. Мы нажали на кнопку. Каким-то своим внутренним органом, да? Я хочу это. И как только мы нажимаем на кнопку, сразу происходят определенные изменения, предсказуемые изменения. Зачем я все это про машину рассказывал? Для того, чтобы просто объяснить, что это механизм. Предсказуемый механизм. И никаких чудес нет. Вот то, что люди говорят, вот чудо, чудо произошло. Это просто от незнания. Если взять телефон, да, это же чудо. Мы просто отвыкли, но вообще это чудо. Мы, чтобы не пугаться, не думаем, как он работает. Знаете, чтобы ну, как-то не грузить процессор. Но вообще это чудо. Как он работает? Но те, кто знает, как он работает, как он устроен, да, для него это не чудо, это просто механизм. И если мы знаем, как это тонкое тело и грубое тело работает, эта техника работает, то мы можем очень сильно повлиять на то, как эта машина будет действовать. И самое главное, как она будет ехать по дороге судьбы. Потому что дорога судьбы, которую нам надо проехать, то есть когда мы появляемся здесь, то нам выдают тело, в котором мы можем путешествовать, машину, по которой мы можем ездить на одну жизнь, на прокат, одну жизнь. Садись в машину, поехал. Ой, как интересно, а вот это, а это что за рычажок такой? Вот, а это что за руль такой? И широкая дорога. Но это дорога этой жизни, это события, которые должны с нами произойти. Есть события, которые всегда обязательно произойдут с нами. Но есть события, где есть выбор, и мы можем выбирать. И куда мы будем руль крутить, то мы можем проехать три варианта, как мы можем проехать по этой дороге. Можем проехать по самому худшему варианту. Я приводил несколько примеров. Допустим, там в гороскопе есть такое место, где определяют, что человек будет проходить через аскезы. Аскезы – какие-то страдания, связанные с отречением. Отречение, отречение. Это может три варианта быть. Он может попасть в больницу, и там очень надо отрекаться. Ну, там плохо как-то, вот, ну, плохо в больнице. Либо попасть в тюрьму, там еще больше отречения. Либо попасть в монастырь. Смотрите, это все одно и то же, это отречение. Ну, то есть комфорта нет, там как-то беспокойство, да, для чувств. Но это три разных варианта, по которым можно прожить эту жизнь. И получается, что вот эту дорогу жизни можно проживать по-разному. Это зависит уже от нас. И можно прожить ее, знаете, по самому худшему варианту. Залить в самую грязь вообще, в самую лужу, чтобы забрызгало все наше окно обзорное, да, в машине, и еще меньше стал видеть. А можем проехать по какому-то более чистому варианту нашей судьбы. И вот три варианта, через которые может человек свою жизнь прожить. Один – это то, что он самый худший вариант. Второй – то, что он, ну, с минимальными потерями. И третий вариант – минимальные потери плюс он получает возможность развить мудрость. И это самое главное, что мы можем сделать. Чем более человек получает мудрость. Вчера я вам рассказывал про эту бабочку, да, в концлагере. И на самом деле восприятие мира вот все решает. Легко, конечно, сказать, как мы ехали сегодня в машине, и там мой друг говорил, ему говорят, знаешь, вот ты, главное, не думай о деньгах. Помогай людям и не думай о деньгах. Я говорю, как ты не можешь думать о деньгах, если ты о них думаешь? Если, ну, как бы, неустроенной жизни, и тебе нужны деньги, как ты будешь о них не думать, если ты о них думаешь? Невозможно не думать, если ты о них думаешь. Это легко сказать, но надо что-то сделать для того, чтобы я их не думал об этом. Правильно? Потому что легко сказать, ну, как-то надо легче воспринимать события в жизни. Знаете, с энтузиазмом, знаете, позитив. На позитиве все надо. Тебя обокрали, говорят, ну, будь позитивным. Я бы с радостью был позитивным, но как-то трудно. Какие-то вот эти искусственные формулы, у меня все хорошо, моя рука горячая, лоб холодный, на сердце хорошо, ой, как хорошо мне в жизни. Что-то на практике не работает. Оно искусственное просто, оно искусственное. Для того, чтобы это сработало, что-то такое надо делать, надо лучше всего жить по третьему варианту. Когда человек, мы сейчас об этом я напомню, когда человек правильно поступает, то эффект этого, мудрость приходит. И даже если внешне, даже у святых, смотрите, даже у святых людей, и вчера мы говорили, что у вас, если даже рога или у вас ним, все равно вам придется через какие-то вещи пройти. Неизбежно. Через школу, через армию, через старость, через болезни. Так устроено. Но как они воспринимают эти трудности? Они не воспринимают это как страдания, эти трудности. Возьмите святых, да, возьмите Иисуса Христа, да. Непростая жизнь у человека. Непростая. Через какие страдания телесные пришлось ему пройти? Через какой позор пришлось пройти? Но повлияло ли это на его счастье? А его последователи? Знаете, 200 лет христианами кормили тигров. Просто ловили их и скармливали тигром. Ну, ради прикола. И все смотрели, интересно было. Если там кому-то скажешь, я христианин, имели полное право по закону человеку убить, и ничего за это не будет. И они становились, и они с радостью несли этот крест на себе. Почему? Восприятие другое. Если такого восприятия нет, ну это просто ужасная жизнь. Поэтому время, будущее может принести нам разные вещи. Если мы можем прожить нашу жизнь, эту дорогу проехать по-разному, можем по самому худшему варианту, так, чтобы, ну, более-менее было нормально, что мы заслужили по судьбе. И третий вариант, что более-менее нормально, плюс еще мудрость приходит. Один царь, когда собрал художников, попросил их нарисовать, ну, раньше не было там видео там, да, они, ну, картины рисовали. Картины, чтобы можно было войти, посмотреть и какое-то настроение передать, да, заразиться каким-то настроением. И этот царь попросил, нарисуй мне счастье. Нарисуйте мне счастье. И люди стали рисовать, ну, много всяких вариантов, вот, какие-то водопады, какие-то там красивые виды, женщин. Ну, все красиво стал рисовать. Он смотрел на многие картины и выбрал одну картину. И на этой картине был ураган. Ураган, там крыши срывают, деревья летают, ну, столб вот этот вот, ну, вот, электропроводка порванная, да? Ну, все вот так. И вот в этом всем урагане маленькая птичка. Сидит маленькая птичка на дереве и счастливо поет. Счастье – это когда вокруг ураган, а у вас все нормально. Счастье – это когда внутри мир, потому что здесь ураган. Здесь, конечно, можно его немножко притормозить там как-то щитами, да, этими, как-то притормозить его, вот, меньше будет дуть. Но все равно тут будет дуть всегда. Но когда у человека этот мир – да, то тогда это в сознании, то тогда он может быть счастливым здесь. Говорится, что в этом мире по-настоящему быть счастливыми могут две категории людей. Это идиоты и счастливые, вторые — это святые. Остальные в большей или меньшей степени им приходится испытывать беспокойство. Итак, три варианта, как можно судьбу прожить. Но теперь, как мне прожить по хорошему варианту? А еще лучше, чтобы это по мудрому, мудрость еще приходила. Понятно, я понимаю, что там будут трудности, но такая судьба, без трудностей уж никак. Но чтобы хоть поменьше было, и чтобы еще и мудрость приходила. Мы вчера разобрали с вами вот этот принцип, не очень удачно, я хочу побольше еще об этом сказать, что это важная вещь, потому что время реагирует на тот выбор, который мы делаем. Время очень внимательно смотрит, как выглядит время. Мистическое, этот фактор времени, как вы его представляете, этот фактор времени? Это же не часы, это же не секундная стрелка. Это какая-то сила, которая все двигает. Двигает атомы, двигает все вокруг, да? Каждую секунду двигает, и каждую секунду принимает решение, что в следующую секунду должно случиться с этим человеком. Фактор времени вот этим занимается. И он не слепо действует. У него какой-то есть принцип. Он, знаете, с хитростью такой действует. Хитрые факторы времени. Очень наблюдает за всеми. И он тенденции отслеживает наши. То есть мы находимся в этой машине, в которой мы едем. Но так или иначе, мы все равно считаем, что это я и есть эта машина. Но пока так. Теоретически мы, конечно, слышали, что я какая-то душа, которая не умирает. Но по факту я вот дядя Петя, вот, из Москвы. Но у нас есть варианты, как поступать. Смотрите, едем машина, вот мы ехали на машине, и какой-то там человек, мы едем 120 километров, быстро едем. И какой-то человек прям, знаете, так неожиданно выскакивает с правой стороны. Мы даже не заметили его, как он, откуда он взялся. Чуть-чуть бы что-то не так, и вдребезги мы разбились бы с ним. И вы едете по этой машине, по этой дороге, на этой машине, и вы можете выбирать, куда рулить. И если вы рулите, если тенденция вашего выбора, мы каждый раз можем выбирать между несколькими вариантами, которые у нас есть. Это наша свобода. У нас есть рычажок, наша решимость, у нас есть руль, разум. Мы можем рулить, смотреть. И вот если мы выбираем сторону, вот эту сторону, если мы выбираем в сторону больше сосредоточиться на себе, на своих эгоистических интересах, то это мы, значит, едем сюда. А если мы выбираем сторону не себе, немножечко забыть о своих эгоистических интересах, значит, вектор направлен в другую сторону. Так вот, так устроено, что если человек идет в этом направлении, это называется прогресс. Если он, вчера об этом говорил, да, что чем больше человек сосредотачивается на себе, тем больше дурных качеств он начинает проявлять. Потому что его зрение становится узким. Он не замечает других, интересы других. Вот, он видит только себя. И вам не нравится, когда рядом с вами тот, кто видит только себя. Вы не хотите, чтобы он видел только себя. Вам неприятно от этого. А вы думаете, другим приятно, когда мы хотим только, чтобы было так, как мы хотим. Это всем так? Это всем неприятно? И в том числе и времени это неприятно. И когда он видит, что тенденция сюда, то тогда человек живет по худшему сценарию, который можно прожить. Мы про тенденцию. Если тенденция в том направлении, человек идет на жертвы какие-то, этот принцип жертвенности, который заложен в основу этого мира, то тогда время начинает ему помогать жить по лучшему сценарию. И чем больше жертвенности добавляется в жизнь человека, это правда просто. Это просто практика, практические какие-то наши факты. Чем больше жертвенности, тем больше человек, у него вот эта вот судьба лучше становится. Лучше, чем она должна быть. Еще больше мудрость начинает приходить. И вот две таких тенденции. Одна – это развитие, другая – это деградация. И человек может находиться здесь, но начать спускаться сюда – все, уже будет хуже жить. Человек может находиться здесь и начать идти туда – уже будет лучше жить. И вчера мы рассмотрели признаки, по которым мы можем понять... А, я вчера забыл еще вам сказать, что вот оно вот отсюда туда не прыгает. Вот отсюда сюда сразу нельзя прыгнуть. Оно идет постепенно. То есть из невежества сразу прыгнуть в благость нельзя. Смотрите, что это означает. То есть сначала у человека... Какие признаки вот этого сознания в самый вот крайний вариант? Это сон, лень и иллюзия. Сон означает, как можно меньше хочу существовать. Как можно меньше активности, ну, вообще отключаться. Зачем жить? Так тяжело жить. Не хочу жить. Хочу, чтобы просто вот меня не было. Не хочу существовать. Лень – это зачем делать сегодня то, что можно делать завтра? Он вроде бы живой, но ничего делать не хочет. Пассивное, почти затуманенное сознание. Побольше чего-нибудь спиртного, чтобы, ну, как-то вот все так, чтобы все было спокойно. Да? И иллюзия – это означает, что человек, у него какие-то представления о жизни, о целях жизни, которые заставляют его еще больше опускаться вот в это состояние. Это иллюзия. И вот человек вот в этом пассивном состоянии, но если вдруг, знаете, вот он такой пассивный, такой с калачиком свернулся, этот несчастный кот, о котором мы вчера показывали, и тут его кто-то так, знаете, так у него загорелось внутри, хочу побегать, хочу пообщаться с другими котами и кошками. Это прорыв ведь, понимаете? Это уже прогресс. Это уже, смотрите, он немножечко более живым стал. Просто лежал как пень. И тут, знаете, что-то прорастать стало в нем. Прогресс ведь? Правильно? То есть ему надо уже вступать в отношения, ему нужно как-то договариваться, принимать во внимание других людей. Это же прогресс. Все, значит, он уже прогрессирует. То есть уже вот сюда пошло. Ему нужно как-то научиться общаться с другими. Но одна проблема. Если он, конечно, хочет общаться, но если он общается и при этом он активный, но при этом он не знает, как правильно общаться с другими людьми, он будет делать ошибки. Он может быть агрессивным. То есть активный, агрессивный человек может быть. Хочет общаться, но не умеет. И когда человек это делает, если он... Но если вот он немножечко хочет дальше отношения свои строить и как-то развиваться, он начинает учиться, как правильно с людьми общаться, какие принципы существуют, какие законы существуют. Я вот это зачем вам все рассказываю? Чтобы вы увидели, что оно, вот это, чем больше этот принцип знания и жертвенности, да, привносите в жизнь, да, тем больше эффекта, больше успеха в нашей жизни. Так вот, если он начал бегать, и так уже начал общаться, уже как-то он более живой стал. Потом соображает, чтобы я хочу, ну, чтобы дольше я мог общаться, надо какие-то принципы. И он начинает добавлять в свою жизнь вот этот вот принцип жертвенности. Надо как-то учитывать людей, может быть, учитывать законы, кармы, да? И вот когда он достигает срединки, вот этой срединки, это называется гуна страсти. Вот это невежество, а это гуна страсти. Иногда у нас путаница происходит. Мы думаем, что человек, который живет, знаете, как-то вот честно, да, это гуна благости. Нет, это гуна страсти. Гуна страсти – это высокая, высокая вещь. Гуна страсти означает, я хочу достигать своих эгоистических целей, но правильными способами. Понимаете? Чтоб у меня вот, ну, как бы работа была, ну, такая вот, ну, все по-честному. Это гуна страсти. То, что человек просто как бы движимый вожделением бегает и непонятно, что делает, это не гуна страсть. Это невежество с примесью гуны страсти. Это гремучая смесь, которая приведет его к страданиям. То есть этот человек живет по первому сценарию. Если он добавляет сюда вот эту вот вещь, это уже гуна страсти, он честный человек, и он по второму сценарию живет. У него хорошая жизнь будет. У него дольше будут счастье, и немного будет мудрость приходить. Если вот эта вещь начнет, ну, превалировать, знаете, он уже, ну, вроде бы уже все нормально, а можно что-то выше, чем чтобы все было хорошо в жизни. Можно мне как-то знания развивать, чистоту, может быть, очищаться как-то надо. Ну, надо, конечно, тоже и свои желания, но еще больше хочется очищаться. Тогда это уже выше, чем гуна страсти, уже чуть-чуть больше в гуну благости, чем переходит. Мудрости больше будет приходить. А вот на этом уровне человек вообще не думает о своих интересах. Он думает только о том, что я должник Бога. И он действует только ради очищения. Кушает ради очищения, работает ради очищения, воспитывает детей ради очищения. Все делает только ради очищения. Высокий уровень. Сразу сюда не перепрыгнуть. Сначала невежество, страсть, благость. Если человек идет в этом направлении, если в этом направлении это прогресс, и он живет по лучшему сценарию, мудрость больше и больше приходит, больше и больше он очищается. Если идет в этом направлении, такой человек деградирует. Если он был чистым, вот тут захотелось, а я вот хочу что-то в этом мире достичь, это в этом направлении. Если он говорит, я хочу в этом мире достичь, я не хочу никаким правилам следовать, это в этом направлении. Если в этом направлении, то ждите приключений в своей жизни. Вот то, о чем мы вчера с вами говорили. И а дальше что у нас тут у нас? Да, это печальный код у нас вот был. То есть, если человек живет, если его тенденция вот такая, да, если идет вниз, то тогда, ну, вот такая вот у него жизнь становится, и дорога вот такой становится. То есть, по обочине человек едет, по обочине своей жизни. И следующая машина, которая ему светит, она будет такая простая, ну, в цветочках, вот, но не человеческая. Человеческая машина. Если человек у нас вот такой, ну вот это у нас прогресс появился, он стал более активным, но если он не научится правильно себя вести, то опять будет тот вариант. Если научится правильно вести, то станет благородным вот таким. Знаете, все попрануть, такой, все нормально у него, видите? Кто-то узнал своего кота, похоже. Такой сытый. Вот. Знаете, такие, приходишь к кому-то домой, кот такой вот лежит. Это вот про него. Он такой вот кот. Респектабельный, все нормально у него. А если дальше, то он уже будет на жертву идти ради других. Он готов идти на жертвы ради других. Вот. И таких котов ждет то, что они, по крайней мере, получат неплохую машину следующую, и они проживут свою жизнь на минимальных потерях. У них более-менее все будет, ну, как можно лучше, что позволяет ему судьба. Вот. А что касается вот этих котов, которые, знаете, все только ради очищения, только вот такие возвышенные коты, то дорога у них будет максимально хорошей. Ну, насколько все равно придется болеть, вы не думайте. Это неизбежно для всех. Стареть, ну, все через это пройдут. Там увядание, старость, все через это пройдут, не переживайте. Но он-то пройдет это с другим восприятием. С другим восприятием, потому что благость дает такую мудрость. И самое главное, что он может выйти из машины. Он может выйти из машины. И тогда не нужно больше будет проходить через все эти вещи, которые мы много раз проходили. Это концепция освобождения. Вот. И все это я вам рассказал, чтобы объяснить, что вот эта машина, в которой мы живем, это механизм. И если мы крутим какое-то колесико в этом механизме, то это влияет на все. Предсказуемо влияет. Может быть, я не знаю каких-то точных деталей. Это, ну, мы не настолько детализированно рассказываем. То есть надо больше как бы погружаться, что вот если ты, не знаю, там пнешь там левой ногой по этой стойке, произойдет то-то, то-то, то-то. Но кто-то может такое сказать. Если ты в субботу накормишь черную собаку, понимаете, черную собаку в субботу, то будет то-то, то-то, то-то. Вот, 100% будет столько, да? Но мы не идем вот на такую детализацию. Хотя кто-то может такое сделать. Но я не специалист вот до такой степени. Но что я точно знаю, что если мы будем привносить в свою жизнь вот эту вот жертвенность, и мы сейчас поговорим, как в разных сферах эту жертвенность можно привнести в свою жизнь. Даже если мы в одной сфере привнесем эту жертвенность, это будет влиять на весь этот механизм. И потом мы сможем поступать жертвенно и в других сферах. Возможности будут увеличиваться. А если мы даем тенденциям, невежественным тенденциям, эгоистичным тенденциям влиять, выбирать их, то возможностей будут все меньше, меньше и меньше. Вот. Это все правда, на себе это испытал, вот, и делюсь тем, что работает. Вот. И мы возьмем эти 10 сфер, они взяты из Бхагавад-пураны. Это 11, ну, кому ссылку нужна, вот могу даже ссылку вам дать, 11.13.4. Это Шримад Бхагаватам 11.13.4. Эти 10 вещей описаны, мудрецы описывают это. Говорит, что это самые главные сферы жизни человека, и в этих сферах надо выбирать жертвенность. Если мы привнесем жертвенность в этих сферах, то тогда, тогда и машина будет получше себя вести, мозгов будет побольше, ясности будет побольше, решимости, газа будет побольше, и можно будет объезжать много-много ямок разных. Самое главное, можно обретать мудрость. Вот. И первое, здесь написано первое, первое, самое главное, вот, сфера, в которой человеку нужно как-то выбирать принцип жертвенности, это книги. И что имеется в виду под книгами? Вот. Смотрите, раньше, когда была ведическая культура, во-первых, память была получше. Сейчас у нас все отдельно. Витамины отдельно, фрукты отдельно. Ну, как бы в разных магазинах, как бы человек здесь, мозги в электронном магазине продаются. А раньше, представляете, были встроены электронные, память была встроена. Сейчас отдельно, как бы, да? А раньше прям внутри была такая. Очень удобно, знаете, ну, там, поисковая система, там, они, ну, наизусть знали все. Очень люди были с хорошей памятью. Они приходили в школу, и там они ничего не записывали, они просто слушали. Они слушали и помнили. Очень удобно. И главное, можно вот эти вот авторские права, ну, то есть, только тому, кому надо, рассказываешь, и нормально. Никаких этих, ну, этих взломов там, да? Знали только те, кому надо. Очень удобно. Но потом, когда стало, ну, машины меняться, ну, век такой наступил, прогресс начался, то пришлось записывать это все. То есть санскрит начали записывать. Его начали записывать 5000 лет назад. Вот. Но ему там вот эти все, вот эту всю информацию, которая была полезна для людей, ее разделили на части, потому что люди уже стали не способны так запоминать это все, оперировать такими объемами. И это разделили на части, на разные подразделы, вот, на разные сферы, в которые, области действия для человека. Раньше был это все один файл. Он потом разделили на части. Так вот, смотрите, как было устроено. Идея была ведической культуры, чтобы каждый разных категорий людей, разных людей с разными машинами поднимать до жертвенности. Потому что мы же все разные, и нас нельзя всех под одну гребенку. Вы представляете, там первоклассник и десятиклассник, а всем надо подтянуться там на ГТО, да? Ну, как бы не очень хорошо. Или кто-то из ясли, знаете, приползает такой, а ты 10 раз подтянешься? Говорит, не знаю, давай. Ну, как бы не очень хорошо. То есть мы все разные, с разными машинами, с разными возможностями, с разными стремлениями. Вот. Для кого-то вдохновение, смотрите, там, да, и, соответственно, веды, они смотрели на разных людей, и надо каждому помочь. Поэтому они классифицировали людей на разные уровни, для того, чтобы каждому уровню давать свои вдохновляющие вещи, вдохновлять их, стимулировать, идти вперед. Вы понимаете, да? Какие у нас стимулы для людей могут быть? Вот они вот живут, и как вот их вдохновить, чтобы они, ну, как бы, ушли на какие-то лишения, на какие-то аскезы, на какие-то, ну, контроль своих эгоистичных потребностей? Как по-разному можно вдохновлять? Давайте вдохновим. Вот, ну, давайте, тут, допустим, здесь, вот, давайте возьмем, никого из аудитории брать не будем, возьмем вот кота здесь, вот, вот кот у нас сидит, как-то он, знаете, печальный такой, не печальный, наверное, печальный кот такой, вот, печальный кот, он ничего не хочу делать, вот как-то, вот, надо его вдохновить. Слышишь, кот, ну надо как-то вести себя прилично. Как будем вдохновлять?
3: Заинтересовать.
2: Давайте заинтересуем его.
4: Надо понять ценности какие.
2: Ну какие у него ценности? Вот у него какие ценности?
3: Еда.
2: Еда. То есть как будем сначала говорить?
4: Давай пойдем.
2: Нет.
5: Мы тебя накормим.
2: Нет. Нет. Попроще еще аргумент должен быть. Попроще. Пока.
4: Не дам еду.
2: Не дам еду. Вот не будешь работать, не дам еду. Ты понимаешь? Понял. Этот аргументом от бакулом, да? То есть первое, ну просто люди боятся. Поэтому говорят, если ты будешь себя плохо вести, то тогда ты попадешь в ад. Хочешь в ад? Нет. Тогда надо себя хорошо вести. Ладно, ладно, хорошо. Ну, ад там может и на земле начаться. Вот. Кто-то мне анекдот рассказал. Там в некоторых странах вообще грех считается давать деньги под проценты. Растащичество считается грехом в некоторых традициях. А? Вот. И там, соответственно, человек пришел, ну, как бы, попросить кредит. Спрашивают кредит. Он говорит, можете дать мне кредит? Он говорит, да. А вот, а сколько я вам должен? Нисколько не должен. А если я вдруг вам не верну? Тогда Господь тебе поругает, тебе будет неудобно. Он говорит, ну, Господь-то когда только я его увижу? Ну вот как только не отдашь, сразу и увидишь. Смотри, будет неудобно тебе. Вот. То есть пугают человека. Надо следовать. Первый аргумент, который надо следовать дхарме. То есть надо следовать своим обязанностям, иначе ты будешь страдать. Но это правда. На самом деле это правда. И вот его сначала вдохновляют. Ну, ты следуй каким-то ограничениям, правилам, иначе ты будешь страдать. Ты же не хочешь страдать. Ты же не хочешь, чтобы тебя царь наказал, чтобы тебя милиция, полиция наказала. Нет? Тогда делай. Теперь он уже это делает. Смотрите, он уже начал это делать. И видит, слышь, работает. Знаете, стал здороваться, там как-то честно себя вести. И что он начинает видеть? Мыши пошли. Мыши. Какой теперь для него стимул? Он уже вроде все делает. Какой теперь следующий стимул? А хочешь больше мышей? Он говорит, хочу. Поэтому надо дхарму выполнять для того, чтобы было больше мышей. И когда у него будет, знаете, целый амбар мышей, что ему надо теперь говорить? Как его вдохновлять?
6: Ведь можно съесть.
2: Как их вот так вот съесть, чтобы надольше хватило? Как наслаждаться надо? Это же тоже надо этому учиться, понимаете? Если вы сразу много мышей съедите, вам будут проблемы. Да ведь? Надо как-то уметь это делать. Даже, допустим, семейная жизнь, надо уметь как наслаждаться. То есть, как надо разговаривать, как надо себя вести, для того, чтобы можно было больше эмоционального и физиологического счастья кого-то получить. Это же надо уметь это делать. Как с друзьями можно общаться, чтобы можно было больше счастья? Надо следовать дхарме. У него успешная жизнь, смотрите, он мышей наелся. У него вообще все здорово. Что дальше?
7: Делиться надо.
2: А? Ведь поделился уже со всеми. Дальше что он хочет? Он говорит, а можно что-то еще вообще? И тогда четвертый аргумент, который его вдохновляет, следует дхарме, и тогда ты сможешь выйти из этой машины. Потому что даже если вы наелись всего, все равно же болеть-то будете. Все равно же рождаться надо будет. Все равно же стареть надо будет. Это никуда, это просто, ну, всегда так будет. Говорит, а можно, чтобы вообще, можно мне что-то, что не кончается? Да, следует дхарме, получишь то, что не кончается. Посмотрите, веды, они вдохновляют человека, следуя принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, Ну вот, как не страдать? Для других, как можно больше заработать правильным способом? Для третьих, как можно наслаждаться? И чтобы это было прилично. Для четвертых, как можно освободиться? Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта вот книга, это наш разум. Самое главное, что у нас есть, это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но неважно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень человека. И давайте посмотрим, какие варианты книг есть. Конечно, не большинство людей, они сильно не заморачиваются, какой философии я следую. Ну не я, в смысле, а они. Вот, по мне-то они не заморачиваются вообще. По какой философии я следую? Люди гуляют и спрашивают, а по какой философии вы живете? Он говорит, ты чего вообще? Но все живут по какой-то философии. Может быть, мы не можем ее сформулировать. Да, кстати, интересный момент, что слово «философия» переводится как «любовь к мудрствованию», да? И вообще это такое, человек сидит, значит, он там наелся всего, как бы делать нечего, он так зевает. Говорит, давай пофилософствуем. Вот, такое представление, да? Ну, как бы это ментальное развлечение. Философство, значит, ментальное развлечение. Но в ведах не такое слово используют для этого. Используют слово «даршан», слово «даршан». «Даршан» значит «мировоззрение», значит «взгляд». То есть у каждого есть свой взгляд на мир. У каждого есть свое вот это вот восприятие, парадигма есть такое слово. У каждого есть парадигма. И в этих книгах описана парадигма, которая меня привлекает. И люди не знают, как это формулировать, но что-то им нравится. Может, кому-то эта книга нравится, автор какой-то, кому-то фильм какой-то нравится, какая-то группа нравится. Но так или иначе, это та ценность, к которой он тянется. И в зависимости от того, какие мы ценности делаем приоритетом в своей жизни, значит, так мы выбираем книгу, по которой мы живем. Давайте посмотрим, какие варианты книг есть. Какие варианты книг есть. Давайте, какой вариант книг, которые вдохновляют на то, чтобы человек становился эгоистичнее, знаете, как можно больше спать, как можно меньше делать. Вот. Вы знаете такие книги, которые на это людей вдохновляют?
5: Детективы
2: на что вдохновляют? Смотрите еще раз. Вот это... Мы сейчас говорим про невежество. Невежество, значит, там иллюзия, лень и сон. Лень, значит, ничего не надо делать, как можно меньше делать, как можно больше спать. А иллюзия – это, значит, какие-то странные увлечения. Это безумные увлечения, которые не приносят пользы ни этому человеку реальной, не приносит пользу ни окружающим. Какие-нибудь книги вы можете вспомнить на эту тему?
5: Секрет.
2: Почему? Почему?
8: Потому что просто придумай себе какую-то картинку, и можно ничего не делать.
2: Придумай себе какую-то картинку, и внешне не надо ничего делать. Классная вещь. То есть, в принципе, можно ничего не делать, оно все само будет происходить. Правда же? Правда? Подходит, подходит. Мне нравится эта идея. Это вы сказали, это не я, да. Вот, если что, к нему. Вот. Я видел такую книгу, называется «Как, ну, то есть учит, как спать. Путешествие во сне, там, да? Странствие во сне». То есть, представляете, там жить во сне можно. Все такие: «О, нормально!» То есть здесь как-то не получается все устроить. Так надо переходить в другие миры. Во сне надо путешествовать. Вот, да? Что там про «Алису в стране чудес»?
9: Книга «Алиса в стране чудес».
2: И?
9: Ну, там же как?
2: Как?
9: Заснуть и все.
2: Вот-вот. И кто-то вот... вот.
9: Безумные идеи.
2: Да-да-да. То есть книги, которые вдохновляют на какие-то наркотики, на какие-нибудь такие, надо выпивать побольше, да? Вот. Как можно больше спать. Но есть такая книга интересная. Называется «Книга рекордов Гиннесса». Вот. И там есть такой раздел, ну, я просто в интернете нашел. Чем люди увлекаются? Там один мужик уже несколько лет красит бейсбольный мяч. Бейсбольный, или как это? Маленький, это не бейсбольный?
10: Теннисный.
2: Теннисный? Нет, нет, который они вот этот играют. Нет, нет, не пинг-понг, а...
10: Гольф.
2: Нет, американский вот этот.
11: Регби.
2: Регби, крикет, ну, короче, вот такой вот бейсбол, да, бейсбольный мяч. Да, бейсбольный мяч. И он, значит, он такой маленький, да, этот бейсбольный мяч. А вот там на фотографии вот уже вот такая вот штука. И каждый уже приходит, и он еще один слой краски туда, и еще, и там уже последователи появились. В других городах люди красят бейсбольные мячи, вот, там фотографируются, такое увлечение. То другой человек достает пух из пупка и собирает его в банках. Вот. И люди читают, говорят: «Мощно, смотрите, как интересно можно жить, как можно проводить». Кто-то постригает своих псов так, что, ну, надо как бы время. Ну, представляете, у людей сколько времени? Представьте, сколько у людей времени. Они постригают собак, чтобы они на львов были похожи. Вот. Они как, ну, там интересно, очень красиво, ну, хотя бы эстетично вообще как-то. Ну, вот так вот. Ну, то есть, такие приоритеты в жизни у людей. Это неплохо, но куда человек идет вообще? Куда он катится-то? Вот, в какую сторону? Неужели он вверх? Надо же к жертвенности куда-туда. Вообще, это иллюзия. Человек все поменьше жить, поменьше действий, поменьше активности, поменьше думать, а зачем мы живем. Это же все признак того, что человек будет терять. А страсти, давайте страсти и невежество вместе. То есть есть страсть, есть активность такая, надо действовать, но можно любыми способами достигать все, что ты хочешь. Ты сам придумываешь законы. Вот закон на твоей стороне. Как вот ты принципы придумаешь, так оно и будет. Это же правда, да? Хорошая же вещь. Одна проблема – время по-другому реагирует на это. Какие книги вдохновляют на эти вещи? На агрессию, на какую-то… делай все, что хочешь, все тебе можно. Вспоминаете, есть такие книги, нет? Есть, говорят. Я обычно вспоминаю историю, которая случилась в начале прошлого века, 19 век. И в Америке произошло, ну, то есть там два парня из богатой семьи, они начитались книг, там одну книжечку они, ну, получили, и там как раз про сверхлюдей было речь. Они возомнили себя, знаете, прям так: ну да, мы сверхлюди, нам все можно. До практических действий дошли. Они взяли своего одноклассника, заманили в машину, вот, убили его зверским образом, просто вот, ну, как бы, разбили его, завернули его потом в ковер и засунули его в трубу, ну, такая вот водосточная труба, где-то в болоте. Потом покушали и поехали домой. Приехали домой, написали папе этого сокурсника письмо: «Если вы хотите видеть своего сына живым, пришлите это вот по такому-такому-то адресу в коробке, вот здесь оставьте, там, $50,000». выкинули вот эту печатную машинку там куда-то в озеро, и все, и счастливый, безнаказанный. Мы можем делать все, что мы захотим. Кто-то откопал этого пацана, вот этого труп. Там как-то вот увидели, достали, увидели это зверство. Но раньше как-то люди, ну, такого не делали. Ну, понятно, там война, понятно, там ограбить. Но просто так вот взяли, что-то с ребенком сделали. Просто так. Вот после этого появилось вот это вот у них вид преступления такое, ну, обозначилось. Убийство ради интереса. Просто ради интереса убили. Вот они его, и не только полиция, но и даже гангстеры, они взялись на то, чтобы найти того, кто это сделал. И эти двое, они, знаете, полиции помогали. Да, мы поможем, мы нас найдем. Знаете, как самые рьяные помощники. В конце концов, доказали, что виноваты они. Они нашли эту вот эту вот печатную машинку, сверили там все, кому он принадлежит, вышли на них. Им дали обвинение, ну, как бы дали им там 20 лет, кому-то пожизненно, одному пожизненно, другому 20 лет. Они почитали одну книгу. Через несколько лет эту книгу прочитал другой человек. И целая нация возомнила себе сверхлюдьми. Целая нация. Смотрите, какая разрушительная книга. Одна книга. К чему приводит человек, идет по, живет по сценарию самому худшему в своей жизни?
6: Как книга
2: идет? Не скажу. А то вдруг вы захотите почитать. Спросите, кто догадался, потом у него спросите. Теперь смотрите, следующая книга. А вот если вот такая вот книга, когда надо исполнять свои желания, но нужно делать это экологичным образом. Нужно делать это, как учитывая других. Нужно делать как-то по-честному. Встречали такие книги?
11: Уголовный
2: кодекс. Вы юрист, что ли? Она говорит, да. Допустим, Карнеги. Да? Как завоевать друзей, да? Там же правильные законы написаны. Если вы хотите с кем-то подружиться, надо, называть его по имени. Он там, правильные вещи. Другой момент, что их можно использовать, просто чтобы манипулировать людьми. Это другой момент. Но взял-то он их у людей, которые это правильно делали. Хорошая вещь. Человек читает такие книги, это для него идеал, он стремится к этому. Это уже страсть, чуть-чуть страсть. Да? Ну, уже такой благородный человек. А если книги говорят, надо больше отдавать, Конечно, тебе надо что-то, но тебе надо еще больше отдавать, заботиться о людях, помогать другим. Вспоминай, что есть законы, что ты не Бог, что надо как-то быть в гармонии с законами Творца. Такие книги бывают?
11: Конечно.
2: Вот если вы читаете такие книги, если это ваше устремление, то тогда это страсть и благость. А если книги говорят только о том, что надо жить, забудь о себе. Забудь о себе, и ты будешь счастлив по-другому. То это чистая сатва. Чистая сатва. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас является вдохновением, по какой книге вы хотите жить, куда вы хотите стремиться, это будет влиять на то, в какую, куда машина ваша будет разворачиваться. Может быть, я еще не могу так жить. Но, по крайней мере, я уже лежу в том направлении. Уже книга стоит в этом месте. Я туда и смотрю на нее. Смотрю, я помню первый раз, когда у меня появилась духовная книга. Я ничего не понимал там. Я там все понимал, вернее. Все было понятно. Раз, два, ясно. В реальности я ничего не понимал. Но, по крайней мере, я как-то уважительно к этому относился. Так влияет. Из какой можно сделать вывод? Если вы... У нас есть выбор, да? Первая сфера – это сфера моих устремлений, сфера моих ценностей, к которым я хочу стремиться, от чего я вдохновляюсь. Добавьте туда свои ценности каких-то авторов, каких-то книг, да, которые вдохновляют на жертвенность. И ваша жизнь пройдет по лучшему сценарию. Чем это возможно, потому что это будет привносить. Это самое сильное, что влияет, это книги. самые сильные наши ценности, сознательные ценности, которые мы развиваем, к которым мы стремимся. Добавьте туда жертвенности, и вы увидите, что ваша жизнь будет меняться. И поменьше вот этого вот делать, что хочешь, меньше жить, побольше.

0: вообще красиво, да? Я старался, да. Еда и питье, смотрите, питье бывает разное. Вот. И это однозначно, точно так же, как книги влияют на наше сознание. Я вам привел пример, да, ну вот этих людей, они начитались просто книг. Точно так же еда влияет, тут никакой эзотерики нет. Еда влияет на нас, питье влияет на нас. Я не буду приводить, обычно, когда про воду говорят, приводят пример вот этого японского исследователя, как его, Да, оказался жулик. Прости, Господи. Да. Никто... Не, ну идея-то можно без всякой эзотерики. Ну, жулик, в смысле, никто не может эти опыты воспроизвести. Это научная, научно невоспроизводимая вещь. Ну, то есть это подстроенная штука. И вот один дядечка дает $1,000,000 тому, кто сделает этот эксперимент. Второй раз. Никто не сделал. Лежит $1,000,000, если что, ну, заходите. А какой? Ну что там, замораживал воду, и она там разные, в зависимости от того, какое слово говоришь, принимали снежинки разные формы. Вот, это неправда. Но мы без всякой эзотерики и всяких таких штук, у нас есть личный жизненный опыт. Да? Если мы съедим, поедим чего-то, да? Ну, знаете, так. Не, лучше выпьем, давайте выпьем. Если мы выпьем 7-Up, да? Вот. И это одни ощущения, да? А если мы выпьем, ну, вот тут вот, ну, другое, да? То заметили, это по-другому влияет на сознание. Есть же разница, да? То есть питье влияет на наше сознание. Знаете, вот это вот стекло, через которое мы смотрим, оно как-то уже становится, да? Уже не все видишь. Влияет это или нет? Если человек съел немножечко, да, ну, пиццы, да, вот, одни ощущения, да, у него в желудке. А если он съел, ну, 10 раз больше пиццы, по-другому, как, знаете, как уже так, медленность какая-то начинает приходить. Есть же эффект, разный же, да, эффект. Замечали, а есть еще более тонкие влияния. Вы, допустим, приходите к кому-то, покушали у кого-то, и так радостно становится. А другому приходите, ну, вроде то же самое, та же картошка. Кушаете, и как-то печально становится. Влияет еда-то на нас? Еда влияет. Поэтому, и при том она влияет не через мозги. Она напрямую влияет. То есть не то, что мы съедаем и думаем, нет-нет, со мной все будет хорошо. Да тебя никто не спрашивает. Как только это попадает туда, оно начинает влиять. Поэтому там говорят, к сердцу мужчины, да, лежит через желудок, да? Что так, может, в лоб не возьмешь, да? Но через желудок его можно взять. Вот. Влияет, потому что. Тайное оружие такое. Еда. Вот. Еда влияет. Теперь, оказывается, еда бывает разная. И у еды есть три, вот смотрите, три вещи, которые есть у еды. Три таких ожидания и влияния, которые люди, ну, ожидают от еды. Первая вещь, что еда должна помогать тому, чтобы жизнь, ну, жить дольше. Да? Помогать, сейчас, знаете, как-то по-русски сейчас это скажу, увеличивает продолжительность жизни. Это нормальное же ожидание от еды? Вы зачем кушаете это вообще, да? Хотелось бы, ну, чтобы как-то подольше, да? То есть продолжительность жизни. На жизнь должна влиять. Вторая функция еды. Зачем еще и люди едят? Скажите, приятно же, да? Приятно, что там должно быть. Удовольствие. Жизнь должна увеличивать жизнь. И должна увеличить, чтобы это было удовольствие. Это же еда, для этого нужна. Вот. Поэтому так трудно, знаете, там, этот монодиету соблюдать, да? Я помню, я 10 дней ел одну и ту же вещь. Притом она вкусная. Но на 10-й день уже просто хочется что угодно, только не это. И третье, знаете, зачем еда нужна?
1: Топливо.
0: Ну вот это и жизнь.
1: Это жизнь. Восстанавливать тонкое тело.
0: Жизнь. Ну почти. Очищать тело. Очищать тонкое тело. То есть еда очищает. Оказывается, еда влияет на то, что мы

0: мы идем вверх или вниз. Она может осквернять нас, наше сознание, она может возвышать наше сознание. И теперь давайте посмотрим человека, который вот такой, знаете, этот кот, вот этот несчастный, который в том, знаете, ему побольше спать, он в иллюзии такой, ему все равно вообще, что делать, да? Он такой вот, ну такой, вот что он будет есть?
1: Что найдет.
0: Все равно, что есть. Смотрите, он ест то, что не увеличивает его жизнь, а ее сокращает. Представляете, человеки едят то, что не увеличивает их жизнь, а сокращает. Это ли не безумие? И мы все это делаем. Зайдите в интернет. Ну, вообще, я не говорю все, но есть грех как бы такой, да? Зайдите в интернет и наберите вредные продукты. Там выскакивает чипсы. Чипсы, знаете, чипсы такие. Очень полезный продукт. Очень полезный. Вот. Ешь его, и жизнь сокращается. А так оно им, ну, я и хочу как побыстрее закончить эту жизнь, знаете, уже, ну, как бы надоело. Вот. Я уж не говорю про там напитки определенные. Они тоже не помогают продлить жизнь. Знаете, иногда такие вот люди, здоровяки такие говорят, да я всю жизнь вообще пью. И нормально, знаете, оно там у меня дезинфицирует все. Я был с человеком знаком. Невероятно сильный человек. Ну, то есть он там гайки там гнул, там еще что-то там вот такое делал руками. И вот он смог прожить до такой старости, ну, выпивая очень много. Потому что он здоровый был. Ну, с детства здоровый. Вот если бы он современный начал так пить, они меньше проживут. То есть представляете, сколько бы он прожил, если бы он не пил? Ну, сколько бы он прожил? Намного бы дольше. До 100 лет, может быть. Он гордится, говорит, я вот видите, вот всю жизнь нормально. Так, ну, было бы дольше. Понимаете? Вот. То есть эти люди едят то, что нельзя есть. Там оказывается, не знаю, кетчуп, знаете, кетчуп. С кетчупом можно съесть все, что угодно. И люди так и делают. Там пахнет как-то, надо кетчуп туда. Как бы. Я могу прочитать, что люди едят, когда они в таком варианте находятся. Смотрите, безвкусное, разложившееся, испорченное, приготовленное остатков и непригодных продуктов. Вот. И вот эти все там жареные, вот это вот, консервированное, да? Вот. Что там у нас еще полезное? А, напитки вот эти тоже, кстати. Там такой элемент есть, который не утоляет жажду, а увеличивает ее, чтобы он, ну, продавалось больше. Там этот какой-то добавляет глютамат, да? Глютамат. И с ним можно съесть что угодно. Он на психику влияет. И все вкусное с ним. Так вот, люди, такой вот, вот когда они выбирают такие продукты, жизнь их не увеличивается, а сокращается. Вторая вещь. Оно хоть вкусное было бы, блин. Так оно и невкусное еще. А ему все равно. Оно, знаете, уже там так как-то не пахнет нехорошо. А ему все равно, он ест. Оно и не полезное, и невкусное. И оно еще, знаете, что? Вот. Не очищает, а загрязняет. И вот что влияет на... Когда... Смотрите, какая вещь. Есть пища, которая достигается, ну, какими-то... через какое-то насилие. Насилие. Понятно, что чтобы есть, это значит какое-то насилие. Вы даже когда огурцы едите или помидоры, все равно это насилие над растением. Вот вы стояли, никого не трогали, вас что-то оборвали и как бы... Здрасте. Я не собирался тебе давать это все. Это же насилие. Но без насилия невозможно в этом мире. Но надо стараться, чтобы его было как можно меньше. Есть какие-то, ну, соответственно, там одно дело оборвать огурцы, а другое дело перерезать кому-то глотку. Вся эта негативная энергия, боль вся, она находится там. И человек не только ест какую-то пищу непригодную для того, чтобы тело его, ну, как-то функционировало, не только оно еще какое-то разложившееся и невкусное, да? Оно еще оскверняет сознание. Он тупеет просто. Человек говорит, ну нет, я как бы соображаю. А вы представляете, как бы вы соображали? если бы еще пища была чистая. Если даже вот при такой нагрузке, такой сообразительность, а вы добавьте просто немножечко чистоты в пищу, вы не узнаете себя. Знаете, иногда люди, там, я видел какой-то фильм, человек ел таблетки, я забыл, как он называется, «Игра», по-моему, да? Я не помню. Ел таблетки, гением становился. Вы благость просто добавьте, благость. Чистую еду добавьте, и без всяких таблеток нормально будет. И память, да, добавится, и сообразительность добавится, и работоспособность добавится. Просто очищать пищу нужно. Теперь давайте посмотрим на кота, который у него, как бы, он уже начал так как-то активно вести себя, и он понимает, так-так, все подряд есть нельзя. Нет, все подряд нельзя есть. И мне надо что-то такое, ну, в страсти, что он будет хотеть. Чтобы было как можно вкуснее, да. Его будет удовольствие. Вот, и он же не все подряд есть. Он даже будет, знаете, ну, как бы смотреть на этикетки. А из чего это сделано? Если там, помимо продуктов, идентичных натуральным, что-то еще. Его эко-продукты начинают интересовать. Они вкуснее, они лучше, да? Экологичнее. Но одна вещь, основной акцент, чтобы было вкусно. Вкусно. Слишком сладкое, слишком соленое, слишком острое. Это основной акцент. Основной акцент. Но также он беспокоится о здоровье, но все-таки основной акцент на то, чтобы было вкусно. Иногда это перегибает, все-таки болезни приходят. Но он хотя бы наслаждается этим. Первый даже наслаждаться-то не может, он есть непонятно что. Этот хотя бы наслаждается этим всем. А если немножко больше туда добавить мудрости, что он еще будет делать? Он уже будет спрашивать, а кошерно это, нет? Халяль это или чего это? Освященная ли это пища? Потому что смотрите, оказывается, сознание человека, который готовит, оно туда проникает. Помимо того, что она должна быть съедобная, помимо того, что меньше насилия, да, должно быть. То есть он будет стараться, ну, как бы экологичное не только, ну, в смысле, без химикатов, а чтобы было меньше насилия, меньше животной пищи какой-то в жизни. Ну, посмотрите, все святые личности, они сокращают мясное в своей жизни. Меньше насилия. В христианстве сколько дней постов?
2: Полгода. 200, по-моему.
0: Ну, не от хорошей жизни же, понимаете? Для очищения. Если это хорошая вещь, то зачем это ограничивать? Наоборот, надо побольше. Но раз ограничивают, означает, что это как-то влияет на сознание человека. Вот. И идеальный вариант, то есть человек в благости, или, по крайней мере, сильно добавивший благость в свою жизнь, какого-то жертвенности в свою жизнь, он понимает, так, это тело кормить надо правильно. Это тело надо кормить вкусно. То есть, смотрите, в благости. Я почитаю, какая пища благости, смотрите. Пища благости. Сейчас вам скажу. Ну, вот это на самом деле есть. Продолжает жизнь, удлиняет жизнь. Она приносит удовольствие, и она очищает. Это пища благости. Вот. И, соответственно, пищу можно, то есть, меньше насилия в пище, удовольствие хорошо сготовлено, и полезные продукты, которые... Вы спросите, а как так сделать? Представьте, у нас так, такой образ жизни у нас такой, что некому готовить. А раньше-то, когда люди жили-то нормально, там жена готовила дома. Ну, она дома просто приготовит что-то вкусное, да? На всю семью приготовит. Не нужно было Макдональдс. Представляете, не надо было жареной картошки вот, во фритюре. Не надо было этот кетчуп, с которым все можно съесть. Все готовили каждый день. И все были счастливы. Смотрите, нормально поесть. Хорошо в голове. Хочется петь. Вот. Хорошая же вещь. А потом поели в Макдональдсе. Хочется спать. Что-то журчит там. Приходишь к врачу, спрашиваешь, что там журчит. Ну, началось. Так не было, ну началось сейчас, значит. И что мы добились? Ну что мы добились-то? Живем меньше. Зато как живем вообще? Везде электроника висит. Ну вот, одним словом, хорошо сходить на курсы по кулинарии, хорошо, если поготовить. Ну, как-то иногда людям, они спрашивают, а что готовить нам, вегетарианское, что приготовить? Одуванчики, что ли, нарезать? Нет, хотя одуванчики тоже неплохо. Вот, но там такое разнообразие. В этот вопрос, а что же я есть буду? Это глупый вопрос. Там валом чего там есть. Просто надо научиться. Потратить на это время, и ваши близкие будут счастливы. Вот, и вы будете счастливы. И эта пища будет очищать. Я приходил, ну, у меня друг есть. Он для меня, ну, как бы идеал семейного человека. То есть у него все хорошо, и, ну, и бизнес, и у него есть семья, и вот он как-то вот духовный человек. Я пришел как-то к нему в гости, и он приготовил. Ну, хорошее блюдо, там вкусно все. Вот, приготовил, там как-то помолились мы. Вот, я кушаю у него дома, кушаю так. Вкусно. Вот, и чувствую, как-то легко. И петь хочется. Я думаю, надо побольше тут есть. Вот эта еда должна быть такая. Ну, понятно, если еще дальше наворачивать, то надо понять свою конституцию, что для нашего тела подходит, не подходит. Оказывается, заморские продукты не очень подходят. Надо те продукты, которые у нас растут. Но это уже нюансы пошли, они больше уже с аюрведой связаны. Ну, хотя бы просто не есть какой-то мусор, да? Ну, хотя бы, ну, вкусно, чтобы было. Ну, и поменьше насилия, и хорошо, если это освещать. И вы увидите разницу. Вы увидите, как вот сознание шире становится, настроение лучше, соображать станет, ну, как-то больше, легче жить стало. А то, знаете, придешь куда-нибудь, поешь, и хочется повеситься просто. Я представляю, они там все время это едят. Знаете, повар там что-то, знаете, думает, надо повеситься. Вот. И вы заходите в ресторан, здесь повар об этом думает. Тут и своих тараканов хватает, понимаете? Тут еще ихние вирусы. Опасная вещь, да? Потом как бы хуже будет. Окей. Это с едой. То есть еще раз, еда, она вторая по важности. Первая – это, ну, разум, то ценности, по которым я хочу жить, мои устремления. А вторая – это еда.
3: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Говорит о том, что нужно научиться признавать других, да, принимать их. Просто не отвергать хотя бы. И это уже будет говорить о том, что человек повзрослел, он перерос вот эту детскую, вернее, подростковую вот эту вот боязнь того, что вот рядом со мной будет еще какая-то личность. Для подростка есть только он еще тоже весьма-весьма эгоистичен. Но в тот момент, когда подросток понимает, что другие тоже люди, вот в этот момент он становится взрослым. Множество людей, они так и не понимают этого. То есть они взрослыми так и не становятся. Если мы оглянемся вокруг, то мы увидим, что большинство людей, да, большинство людей, которые вокруг нас, они именно такие, увы. То есть они застревают вот на этом уровне, там 0,7, да, 7,14, 14,21. Более 80% людей, по статистике такой психологической, если пользоваться вот этой терминологией, они застревают на уровне развития детско-подросткового. Они так и не становятся взрослыми. Они получают все возможности, все права, которые есть у взрослого человека. Право голосовать, право тратить деньги, да, право, там, не знаю, помогать кому-то, право заботиться о ком-то, право заводить семью, воспитывать.

0: сами принять решение. Они нуждаются вот в какой-то помощи извне. Они не знают, приходят в магазин, не знают, что купить. Как они реагируют в такой ситуации? Они начинают вспоминать рекламу. О, я слышал, да, вот такой-то, я про него знаю, и мне про него говорю. Рядом может стоять что-то лучшее, но они не знают об этом. Да? Они никогда не видели этой торговой марки, и они не могут принять решение, у них нет вот этой свободы выборов. То есть человек, который не повзрослел, он очень ограничен в своей свободе, у него очень мало свободы. Чем взрослее человек, тем больше это у него свободы, и эта свобода приходит не от того, что у него больше информации или больше, там, не знаю, больше телерекламы он посмотрел, в конце концов. Нет. Эта свобода исходит изнутри. Он может ее пользоваться. Сегодня мы начнем изучать четвертый период жизни человека от 21 до 28 лет. Это период, когда у человека наиболее активна анахата чакра. Чакра четвертая снизу и четвертая сверху, то есть находящаяся посередине. Особенный период в жизни человека. Особенный период в его развитии. И в этом периоде у человека раскрывается потребность в очень интересной вещи. В этот период человеку, во что бы ты ни стало, надо узнать свое предназначение. Понимаете? Угу. Смысл жизни. Да? Речь идет не о профессии, поймите. То есть к этому возрасту человек уже, в принципе, должен определиться с профессией. Да? Но это уже возраст, когда уже скоро вот заканчивается институт, и уже надо начинать работать. Речь идет о том, что с этой профессией делать. То есть для чего я ей вообще занимаюсь? Для чего вообще можно ту или иную профессию выбирать? Правда же, да?
1: Угу.
0: Можно красоваться ею перед другими. Да, вот у меня такая профессия, там какая-нибудь престижная. Я там, не знаю, брокер какой-нибудь, или там еще что-то в этом духе.
1: Uh-huh.
0: Или там экономист, там финансист. Вот я могу деньги с помощью нее заработать, с помощью профессии. Я могу через эту профессию чувства свои наслаждать. Там, я, там, не знаю, кондитер, например, сладко очень люблю, да, у меня прекрасная работа с этой точки зрения. Или, может быть, я использую эту профессию для того, чтобы другим помогать. Для чего? Если человек не знает, для чего вот эта работа ему самому нужна, то есть какие свои жизненные задачи он с ее помощью решает, не в смысле заработать денег, да, не в смысле поддержать тело, то если человек это не знает,

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Добрый день. Разум, он дает счастье человеку, и иногда счастье исходит из разума, когда человек сам выбирает цель в своей жизни. Иногда счастье исходит из судьбы, когда цель сама себя выбирает, когда мы чего-то хотим и не думаем о том, какой будет результат. Но иногда часто люди бывают так, что они ставят все цели сами. Вроде бы сами себе ставят цели, но по факту эти цели возникают все равно из их желаний. Так, например, есть очень мощные лидеры в обществе, которые вроде бы ставят какие-то цели для себя в жизни, добиваются их. По факту оказывается, что они хотят всего лишь славы, денег там или еще чего-то другого. Ну, то есть идея в том, что разум бывает материальным и духовным. Материальный разум – это тонкоматериальная энергия. Материальный разум, он всегда находится в подчинении у кармы. Хоть человек и думает, что он сам принимает решения, сам живет, он сам решает, как ему жить, поступать, но на самом деле он находится в подчинении у своих желаний. Человек, который находится в подчинении у своих желаний, не может быть счастливым по определению, потому что карма бывает иногда хорошей, иногда плохой. Поэтому люди, которые живут на поводу своих желаний и подчиняют свой разум выполнению своих желаний, они по факту подчинены просто карме и все. И с точки зрения вед мало чем отличаются от животных, потому что животные тоже так же действуют, подчинены своим желаниям. Веда объясняет, что человек для того, чтобы вырваться из полуживотного существования, он должен научиться понимать, что знание должно двигать им по жизни. То есть он должен ставить цели в соответствии с писаниями, в соответствии со знанием, которое идет от наставника, от старших, а не в соответствии с тем, что ему взбрело в голову. Когда человек действует таким образом, то он достигает настоящей победы над своей судьбой. Итак, разум бывает материальным и духовным. Духовный разум – это разум, подчиненный Богу или духовному учителю. Когда человек живет для прогресса всех живых существ, живет для того, чтобы служить своему духовному учителю, живет для духовного знания, то такой человек, он пользуется духовным разумом для своей жизни. И мы говорили, что разум всегда дает счастье уму, что ум питается энергией счастья от разума. И в данном случае ум получает самую качественную энергию счастья, потому что духовная энергия счастья – это как раз та самая энергия, которую все так ждали. Это и есть самый высший вкус счастья, который может быть. И поэтому человек, который забыл про себя, и он служит Богу, служит людям, живет для всеобщего блага, такой человек испытывает самый высокий вкус счастья в жизни. И он не только сам испытывает, он еще его распространяет всем, кто с ним связан. Тот же человек, который не понимает этого закона и действует для своих целей, своих интересов, он использует тонкоматериальный разум для своей деятельности. И тонкоматериальный разум бывает трех видов. Первый вид – разум благости. Человек стремится к тому, что приносит счастье не согласно его желаниям, а согласно священным писаниям. Такой человек стремится изучать, как правильно жить. Он смотрит на мир глазами священных писаний, пытается смотреть. Пытается принимать все, что согласуется священными писаниями, и отвергает все, что противоречит. Теперь у меня к вам вопрос, а чем же тогда этот разум благости отличается от духовного разума? В чем разница заключается? То же самое вроде бы, да? Разница заключается в том, что когда человек пользуется разумом благости, то он внутри себя хочет чего-то другого. Человек в сердце своем хочет чего-то другого. Но он знает, чего надо хотеть. Он, то есть, на пути. Когда человек пользуется духовным разумом, то он именно этого и хочет. Потому что когда духовная энергия приходит в сердце, то карма не может там действовать. Веды говорят, это сравнивают с тем, как рассвет, когда наступает, тьма уходит немедленно. Точно так же, когда человек получает контакт с божественной духовной энергией, свои желания исчезают, и он в состоянии глубокого счастья начинает служить Богу, людям и всем остальным. И таким образом достигает своего изначального положения. Потому что душа по своей природе, она слуга, она хочет всем служить, она не хочет жить для себя. А здесь она обманута вот этим желанием жить для себя, и этот обман заставляет ее страдать. Вот, есть еще разум страсти. Этот разум страсти, он уже не сопротивляется судьбе, а он просто абсолютно уверен в том, что так и надо жить. Разум страсти считает, что надо действовать в угоду себя, но при этом не нарушая жизнь других людей. То есть страстный человек как живет? Он хочет жить для себя, но по законам, которые созданы в этом обществе. То есть в этом обществе такие законы, и он их использует, живет для них, по ним. Два абсурда. Первый абсурд. Когда человек живет для себя, он уже живет не по законам. Потому что жить для себя означает делать хуже другим. Никогда не бывает так в этом мире, чтобы человек жил для себя и при этом делал лучше другим. Потому что все хотят счастья в этом мире. Вот. И если я живу для себя, я счастье у всех отнимаю. Поэтому, когда два страстных человека встречаются, сначала что происходит? Так как у них есть достаточно благочестия, чтобы наслаждать друг друга, они поэтому какое-то время живут в любви. Почему? Потому что просто рядом с женщиной я нахожусь, и мне хорошо. Она меня наслаждает не потому, что она так хочет, а потому что из нее исходит такая сила, которая меня наслаждает. Это называется благочестие, сила благочестия. Точно так же жена живет с мужем, и просто потому, что она находится рядом, ей хорошо. Но это не значит, что он хочет ей служить, а просто он находится рядом. И от него исходит хорошая карма. Наступает такой момент, проходит 2-3 года, хорошая карма заканчивается, и жена спрашивает: раньше ты не так со мной разговаривал. Раньше со мной поразговаривал по-другому, хотя он разговаривает точно так же. Просто уже балдеж закончился. Через него уже балдеж не идет. Он говорит: а ты тоже не так на меня смотрела, как раньше. Ты на меня смотрела по-другому раньше. Понимаете, люди начинают ругаться. Почему они ругаются? Потому что у них не было никакого желания жить для кого-то другого. То есть смотрите, когда разум находится в страсти, то человек верит в то, что этот мир создан для него, для того, чтобы ему здесь быть счастливым. Эта вера имеет иллюзорную природу, потому что этот мир никогда для него не был создан. Он создан для того, чтобы его наказать. Этот мир создан для наказания. Не для того, чтобы мы здесь балдели, а для того, чтобы мы здесь учились, он создан. И потом, в конце концов, человек в страсти это начинает осознавать, что здесь все не так просто, что надо трудиться для того, чтобы быть счастливым здесь, а не просто как бы получить то, что ты хочешь. Но есть еще разум в невежестве. Это совсем тяжелый случай, потому что разум в страсти он хотя бы хочет как-то изучать, как добиться своего. Люди в страсти, они получают образование, пытаются поменять себя для того, чтобы достигнуть успеха в этой жизни. Но люди в невежестве, они настолько поражены эгоизмом, что они вообще, то есть, считают, что самое главное в этом мире – это просто урвать свое. Поэтому они ищут способы, изучают, как урвать. Они изучают, как воровать, как наркотиками торговать, как на черном рынке торговать, как взятки давать и брать. Как они изучают, как тайком жить, потайную жизнь изучают, как делать так, чтобы не напрягаться и быть богатыми. И считают всех остальных отстоем. Люди в невежестве считают, что все остальные люди, которые работают, это просто глупцы. А те, которые верят в Бога, это не просто глупцы, это сумасшедшие вообще люди, которые вообще ничего не соображают. Функции разума. Веды выделяют 5 функций разума. Главная функция разума – это верное представление. Верное представление. Разум стремится к истине. Он хочет понять, где правда. И именно эта энергия правды, она и питает ум счастьем. Именно энергия правды питает ум счастьем. Мы проводили анализ, я со своими слушателями лекции проводил анализ. Когда люди находятся в жутком стрессе и не спят ночами, я задавал им вопрос: а почему вы не спите ночами, Что вам мешает спать? Чем вы занимаетесь в это время, когда вы не спите? Человек отвечал: я хочу понять, почему так произошло, почему от меня ушел муж, я хочу понять. Почему, как, я говорю, почему вы хотите понять? Неужели, если вы поймете, почему он ушел, вам станет легче? Человек задумается и говорит: да, если я пойму, тогда мне станет легче. Видите, человек живет для знания. Нас не волнует вопрос, что он ушел. Вопрос волнует, почему он ушел, почему так получилось. Мы не можем понять, это справедливо и несправедливо. Почему так получилось, что я попал в аварию, там, сейчас лежу и не двигаюсь, обездвижен на всю жизнь. Почему так произошло? Это правда, справедливость или несправедливость? То есть человек хочет знать просто, понимаете, знать правду. То есть деятельность разума, основная деятельность – это верное представление. Мы должны узнать верное представление об этом мире. И верное представление об этом мире такое. Этот мир не создан для наслаждения, как мы думаем. Он создан для того, чтобы сдавать экзамены. Это прям противоположная вещь. И поэтому так много людей здесь страдают и в депрессии находятся, потому что они не хотят сдавать экзамены, хотят наслаждаться, а им не дают. И они уперлись и как бы все равно за свое. Потому что женщине тысячу раз можно сказать: тебе надо учиться быть женственной, учиться служить другим, учиться заботиться обо всех, учиться дружить, создавать отношения и забыть про себя. И тогда ты станешь красивой, любимой, и тебя сразу же возьмут замуж. Понимаете? Тысячу раз можно повторить одно и то же, и все равно она выйдет из лекции и пойдет думать о том, почему я не замужем. Вместо того, чтобы служить и заботиться обо всех, она опять будет делать то же самое. То есть это означает: я хочу замуж. Не хочу служить, а хочу результат. Я хочу результат. Я хочу счастья. Мне наплевать служить, я не хочу, а хочу результат. Понимаете, мы бунтари в этом мире, мы бунтуем постоянно. Мы не хотим делать то, что надо здесь, а хотим делать то, что хочется. Я хочу рожать, почему я не родила до сих пор ребенка? Хорошо? Стань женственной, мягкой. Если женщина грубая, у ней мужские гормоны усиливаются. Если женщина терроризирует мужа, у ней матка будет напряжена, она выкидыш будет. И для того, чтобы этого всего не было, тебе Бог не дает ребенка. Стань человеком, будешь иметь ребенка. Нет, я хочу ребенка. Я не хочу становиться человеком. Это означает бунт. И пока человек бунтует, он не будет счастлив в этом мире. Потому что верное представление делает человека счастливым. Именно к этому мы стремимся. Верное представление идет из священных писаний. Мы не хотим их изучать. Мы изучаем все, что угодно, кроме знаний мудрецов, мудрых людей, которые нам его дают. Потому что это знание сильно отличается от наших представлений. У нас какие представления? Ну все же так живут, Олег Геннадьевич. Ну смотрите, все как бы хотят положение в обществе, денег и как бы тёлку, и все классно становится сразу. Это же чувствуется. Вот. А священные писания, они совсем о другом пишут, что не тёлка главное, а главное, как ты к ней относишься. Если ты неправильно к ней относишься, отношение — это уже духовная энергия, понимаете? Если ты ей служишь, то она будет всю жизнь тебя быть счастлива с тобой. А если ты ей не служишь, а просто наслаждаешься, то она из тёлки в гремучую змею превратится. И тебя так ужалит потом, что тебе на всю жизнь хватит. Видите? Итак, верное представление – первая функция разума. Вторая функция – заблуждение. Заблуждение. Часто это бывает основной функцией разума, а не первой. Почему человек живет в заблуждении? Есть только одна причина. Он считает, что он сам может понять. Вот когда человек считает, что он сам знает, как жить, не учите меня жить. Помните, Эллочка Людоедка? Было 10 слов всего. Парниша там, ого там, и не учите меня жить. Это, ну как бы, мы все понемножку, немножко все Эллочки Людоедки. Почему? Потому что мы все так считаем в сердце, не учите меня жить. Это означает заблуждение. Верное представление заключается в том, что истина всегда приходит извне. Потому что если бы я знал, как жить, я бы уже знал. Почему я тогда страдаю, если я все знаю? Если человек знает, как жить, он счастлив, он не страдает. Если человек страдает, значит, надо вопрошать об истине. Не делать крутой вид, а вопрошать об истине. Искать того, кто может мне дать знания. Итак, когда человек ищет того, кто может дать знание, то следующая функция разума включается – сомнение. Человек начинает сомневаться. Может быть, он не до конца понимает, как жить. Это уже лучше. Следующая удивительная функция разума, которая, в общем-то, и ведет по жизни человека – это память. Один раз, находясь в деревне у бабушки, я наступил на грабли, получил по башке. Я тогда понял эту пословицу, как что значит наступать на грабли второй раз. Интересно, что я мимо грабель, когда проходил второй раз, там был просто хлев, ну такое как бы темное место, и грабли стояли сбоку. Они стояли вот так, то есть ты шагаешь и попадаешь прямо на это, и тебе так... Готов. Я когда опять на это же место встал, я наступил на грабли, и они уже как бы полетели для того, чтобы не дать по башке, в этот момент я понял, что наступать на грабли не надо. И у меня нога застыла как бы в воздухе. Ну, то есть память – это хорошая штука. Она иногда помогает. То есть я вспомнил и по башке не получил в результате. Точно так же девушка, когда она попала в плохую компанию, просто потому, что она потанцевала на дискотеке с кем-то, потом она даже не заметила, как казалось, в постели. Когда в следующий раз она приходит на дискотеку и начинает получаться то же самое, она должна в этот момент вспомнить, что дальше будет то же самое, что и было. И она берет и уходит с дискотеки. Она понимает, что это не место для нормальных людей знакомиться. Потому что люди туда приходят просто балдеть и затаскивать друг друга в постель. Видите, грабли – это память, это хорошая штука. Но еще лучше она работает, когда человек помнит о Боге. Когда он помнит о той энергии, той силе, которая дает ему знания, человек вспоминает, как служить Богу, как думать о наставнике. Когда человек в таком настроении находится, то чистая сила входит в его сердце и очищает свет невежества, как бы от невежества его сердца. То есть он начинает чувствовать, как жить. У него знания приходят в жизнь изнутри. Итак, память – это священная сила. В Ведах говорится, что достаточно просто помнить черты характера своего близкого человека, который ты увидел в первой встрече, при первом знакомстве, достаточно помнить, какой он на самом деле, потому что при первом знакомстве люди видят духовную энергию друг друга, поэтому они такие: «Вот ты какой аленький цветочек». Понимаете, то есть они смотрят друг на друга и восхищаются, потому что Бог показывает самое лучшее в человеке. Когда люди помнят все это и молятся, чтобы не забывать, они никогда не будут испытывать страданий в отношениях. Потому что все, что мы видим потом, это результат влияния кармы. Человек на самом деле вот такой и остался, чистый, красивый. Просто все остальное – это результат влияния кармы. И когда ты понимаешь, что это так, ты не будешь на него сердиться. На больного человека же никто не сердится. Допустим, если человек заболел, и он воняет, лежит. На него кто-то сердится? Нет. А если человек выпил и лежит, воняет, на него сердится? Потому что не знает, что он тоже заболел. Потому что пьянство – это болезнь. Это болезнь разума только. Разум тоже может заболеть, так же, как ум. Когда человек изменил жене, это тоже болезнь. И эту болезнь сделала точно такая же женщина, как ты. Почему? Потому что она вела себя точно так же, как ты. Потому что женщины не должны рисоваться на улице перед мужиками. Они должны рисоваться только дома. Но в нашей культуре этого нет. Мы красимся, на улицу идем, а дома приходим, снимаем, смываем краску. Все наоборот. Результат печальный. Кто-то начинает тебя влюбляться, а ты потом думаешь, что я на самом деле достойно большего, потому что тот, который в меня влюбился, у него Мерседес, а у моего мужа Запорожец. Понимаете? И идет к тому дядьке, думая, что она достойна большего. А у того дядьки жена, которая остается без мужа в результате. И эта веселая жизнь, она наступает вновь и вновь. И та женщина, которая соблазнила кого-то в своей жизни, получает себе такой же результат в виде соблазненного мужа своего собственного, который уходит ей и говорит: «Goodbye, my love, goodbye». Так память должна работать в нужном направлении. Нужно помнить, как надо жить правильно, и тогда человек никогда не будет заблуждаться. Сон – это следующее состояние, в котором разум находится, может находиться. Знайте, что ум никогда не спит. Ум всегда бодрствует, разум спит. Это разум устает жить. Потому что всегда надо понять, что делать. И чем больше человеку надо понять, что делать, тем больше он хочет спать. Когда люди находятся в стрессе, они всегда хотят спать постоянно. Я в армии был, я спать всегда хотел. Потому что там был стресс. И солдаты падали. То есть они стоят в строю и никогда, иногда падают. Я сам чуть не упал разу. Просто спишь даже стоя. Такой раз и пошло так. Разум устает просто. Он не может понять, зачем я здесь нахожусь в этой армии. Так как разум не может понять, он устает и он начинает спать. Постоянно хочет спать. Некоторые студенты тоже спят постоянно на занятиях. Потому что они так и не поняли, что они здесь делают в этом институте. И кто-то сюда запихал. Разум, который не знает, зачем он здесь находится и что ему сделать, он будет спать. Бодрость – это состояние разума, в которое разум стремится к цели. Если цели нет, человек не знает, что он сделает, он будет спать. Поэтому если кто-то у вас сейчас спит на лекции, значит, у вас нет цели пребывания здесь. Вы не знаете, чего здесь делать. Вам хочется вышивать, там, допустим, или еще что-то, кушать, допустим. Ну, слушать не хочется. Ну, ладно, дальше поехали. У меня есть один знакомый, он лекции читал, духовные лекции. У него были две таких тарелочки, такие музыкальные. Да, и иногда он так... Народ немножко подпрыгивал. Каждое свое представление, надо будить или нет, вы сами решите здесь. Некоторые указочкой по столу так. Итак, веды говорят, что самая большая сила, меняющая направленность разума. Вот некоторые люди спрашивают, Олег Геннадьевич, а как сделать так, чтобы мне не водку пить хотелось, а слушать молитву? Вот искренне спрашиваю, потому что хочется пить водку. Наступает такой момент, когда хочется чего-нибудь другого, а ты не знаешь как. И тогда этому человеку можно сказать, что единственная сила, которая меняется направленность разума, это звук. Если, допустим, звук исходит из человека, который любит молиться, а не пить водку, то тогда тебе тоже, слушая его, захочется молиться, а не пить водку. Метод очень простой. Я когда на лекциях проводил статистику, представьте, в Москве 1200 человек на лекции ходят, проводил статистику и спрашивал, кто из вас, а у меня на лекциях, когда люди ходят по статистике, 36% бросают пить, просто бросают пить. Хотя я об этом особо не говорю, что надо бросить пить, на остановку на добро не даю. Вот. Просто говорю о том, как надо жить правильно. И все. И я спросил этих людей, кто из вас бросил пить рывком, силой воли? И подняло, представьте, из 1200 человек, человек 15, наверное. Теперь спросил, а кто из вас бросил пить просто потому, что вы слушали лекции и стремились жить правильно, не напрягаясь? Кто из вас бросил пить, не напрягаясь? Вот это чудо для многих. Многие люди не знают, что так разум работает. Подняло руки человек 400, наверное. Представляете, какой процент? В 20-30 раз больше людей идут вот этим путем. Они просто изучают, как правильно жить, и само собой отваливаются у них ненужные вещи. Итак, это означает деятельность разума. Звук меняет направленность разума, вкус к счастью меняется, и нет необходимости делать старое, ненужное. Веды говорят, если человек испробовал вкус меда, ему уже полусладкий сахар не нужен. Он уже знает, что такое настоящий сладкий вкус. Если человек получает более высокий вкус к счастью, а жить правильно – это более высокий вкус к счастью, там больше счастья, больше красоты, больше чистоты, то ему уже отстой не нужен. Если человек понимает, что такое настоящая семья, что с женой строить глубокие отношения, в которых она тебе и друг, и брат, и она тебе и соратник, она тебе и тот, кто наслаждает тебя в жизни, то нет необходимости искать любовницу, потому что с любовницей такие глубокие отношения не построишь. Когда человек понимает,

Ман – это ум, тра – это инструмент. Мантра, то есть это инструмент, направляющий ум в каком-то направлении. Ну, то есть мантра означает сила, которая исходит из разума и подчиняет себе ум. Ну, то есть по факту, смотрите, ум чему подчинен? Карме. Карма что делает? Она постоянно хочет нас в какую-то сторону, да? Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Понимаете, то есть постоянно туда хочется, там, где уже наступал тысячу раз на те же самые грабли, и хочется, и хочется. Почему? Потому что так действует карма. Что значит мантра? Это когда разум сидит, разум, смотрите, что делает в это время. Так как желание из ума исходит постоянно, каждую секунду одно и то же желание. Что делает человек? Он садится поудобнее, садится прямо. Такое положение, которое концентрацию дает. Есть такие положения, я вам объясню их. И начинает повторять то, что приведет ум в правильное направление. Параллельно. То есть карма параллельно душит человека, а человек параллельно связывает себя с тем вкусом счастья, который приведет его к победе. И он сидит и этим занимается. 2 часа подряд. И через 2 часа он раз чувствует, что он победил. Что у него вот этот вкус к счастью настоящий утвердился в сердце. И уже желание, допустим, кого-то побить прошло. Ну, там разные бывают желания. Они же все желания кармы, они все придурковатую природу имеют. Карма же ничему хорошему не учит, понимаете? Она нас всегда куда-то мордой об асфальт или еще куда-нибудь. Плохие направления толкает. Поэтому нужно учиться мантре. Это называется внутренняя жизнь. То же самое молитва. Молитва – это то же самое, что мантра. Просто есть небольшая разница, она заключается в том, что мантра также – это способ управления не только своей кармой, но также этим миром. Мантра – это более широкая вещь. Например, есть духовные мантры, которые побеждают карму, а есть мантры тонкоматериальные, которые, например, вот человеку для жизни также нужна пища. Некоторые люди как пищу добывают? Они просто пашут, да? А некоторые люди знают мантры. И они берут, сейчас уже никто не знает, а вообще раньше как жили люди. Не надо было пахать все поле. Надо просто взять, прочитать мантру, идет дождь, и поле становится влажным, земля становится мягким. Так столько, сколько дождя, сколько нужно, чтобы земля чуть-чуть смягчилась, чтобы можно было разбросать семена и проросла пшеница. А потом поливать периодически это поле, чтобы она выросла хорошо. Как поливание происходит? Человек произносит звук, а так как звук меняет пространство, поэтому сходятся облака и начинается дождь. Я один раз это видел в жизни, как это происходит. У меня, честно говоря, волосы дыбом немножко встали. А? Молитва так действует, да. Вот когда у меня был обряд бракосочетания с женой, то в этот день пошел дождь среди ясного неба. То есть солнце светит и дождик идет. Это считается очень благоприятно. И еще сел аист, прямо там, где мы проводили вот это огненное жертвоприношение, сел аист и сидел прямо все это время, смотрел. Потом улетел, когда все это закончится. Так или иначе, просто вы как бы должны понять, что природа показывает, что все правильно. Она показывает. Она с нами рядом, она не враг для нас, она друг. Я один раз видел, как один человек, у нас должен был проходить духовный фестиваль, и все затянулось тучами. Фестиваль должен проходить на открытом воздухе. То есть он срывался просто. И один человек, он голодал 2 недели, постился. И он немножко был, конечно, непонятный человек для всех. Но его попросили что-то сделать, чтобы это прошло. И он вышел такой, весь голодный такой, бледный. И пошел к ручью. Там тек ручей такой холодный, был ноябрь месяц. Ну, где-то октябрь, наверное. И он зашел в этот ручей по пояс и поднял руки в небо вот так. И начал повторять мантру. И когда он начал это делать, я увидел прямо, как в небе тучи вот так пошли в разные стороны. Это было удивительное зрелище. Это чудо для меня было. Он просто силу своего желания направил в небо, и они так...

0: путь. И разошлись. И потом он опять пошел поститься. А мы проводили фестиваль после этого. Итак, классификация мантр. Мантры бывают духовные, бывают тонкоматериальные. Какие бывают духовные мантры или молитвы? Самые главные молитвы – это молитвы установления отношений с Богом. Часто мы думаем, что Бог должен нам служить. На самом деле Он и так нам служит. Он находится прямо в сердце у нас, вот здесь, в центре груди. И все, что нам можно сделать, Он уже сделал. Вот все, что нам положено по судьбе, это под Его управлением находится. Мы же чем занимаемся? Мы садимся перед алтарем и говорим: слушай, дай мне вот это еще, а? Ну дай, пожалуйста, вот это. Ну да, ну что это, ну что, тебе жалко, что ли? Ну давай, ну. Вот. То есть мы с ним занимаемся не тем, чем надо, потому что он и так уже все дал. Ну, представьте, вы к отцу подходите и говорите: дай покушать, ну дай. Он говорит: да сейчас будет кушать, успокойся, когда придет время, тогда и покушаешь. Ну я хочу сейчас. И он ремня ему: хрен. А если бы не просил, наверное, было бы лучше. Вот. Ну то есть, веды говорят, не надо Бога просить о том, что Он и так даст. Зачем это надо? Просто устанавливайте с Ним те отношения, которые мы должны устанавливать. Надо молиться Ему, прославляя Его, Бога прославляя, устанавливать такие отношения с Ним. То есть прославление Бога, есть такие молитвы, правильные молитвы. Прославление Бога. Дальше. Следующая молитва. Просить служения, духовного служения, чтобы мне открылась истина, как служить Богу. Потому что у нас в этом мире есть два типа отношений с Богом. Первый тип отношений – официальные отношения. Официальные отношения означают: у меня есть карма, вот что положено, то и получишь. Это официальные отношения. И все так, большинство людей так живут. Но если человек хочет жить для Бога, он ему надоело жить для себя, и он пренебрегает своими желаниями, а хочет служить Богу, то тогда Бог с ним устанавливает личные отношения. Когда он с ним личные отношения устанавливает, карма – до свидания. Карма уже здесь не нужна. Понятно, да? Поэтому человек должен просить служения.
1: А если вы говорите, карма уходит, а дети? То есть они тоже автоматически все у них налаживается?
0: Конечно, у всех все налаживается. Когда человек поливает корень дерева, все веточки, листики, листочки. Я вам рассказывал же, у нас здесь есть корень внутри. Если мы поливаем Бога, с Ним отношения, все остальное сразу расцветает. Почему не расцветает? Потому что я считаю, я могу детям помочь. Вот у меня сейчас на лекции была лекция в ведическом храме до этого. И одна девочка поднимала руки, что она сейчас хочет помочь детям. Я говорю: вы вот сейчас отвлекитесь от детей и просто повторяйте молитву. И помощь придет детям. Она так сделала, ей легче стало. Она чувствовала связь с детьми, и она почувствовала, что вот здесь сердце стало хорошо по отношению к детям. Потому что она не сама пыталась им помочь, а просто начала служить Богу. Поэтому, когда человек служит Богу, все вопросы решаются сами. Это же наша карма, все вопросы. Следующий вид молитв – это защитные молитвы. Это не является эгоизмом защитные молитвы читать. У меня была такая ситуация в жизни, что недоброжелатели хотели причинить зло моей судьбе. И они это делали просто из глупости, из невежества, думая, что я и враждебно отношусь к ним. И я поехал в Святую Дхамму, в святое место, и молился, читал защитные молитвы. Они так звучали: «Господь, я хочу служить Тебе, а не прихотям этих людей. Пожалуйста, защити меня. Я Твой слуга, а не их слуга». И он защитил. Они ничего не смогли мне сделать. То есть защитные молитвы – это тоже не о себе. Понимаете, это об отношениях тоже. Просто в данном случае как бы цель молитвы – это защита. Человек защищает свою жизнь от тех, кто на нее покушается, на его судьбу. Следующий вид духовных молитв – это молитвы, которые мы посылаем для других людей от имени Бога, от Бога другим людям. Молитвы, которые дают благодать всем. Дают всем счастье. Также есть молитвы, которые прославляют старших духовно. Это тоже важные молитвы. Они устанавливают отношения со старшими, чтобы правильное отношение с Богом устанавливать. Некоторые говорят: а что старшие, зачем нужны? Надо Богу напрямую молиться. Объясняю, зачем нужны старшие. Старшие нужны по той причине, что мы не знаем, как Богу молиться. У нас нет отношений с Ним правильных. И чтобы эти правильные отношения установились, для этого нужны старшие, которые тебя научат, как это делать правильно. А это является коренным и самым главным вопросом, потому что большинство людей даже не догадываются, что у них нет представления не только о Боге, а также о том, как к ним строить отношения. И поэтому никакой связи у них с Богом нет на самом деле. Они просто выпендриваются. Я помню, когда мы начинали духовной практикой заниматься, мы собирались все вместе и, ну, как бы медитировали, потом рассказывали, кто сколько раз Иисуса Христа видел. Потом я узнал, что мать Тереза, она ни разу Иисуса Христа не видела, но слышала голос один раз всего в жизни. Она сделала столько аскез духовных, что мне и не снилось. А Сергий Радонежский Иисуса Христа ни разу не видел, но 12 раз видел Богородицу. Я понял, что это все не дешевые вещи. Но дешевые люди, они живут дешевой жизнью и получают дешевые результаты. Когда люди не понимают, что такое настоящее, они от Бога требуют дешевого, и Бог им дает дешевое. Такие люди считают себя очень крутыми. Они ходят там, всех исцеляют, там туда-сюда. Не понимают, что на самом деле у нас ничего нет, мы маленькие души. И если мы подчиняем себя Богу, Бог нам дает эти силы. Так зачем тогда это все себе присваивать? Лучше честно сказать, кто вылечил. Я разок сидел в обществе экстрасенсов, такие сильные экстрасенсы попались. Недавно было, 3 года назад. И одна женщина мне говорит: смотри, я тебя сейчас научу жизни. Я говорю: давайте, мне интересно. Она говорит: вот смотри, две руки. Взяла мне две руки. И говорит: сейчас у тебя правая рука станет горячей, левая холодной. Раз, я смотрю, правая нагревается, левая охлаждается. Левая холодная стала, правая горячая. Говорит: а сейчас будет наоборот. Сейчас правая, ну, то есть наоборот потом стало. Руки поменялись. Я смотрю, мне неинтересно было, что с руками происходит. Мне интересно было посмотреть на нее. Я смотрел на нее внимательно и видел, когда я ответил, что так оно и произошло. Она знала, что я там лектор известный, там у меня методики свои. Она такая, знаете, у нее внутри такое, знаете, она наполнилась такой силой, такая смотрит на меня и говорит: если у вас будут какие-то вопросы, приходите ко мне, я вам помогу. Вот для этого она все это делала. Другой подошел ко мне и говорит: это все ерунда, сейчас тебе покажу другой. Он говорит: глотай, я так раз глотнул. Он теперь говорит: а я забираю теперь твое глотание. Раз взял, так вот сделал. Он говорит: глотай. Я такой: не могу глотнуть. Он говорит: смотри, отдаю глотание. Раз мне отдал глотание. Я такой: раз глотаю, нормально. И он такой подошел ко мне, посмотрел на меня и говорит: я работаю там-то, направляй ко мне людей. Видишь, ты сам немножко слабоват, но я всем смогу помочь. Мы будем с тобой сотрудничать. Ну, то есть, так как я изучаю духовное знание и знаю, что когда человек гордится собой и считает все это своей заслугой, то он просто невежество, и невежда, и все. Хоть он чем там владеет, это просто невежды, понимаете? Они понимают, что это не их энергия, энергия Бога, а Бог просто смеется над ними, смеется. Он с ними шутит просто, понимаете? Потому что если бы он к ним серьезно начал относиться, он бы им показал, кто в доме хозяин. Ну ладно, думайте, это важно. Прежде чем начать лечить, надо понять, кто лечит сначала. Тогда успешно все будет. У меня, я своим ученикам даю настрой, прежде чем они подбирают камни, там ветки подбирают. Они настраиваются, кто лечит. И они успешно, очень быстро учатся в результате. Потому что они понимают, что есть что, у них все как надо происходит. Итак, есть мантры, которые устанавливают отношения с духовным учителем. Есть мантры, которые призывают духовное знание. То есть человек читает мантры или молитвы, и он... у него увеличивается способность, желание и возможность понимать истину. То есть он молится о постижении истины. То же самое, вот смотрите, в православии: Богородица, Дева, радуйся. Это прославляющая молитва, да? Господи, дай мне хлеб насущный. Это что, хлеба хочет или чего? Знание хочет. Человек хочет понять духовное знание. Это для него вот что для нас хлеб насущный. Главный хлеб, который нам действительно нужен. Это знание. Есть материальные мантры, тонкоматериальные мантры. Они тоже имеют разную направленность и тоже нужны. Но в наше время мало кто ими может пользоваться, потому что атмосфера ума, умственная... Вот, допустим, вы в подъезд заходите и чувствуете там плохо. Это что такое? Это умственная атмосфера подъезда. Вот точно так же умственная атмосфера нашей Земли сейчас, она очень сильно осквернена. И поэтому тонкоматериальные мантры, а так как это тонкоматериальная атмосфера, они мало работают, потому что среда вязкая. Этот звук не идет, не движется, понимаете? И тонкоматериальные мантры очень трудно сейчас изучать и развивать. Почему? Потому что среда стала очень вязкой, оскверненной. Итак, тонкоматериальные мантры — это мантры, которые очищают чакры от неправильной работы. То есть чакры – это подстанции энергетические. Чтобы организм хорошо работал, можно произносить определенные звуки, там клим, хрим, там рам и так далее. На каждой чакре свои звуки. И человек, когда их произносит, он очищает чакру, она начинает работать нормально. Есть мантры, которые лечат организм. То есть в Аюрведе это описано, что все шротасы имеют свои мантры. Если шротас какой-то забился, вот, допустим, непроходимость кишечника, это значит, в этом шротасе, который управляет кишечником, непроходимость. Мантру произносишь, шротас очищается, кишечник становится проходимым. Есть мантры, которые влияют на первые элементы. Допустим, сейчас в интернет есть удивительный такой ролик. Наберите слово, как там, пирогенез, что ли? Ну, то есть, когда человек зажигает огонь. Там есть несколько феноменов, чаще всего дурят, а вот один феномен, там не дурят, я могу подтвердить. Человек произносит мантру «клим», она действительно имеет огненную природу. И он произносит эту мантру, берет вот так на бумагу, пальцы направляет, и там дырка появляется, и такой дым идет из нее. Потом раз дальше, и палец проходит сквозь бумагу, ну и там просто загорается это все. Берет человеку вот так вот, на руку направляет палец, и тот там ожог, потом волдырь. Ну, то есть это можно просто посмотреть в интернет. Это не является выдумкой, понимаете? Мантры могут увеличивать огненную силу человека или холодную силу там и так далее. Есть мантры, которые являются оружием. В ведической культуре несколько сотен мантр, которые являются разными видами оружия. И 5000 лет назад эти оружия, в виде оружия применялись. Есть оружие, которое вызывает огромный дождь, как будто потоки воды идут с неба. Есть оружие, которое вызывает суровый ветер, всех сметает. Есть оружие, которое холод вызывает или сильную жару, понимаете, и так далее. Таких куча всяких оружий в ведах используется, поэтому не нужна была ядерная бомба там и все прочее. Достаточно было просто произносить эти звуки, и такое начинается веселая жизнь, что мало не покажется. Но не все могли их произносить. Это надо было чистоту иметь соответствующую. Ну ладно, с мантрами мы разобрались. Здесь не в порядке как бы идет, не в порядке значимости, а просто вот такой произвольный порядок, может, по алфавиту. Следующая сила, меняющая силу разума, это мани. Мани не означает деньги, а означает драгоценные камни в данном случае. Что такое драгоценные камни? Знаете, что в камне тоже есть жизнь. Если взять, допустим, кокон, вот аметистовый. Видели аметистовые друзы такие? Там внутри аметистики, снаружи вот такие слои, концентрические оболочки. И если вы внимательно посмотрите, иногда на таких аметистах сидят маленькие коконята. То есть они размножаются почкованием. Это просто обычная жизнь, обычная форма жизни, только рост происходит в тысячи лет. Итак, все драгоценные камни, они получены из таких вот форм жизни, внутри камня. Это такая самая низко организованная форма жизни. Но так как они, это жизнь, поэтому есть биологическая энергия, влияющая на ум. Понятно, да? И кто такие драгоценные камни? Это живые существа, которые находятся в благости. То есть они излучают только энергию оптимизма. Люди нашли эти драгоценные камни и начали использовать. Каждый драгоценный камень имеет связь с какой-то планетой. Допустим, синий сапфир имеет связь с Сатурном. Когда на голову давит вот так вот, на голову давит, мы называем мигрень, это значит, плохое влияние Сатурна идет. Смотрите, как делали древние люди. Они брали кольцо с синим сапфиром, да, и на среднем пальце, средний палец связан с синим сапфиром, на среднем пальце с Сатурном связана средняя фаланга. Каждая фаланга с какой-то планетой связана. Вот, находили, на какую именно фалангу надо надавить. Надевали кольцо с синим сапфиром, нажимали, прижал к фаланге. И что происходит в это время? В это время энергия Сатурна, она переломляется, так как связана с энергией, приходит через эту фалангу, она переломляется через камень, прежде чем входить в тело. В результате чистая энергия Сатурна начинает идти в тело. И в результате что происходит? Спрашиваем пациента, что происходит?
2: Мне почему-то легче здесь дышать.
0: А голова?
2: Голова еще, наверное, не дошло.
0: Голова болит меньше или так же болит?
2: Не то, что болит, а вот на самом деле давление какое-то вот у меня есть.
0: Сейчас есть давление?
2: У меня вот ощущение, что здесь вот какое-то вот расширение. Вот,
0: давление на голову есть? Говорит. Такое же давление на голову?
2: Наверное, нет. Оно не давит, оно вот как...
0: Видите, у нее она уверена, что и так же давит. Она еще как бы не это. Я смотрю, уже меньше. Открывается, да? Лучше становится или нет?
2: Да.
0: Полегче?
2: Полегче.
0: Видите, то есть это не самовнушение, не внушение. Это правда так действует синий сапфир. Нет, сапфир я не отдам. Такая корова нужна самому. Вот видите, знание помогает жить, да? Если камни стоят, вот, допустим, я когда в самолете лечу, люди смотрят на меня, особенно когда молоденькие девушки смотрят, они так... Они думают, дядя тоже с Фенечкой ходит, вот дурак, ему уже 50 лет. Вот, они не понимают, что это не мартышки, как мартышки, знаете, воруют очки и коллекционируют их. Они как бы иногда их, ну, смотрят в них тоже. Но почему они это делают? Потому что они просто играются. Так и женщины сейчас с камнями играются просто. Они понимают, что это функциональная вещь, что она меняет жизнь. Понимаете, так эти девочки молоденькие смеются над дядей, потому что не понимают, что я с ними не играюсь, я с ними живу. Понятно, да, система? И я не стесняюсь этого, потому что это культура. Надо показывать людям культуру, что вот так надо жить. Надевать и носить. И так... Ну давайте быстренько пройдем как бы камни драгоценные. То, что мы изучили, практически знаем, как это действует. Камни на запястье улучшают работу тела, камни на пальце улучшают работу психики. Каждый палец связан, камни вот здесь, они защищают человека от психического давления. То есть цари здесь носили, чтобы на них не было давления. А камни вот здесь, вот на голове, они дают возможность воздействовать на других людей. Корона. Когда человек, царь сидит в короне, он говорит, пойдешь сражаться. И тот раз, все, его пробило, он пошел сражаться. То есть камни действуют на разум. Понимаете, планеты эти все связаны с разумами. С разумом. Вот. И давайте по фалангам распишем. Вот смотрите, у нас 5 пальцев. Сколько фаланг? 4 пальца умножить на 3, 12. И здесь 2, да? 14 получается. Давайте начнем с большого пальца. Первая фаланга, вот это большого пальца, Вот здесь, вот нижняя фаланга, первая, это самая нижняя, первая это нижняя, ближе к телу. Вот эта вот фаланга, она не связана ни с какой планетой. Она связана с той планетой, которая восходила в момент нашего рождения, была на горизонте. Понятно? То есть она связана с нашей судьбой. Поэтому на большом пальце камни не носят, что на судьбу влиять не надо камнями. Ну, то есть судьба сама знает, что ей делать. Следующая фаланга, вторая на большом пальце, это Венера. Венера означает, энергия Венеры связывает объект с энергией счастья. То есть Венера связывает нас с счастьем. То есть первая фаланга – это я, моя судьба, а вторая фаланга – счастье. Большой палец олицетворяет стремление к счастью. Тут человек просто хочет жить, хочет быть счастливым. Это его природа. Две фаланги. На любой, вот здесь на правой руке означает счастье в обществе, в социуме, достижение своих успехов, личное счастье на левой руке. У меня есть целый семинар, который объясняет, как фаланги объяснять глубоко. Можно тонким видением видеть фаланги, объяснять судьбу человека. Как он живет, что у него в жизни происходит. Я по фалангам могу увидеть... Чувствую, что с вами происходит. Дальше. Указательный палец, первая фаланга, связана с Луной. Вторая фаланга указательного пальца связана с Марсом. Третья фаланга указательного пальца связана с Юпитером. Дальше. На среднем пальце первая фаланга связана с Венерой. Вторая связана с Сатурном. И третья связана с Меркурием. На безымянном пальце первая фаланга связана... Безымянный палец, первая фаланга – Юпитер. Вторая фаланга – Солнце. Третья фаланга – Марс. Мизинец, первая фаланга – Луна. Вторая фаланга – Меркурий. Третья фаланга – Сатурн. Теперь связь камней с планетами. Знайте, что только камни очень чистые и размерами больше 3 карат – могут действовать на судьбу человека. Все остальные камни, можно несколько камней, чтобы было 3 карата. Вот, допустим, у меня 4 камня стоит, по 1 карату получается 4 карата вместе. Уже действие идет на судьбу. Меньше 3 карат камень слабее человека. А камни чистые, они стоят очень дорого, драгоценные. Допустим, чистый сапфир 3 карата, синий сапфир стоит порядка 5000 долларов. А бриллиант 3 карата стоит 150 тысяч долларов. Это нереальные цены просто. Вот. Поэтому это для многих людей малодоступное знание. И тем более эти камни надо индивидуально подбирать. Но тем не менее, я вам расскажу, как это действует. Если камень действительно такой драгоценный, и он 3-4 карата, то в этом случае он подходит почти всем. То есть такие большие камни, из пяти можно, даже из трех камней можно выбрать себе один. Достаточно, если ты покупаешь такой большой драгоценный камень, достаточно взять три камня, посмотреть, какой тебе больше нравится. Даже так можно выбрать. Но если тем камни меньше, тем тяжелее выбирать, и они слабее уже действуют. Дальше. Солнце связано с рубином. Рубин. Качественный рубин, прозрачный и похож на вишню по цвету. Вишневый цвет. Прозрачный вишневый цвет. Темная такая вишня. Синий-красный цвет. Вишневый. Вот. Более слабое действие дает красный турмалин. В порядке ослабления силы. Еще слабее действует гранат. Луна. Самое сильное действие оказывает жемчуг. Имейте в виду, что жемчуг, который выращивают сейчас в Китае в воде, это настоящий жемчуг, но так как его вынимают раньше времени из раковин, потому что, чтобы он сам созрел, нужно много лет, его вынимают раньше времени и просто замораживают определенным методом, делают так, чтобы он застыл, в камень превратился. Поэтому жизнь такого жемчуга мы экспериментально установили всего полгода. Если ты его полгода носишь, дальше он просто пустышкой становится. А настоящий жемчуг, который из моря добыт, можно носить сотни лет. Понимаете разницу? Стальные камни все натуральные, если они, то они нормально действуют на человека. Но я вас хочу немножко огорчить. Проблема заключается в том, что сапфиры, изумруды и рубины все в наше время греют, то есть их держат в кипятке с маслом, в масляном кипятке 2 недели. Для того, чтобы они поменяли свой цвет, стали прозрачными и красивыми. При этом они полностью теряют свое астрологическое свойство. Таких камней сейчас 99% на рынке. И вы не сможете ни одного рубина нормального купить, даже в Индии. Мы специально взяли человека, который сам добывает породы, или он покупает породы во всем мире, сам обрабатывает и нам сдает натуральные камни, то есть которые не греты и нормальной силой обладают. Такую научную работу провели серьезно. Можете приехать к нам, подобрать камни. То есть у вас будет полный набор на все пальцы, который вам нужен для здоровья. Ну, то есть психического здоровья имеется в виду. Мы не лечим физическое тело камнями. И это будет стоить где-то от 2 до 3 тысяч долларов. Ну, сравнительно с теми ценами, что в магазине, это за так, можно сказать. Плюс индивидуальный подбор еще будет. Вот, у нас жемчуг слабее лунный камень. Дальше Марс, коралл. Красный коралл слабее белый коралл. На красный коралл, потом розовый, потом белый по силе. Вот белые кораллы на пальце у меня. Они лечат вирусные инфекции, именно белые кораллы. Если подобрать их правильно, и то число, которое нужно человеку, у каждого есть свое число, или 2, или 4, или 6, или 8. 4 варианта есть у всех людей. Если подобрать правильно, поставить, то человек не болеет вирусными инфекциями. То есть не действует. Если кольцо стоит, я не болею гриппом, там, простудами. Гепатит С мы пробовали кораллами лечить. Слабый эффект. Мы лечим корой. Мы ставим кору деревьев, и гепатит С проходит. У нас есть куча результатов уже. Издоровление полностью от этого заболевания. Значит, дальше меркурий. Изумруд – самый лучший вариант. Дальше зеленый оникс идет, который в натуральном виде практически не встречается. Его всегда греют чаще всего. На следующем месте стоит зеленый турмалин. И самый слабый – это нефрит. Изумруд, оникс, зеленый турмалин, зеленый нефрит. Меркурий – значит зеленый, да. Дальше Юпитер. Юпитер. На первом месте стоит желтый сапфир. На втором – цитрин. Есть такой камень – желтый лабрадорит. Ну, вряд ли вы его найдете. Редкий камень. Лабрадорит. Дальше Венера, бриллиант, самый лучший камень, белый сапфир на втором месте и белый этот топаз на третьем. Сатурн, синий сапфир на первом месте. Есть такой камень иолит, иолит. Иолит – это сапфировая порода дешевая, иолит на втором месте. И дальше идет аметист и на последнем синий турмалин. Веды объясняют, что есть еще 2 невидимые планеты у нас в Солнечной системе, которые действуют на нас на тонком плане, на психику действуют. И одна планета называется Раху, она вызывает склонность к пьянству, к матершине и к наглости. И она очень сильно влияет на Россию. Раху можно видеть. Когда в Екатеринбург недавно на лекцию приехал, и на вокзале чуть-чуть задержался с чемоданами в проходе, мне один мужчина, который сзади стоял, рассказал мне про лысину, про очки, нос, и все очень красочно. Как он узнал об этом обо всем за 5 секунд, я не знаю, но мне все рассказал про меня. Национальность даже узнал мою. Все, полностью. Просто потому, что я чуть-чуть на секунду не дал ему пройти через дверь. Это влияние Раху. Вот. Камень называется гамет или хизонит, другое название. Хизонит. Дальше. Следующая планета Кету. Она делает людей холодными и как бы безучастными к другим людям. Она действует на Европу, Америку. И там поэтому очень трудно создать семью. В Америке нужно 5 лет в среднем знакомиться, чтобы семью создать. Люди не могут близкими быть. У нас Кету не влияет, поэтому можно познакомиться и через 5 минут уже пойти в ЗАГС. Спокойно, нет проблем. Люди сразу близкими становятся, нет проблем. В Америку приезжаешь, и холод сердца сразу такой, тяжело там жить русскому человеку. Goodbye, America. Все. А Кету, кошачий глаз. Они нормализуют влияние. Смотрите, это драгоценные камни. Плохое влияние уходит, хорошее остается. У меня один мужчина, он работал в сыске, сыскной человек в Риге. И он заказал мне камни. И потом приехал, говорит, знаешь, надо поменять некоторые камни. У меня синие сафиры полопались. Надо опять поменять, такой активный. Я говорю, а как они полопались? Я говорю, да я в машине ехал, гнался за преступником, с моста упал, как бы на машине. Машина в дребезги, у меня камни полопались, все нормально. Я ему заменил камни, вот. Приезжает через несколько месяцев, опять, говорит, надо заменить. Я говорю, а что случилось? Да, говорит, да, ехал за преступником, говорит, врезался, говорит, в машину, машина в смятку, говорит, я лежу там, у меня сзади была банка с томатным соком, она у меня на груди разлилась, вот, я без сознания, приехала машина милиции, смотрит, открывает дверь, смотрит, говорит, там вот так столько пространства, я лежу, и нога торчит, и все в крови. Вызвали эту, да, вызвали уже, как бы, ну, тело вытаскивать. Скоро я уехала. Вытаскивают тело, оно стонет. Потом разрезали машину, вытащили его. Нормально все, камни полопались. Все нормально. Это реальный случай, который произошел. Такая сила бывает. Сатурн связан с авариями, с несчастными случаями там и так далее. Да, ведическая астрология не рассматривает как бы Нептун, Плутон почему-то, я не знаю. Хотя ну, в ведических трактатах упоминаются эти планеты, но именно с пальцами как-то никак не связано. Наверное, какая-то другая связь, я не знаю. Пальцы накинут в Тураху тоже нету. А они в Наваратне есть. Есть Наваратна, такая защитный талисман, на грудь вешается. И там как бы, ну... Ну, вообще Кетураху, вот кошачий глаз можно одевать на указательный палец, на средний и на мизинец. А гамет можно одевать на безымянный палец и на указательный. Коралл. Ну, куда? Вот я вам по фалангам же описал, где Марс, туда и одеваем. Вы не спрашивайте меня, это все индивидуально. Давайте идем дальше, у нас мало времени. Все равно сами себе не подберете. Приезжайте, мы вам подберем. На сайт зайдите, все узнаете. Да, то есть, как камни можно... Можно самим камни покупать и носить. Больше 3 карат. Качественные, хорошие камни. Коралл, жемчуг дешево стоит, 3 карат. Пробуйте сами носить. Как определить? Берете камень большой, нажимаете себе на ту фалангу, на которую вы хотите одеть. И ждете 2 минуты. Если... Ну, в голове ничего не напряглось, и настроение хорошее, значит, подходит. 2 минуты надо ждать. Пробуйте на правый палец, на левый палец, потому что тоже как бы не везде можно носить. Или там, или там. То есть 4 варианта, допустим, коралл. Указательный пожали, безымянный пожали, на левой руке пожали. То есть 10 минут займет, чтобы камень себе подобрать.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Это беседа того мудреца, которая происходила примерно через 150 лет после того, как был написан Шримад-Бхагаватам, также в это Шримад-Бхагаватам включена. Вы поняли, о чем я говорю сейчас? И в этом же произведении он описал рождение Будды, описал, которое должно было произойти через 2500 лет после этого. И это уже произошло сейчас. Вы поняли, что такое видеть ход времени? То есть эта личность, она описывала то, чего еще не было. И описывала также то, что было очень давно до этого. Сотни тысяч лет до этого также описаны события в этом произведении, которые происходили. С великими мудрецами там и так далее. Я просто вам сейчас говорю о том, какие бывают люди, понимаете? А до этого Вьясадева написал, тоже описал, этот же мудрец написал Бхагавадгиту. Это знаете, что за событие было? Как книга, как Бхагавадгита, знаете, как была написана? Было сражение на поле битвы, было сражение. И во время этого сражения ясновидящий помощник своего царя описывал детально, что происходило во время этого сражения. Этот ясновидящий, который описывал это сражение, он находился на расстоянии более 300 километров от самого сражения. Мобильных телефонов не было. Он просто конкретно описывал, что происходило в деталях. Понимаете, этому слепому царю. А в это время с его слов, с того, что он говорил, из того, что там происходило, из того, что там говорили, Ясадева писал Бхагавадгиту. Он все это воспринимал, все эти события, и писал в это время все. И это именно так им записано. По всем этим словам, этот сказал то, и в это время происходило то-то. Понятно, мои дорогие друзья, что развитие человека может быть таким, что нам и не снилось. Поэтому надо просто продолжать развиваться. И в этом смысл нашей жизни. И то, что я вам сейчас рассказал, для вашего развития. Вы как бы сможете ход своей жизни как-то учиться понимать под этим симптомом, который я вам сейчас рассказал. А это является фантасмагорией или нет, вы разберетесь в результате этой работы. Просто правила, которые я вам сказал, они неизменны. Если вы не будете это совмещать с молитвой, вы вообще никогда ничего не поймете. Потому что сам человек без Бога понять эти вещи не может. И оценить силу своей судьбы, влияние тоже без Бога невозможно. Поэтому если вы без молитвы всем этим будете пользоваться, знайте, что это пустая трата времени.

Первый вопрос. Девушка ушла, когда я был безработный. Сейчас нашел работу с маленькой зарплатой. Правильно ли я решил духовно развиваться и достичь зарплаты в 50 тысяч рублей? И только после этого заводить отношения, чтобы смочь прокормить будущую жену? Вот такой вопрос. Как вы чувствуете? Улыбаетесь все? Что-то в этом вопросе есть практичное, и в то же время вызывает улыбку, да? Какая-то есть определенная простота. Ну, человек верит, что если будет зарабатывать 50 тысяч рублей, то и жена у него будет, и дом, и все остальное, и все будущее будет хорошо складываться. Такая вера у него есть, 50 тысяч рублей. И он даже готов заниматься духовной практикой, чтобы заработать 50 тысяч рублей стабильно. То есть чем угодно можем заниматься, лишь бы только заработать 50 тысяч рублей. Но жить-то как-то надо нам. Ну, это серьезный вопрос, с одной стороны. Мне трудно ответить на вопрос, потому что я уже 30 лет не работаю. Вообще нет работы у меня. Меня уволили 30 лет назад в Санкт-Петербурге с работы. Вот за это, за то, что я сейчас говорю. И с тех пор я вот так и говорю. Я жил в нищете первые 10-15 лет. Вместе с женой, с дочерью. И ни ее, ни меня это не волновало, ни дочь. Ни одного упрека от нее никогда не слышал. И она никогда не беспокоилась об этом. И я тоже. И дочь тоже. Вот это называется семья. Я так думаю. Я думаю, что у меня есть семья. Не так, что если у меня есть 50 тысяч рублей, у меня есть семья. А если нет, нет семьи. Что за семья? Это торг. А как же судьба? Я понимаю, что мы жили в другое время. Мы вообще о деньгах не думали. Мы же были коммунистами. О деньгах никто не думал. Это было зазорно. Сейчас, конечно, все думают о деньгах. Мир стал капиталистическим снова. Не коммунистическим, капиталистическим. Деньги снова взяли власть. И теперь мы должны думать о деньгах. Но я вам советую не думать о деньгах. Думать о своих качествах и квалификации. Деньги – это следствие, но не причина счастья. Когда-то один мой очень близкий и очень хороший человек, который заботился обо мне, много научил меня 30 лет назад, он мне сказал, ты должен очень хорошо учиться играть на мриданге. Это двойной восточный барабан. Он был единственный такой барабан в Петербурге на весь город. Сделан был вручную по схеме. Их не производили в Советском Союзе. Это небесные звуки. И когда он мне оставил этот барабан на хранение на неделю, я так привязался к нему, мне было жалко с ним расставаться. Он вернулся и сказал, я забираю мридангу. Я ему показал, чему я научился. Он сказал, о, неплохо. О, у тебя хороший чуторит, но ты должен хорошо учиться играть на мриданге. Я воспользовался и сказал, ну как же научусь играть на мриданге, если ты ее забираешь? В надежде, что он мне еще оставит поучиться. И вот он мне сказал одну фразу, которая меня учит всю жизнь и очень много пользы принесла. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь играть хоть на полене. А вот когда ты обретешь квалификацию, мриданга к тебе сама придет. Тебя все будут только просить, вот тебе мриданга, играй на мриданге. Потому что ты умеешь играть на мриданге. И любишь это делать. Остальное придет само к тебе. Он мне сказал это 30 лет назад, и я это применяю 30 лет. На меня это очень сильно произвело впечатление. Если у вас есть квалификация, зачем вы думаете о деньгах? О деньгах думают, когда нет квалификации. Многим людям придется прожить без денежки всю жизнь. Большинству. В наше время не рассчитывайте даже, что все будут богаты. Нет. Невозможно это. Кому-то придется жить вот так, копейки считать. Будьте счастливы. О чем вы говорите? Не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Научитесь общаться, квалификация, взаимоотношений. Счастье – это взаимоотношения. Найдите себе не просто жену, которую нужно кормить и содержать, а спутницу жизни, которая будет помогать и вдохновлять вас.

И оказывается, представляете, библейские труды говорят о том, что Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, он сказал: «Будь горячим или холодным. Если ты теплый, я тебя выплюну». Теплый огурец из микроволновки – это жизнь горожан больших городов, понимаете? Ни туда, ни сюда. Что-то нажелало. Я говорю: что же, если вы достигли цели всей своей жизни и дико-дико реализовались, что вы так плохо выглядите? Что же ты, если ты такой умный, что же ты такой бедный? Знаете, поговорка есть, да? То есть, что же ты, если такая умная, что же ты такая одинокая? Простите. Я сама себе понаделал, Руслан Альбертович. Если честно, я вообще придумал эти желания от страха все, потому что я боялась, что я буду одинокой. Я говорю: чего вы добились? В принципе, я одинока. Но есть еще надежда. Я говорю: надежда умирает последней. Первая умирает Наташа, которая надеется, или Светлана, да. Читайте Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». По-моему, как Шляпник звали этот персонаж, или как, или Шляпа. Шляпа, как звали его в этой? Шляпник, Шляпа. Разные переводы, да? Так вот, он, Алисе он сказал, то есть, прикончи эту надежду. Я сейчас цитату вам не прочитаю, она осталась в Вайбере у меня, присланная друзьями. Он говорит: прикончи эту надежду, на самом деле. Откажись от этой безнадежной надежды. Кстати, это афоризм из Вед, представляете? Одна из песен Шримад-Бхагаватам, ведическое заключение всех Вед Шримад-Бхагаватам, говорится: оставьте свои безнадежные надежды и начинайте жить. Оставьте свои безнадежные надежды. Hopeless hopes на английском. Начинайте жить. Я это нашел у Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Он говорит: только когда ты похоронишь свои безумные надежды, только тогда ты перестанешь думать о том, что будет. И начнешь думать о том, что мне делать. Потому что люди, которые ждут, пока надежда умирает последней, и думают, что это какой-то такой, знаете, возвышенный афоризм очень. Надежда умирает последней. Вы вот задумались над этой фразой, о чем она вообще, на что она намекает? Как вы думаете, кто первый? Или что первое? Поэтому перестань, оставь эту надежду просто и перестань думать о том, что будет. Потому что когда человек надеется, он ходит по астрологам и спрашивает: что у меня планета? Говорит: когда у меня будет? Может, уже будет. Я говорю: может, ты что-то сделаешь? Потому что обычный вопрос, я пришел к этому через 20 лет практики, когда люди мне приходят и спрашивают, что планеты говорят. Это означает, что человек какие-то тайные надежды лелеет, и из-за того, что он лелеет эти тайные надежды, он совершенно не занят тем, что делать, потому что он ждет, что оно само так как-то прорастет, само получится, или планеты приволокут, или я дождусь, или делая все неправильно, я вдруг получу правильный результат. Или, например, посвящая всю свою молодость учебе, почему-то плод вырастет в сфере семейной жизни. Вот кто верит в эту чуму? Если бы я сейчас сказал, что я хотел бы сделать 20 кругов вокруг главного здания ЛГУ, и получить степень доктора или профессора. У меня такая вот концепция, что если 20 кругов прибегу в течение получаса, да, то я получу доктора. И такой запыхавшись, мокрый, прихожу к декану или директору, говорю: можно мне уже докторскую вручить? Да? Он говорит: а почему? Я говорю: я бегал вокруг. Он говорит: а как это связано? Я говорю: я так связала, что если я вот буду реализоваться, то выйду замуж. Я говорю: если вы реализуетесь, вы просто получаете результаты в карьере и в деньгах, и в жилплощади. Все. Причем здесь замужество? Как, прилагая усилия в одной сфере, можно получить достижение в другой сфере?

На самом деле женщина не должна становиться монахом. Это не природа женщины. Отречение, аскеза – это не женская природа. Женщина должна до конца жизни наслаждаться жизнью женщиной. Но есть люди, которые живут монашеским образом жизни, но они не определяются как монахи. Они живут просто такой жизнью. Есть женщина, например, у нас в нашей культуре есть женщина. Это в старости в основном. Когда уже старость приходит, когда уже все, семья уже разошлась, дети выросли, муж ушел в отречение. Женщина на что делает? Она уходит тоже в отречение. И как вы смотрите, она погружается в сознание божественное, все. У нее нету никаких долгов, никаких обязанностей ни перед кем. Все, она погружается вовнутрь себя. Например, если у нас монахи носят оранжевые одежды, то женщина носит белые одежды. И все, если женщина в белом идет, все, нужно понять, что эта женщина отреченный человек. И к ней, соответственно, нужно правильно относиться. Это для этикета. По этикету, чтобы одежда, она определяет человека, кто он. Это всегда было так. Например, в Индии женщина подошла в белых одеждах. То ли туристом был, то ли какой-то, не знаю, занесло какого-то человека такого неподготовленного, не знал всех этих вещей. Приехал просто вот увидеть какую-то всю эзотерику, там, экзотику эту всю. И тут женщина идет в белых одеждах просто. Пожилая женщина подходит к нему. Пожертвуйте что-нибудь. Он говорит, да отстань от меня, подожди, ты пожертвуйте что-то. А люди местные это увидели, местные жители это увидели. Они его чуть не убили. Они не знали эту женщину, но из-за неправильного поведения к ней они его чуть не убили. Еле-еле вот оттуда вытащили полицейские. И там, если бы они его убили, их бы не наказало. Правительство не накажет их. Потому что в законах правительства Индии есть такое. Святых людей ни в коем случае не обижать, не оскорблять, никак не принижать. Относиться уважительно к ним. И для них это просто за пределами морали. Как так можно поступить с женщиной, тем более отреченная? То есть там очень строгие вот эти моменты, их нужно. Это очень хорошо, что есть такая система. Женщины защищены. Они знают, они спокойно знают, что их никто не обидит. Никто с ними не поведет себя неправильно. А тут раз кто-то появился. Хотя есть там, конечно, инциденты такие, что и местные там занимаются ерундой какой-то. В автобусе, например, один ехал, индус, и залез кому-то в карман и решил кошелек стащить. Полный автобус людей. Его поймали за руку. Его чуть не убили прямо там в автобусе. Единственное, кто остановил, это водитель был. Он вышел с машины и быстро все начали орать, всех расталкивать, добрался до него. Ну, как бы где, потому что это на улице его уже били. На улицу вытащили, начали бить его. И он добрался, всех остановил, всех все растащил, всех успокоил там по-своему, что он обладает силой, водителем всегда обладает силой, потому что он берет ответственность за большую группу людей. И у него наделяется полномочиями особыми. И все остановились такие, думаю, ну ладно. Он всех остановил. Все, все, успокойтесь. Все успокоились. Он повернулся к нему и в морду ему бум, сам еще добавил. Он полицейский пришел. Отодвинул этого, ты что делаешь? Бум-бум-бум, накричал на него, этого за руку взял и все. Для них это просто вообще за пределами, как можно воровать. То есть такое воспитание, такой менталитет такой у людей. Индусы, они настолько извращенно в это, если они деградируют, они это смешивают с духовностью, они настолько могут извращенно это все делать. Вы даже там не подточите, как они все это делают, это нереально просто понять. Они очень тонкие, очень такие все исхищренные, представляете? Ну, Индия, представляете, Индия – самая богатая страна на планете. Например, когда был Чингисхан, по-моему, или Александр Македонский, кто-то из них был, они, ну, в то время еще, когда было, 500 лет назад, где-то так, 600 где-то так лет назад, все знали, что Индия самая богатая страна на планете. Там все богатство. Там одни Гималаи чего стоят, и океаны. И индусы могут добывать оттуда столько драгоценных камней. Нигде такого нету, залежи это все. Они не пользуются этим просто, им это не нужно. Но в любой момент они могут это достать. И во всей Индии Бенгалия была самый богатый штат. Бенгалия, вот этот район бенгальский, это самый богатый во всей Индии, то есть это центр был. И в этом Бенгалии жили самые мудрые люди, самые ученые люди на планете жили. И сейчас живут там они. И 500 лет назад Господь Чайтанья именно туда пришел, потому что там самые ученые люди мира жили. Туда именно пришел, в Бенгалию, в Надию, Навадвипу. И там, оттуда он начал это движение, которому вот сейчас, вот благодаря его милости Бога, который пришел 500 лет назад, мы изучаем это вот все. Это его милость. Там, представляете, там какие они, они в духовности это понятно, но в материи они вообще такие продвинутые. Они не привязываются к материи, но они так могут все просчитать, все так продумать вообще. Они очень хитрые. Если это преступник, то он особый преступник.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: И вот эти чувства, они хотят все время перемен, они наслаждаются через перемену, обмен какой-то. Вот что-то новое ему хорошо, новое хорошо. Они хотят разнообразия. Выше этих чувств есть наш шестое чувство, то, что вы сказали, ум. Интересно, он устроен тоже интересным образом. У него есть две функции. Я сейчас просто объясню. Вы попробуйте сами понять. Например, когда вы идете мимо... Ну, здесь мужчины, обычно женщинам этот пример приведу. Ну, я приведу вам. Идете вы мимо цветущего сада весной. Что в уме? Ум говорит.
2: Красиво.
1: Это, ну, мужчины только так скажут, они рационализируют. Хорошо, это такой пример. Вы идете мимо такой помойки. Что в уме?
3: Ой, красиво.
1: Назовите чувство.
4: Прощение.
1: Так, это все равно рационализация. Чувство.
3: Неприятно,
2: не прикольно.
1: Фу. Вы говорите «фу». В уме вы говорите «фу». А когда мимо цветущего сада, вы говорите «ах». «Ах». А мужчина видит женщину, он говорит «ах». Если не нравится, он говорит «фу». Но это не он. Это ум. Это не он. И при этом, что интересно, это делает ум. Ум – это еще не наша индивидуальность. Например, вот это тело – это тоже не наша индивидуальность. Мы отрастаемся с телом. Когда смотрим в зеркало, мы говорим «я мужчина». Но интересно, что это лишь относительная истина. Потому что это тело. Но Веда говорится, что тело – это лишь машина, некое приспособление, механизм, как автомобиль. Вот вы садитесь в такой автомобиль. Если он у вас плоский, то вам уже стыдно ехать медленно. Как я видел, такая гоночная такая машина, плоская. Она так неслась на обгон, просто куда-то там мы в каком-то городе ехали. А потом дальше, когда мы проехали, я смотрю, она в дерево врезалась. Все, убились люди. Потому что на плоской машине как-то стыдно ехать медленно, правда? Если бы он так на такой гоночной машине так не спеша ехал. А у кого-то толстая машина. Знаете, если кто-то в грузовике, то он уже такой. Чувствует себя тоже так, как-то ведет себя таким образом. Точно так же тело. Вот это тело, которое мы принимаем за самого себя, оно будет зависеть от того, если много физической силы, мужчина гордый становится. Если у него еще есть деньги или пистолет за пазухой, то он становится не то что гордым, он опасен.
4: Бандит.
1: Его психология, да, психология сразу же меняется. Если он зайдет сейчас человек с оружием, у него другая психология, в нем прибавляется силы, психической силы. Или если у человека в руке нож, у него большая психическая сила, опасна очень. Она, во-первых, физически увеличивается в нем, эта энергия, вот эта прана, жизненная сила. Он становится опасен. Все это называется ложное определение самого себя, потому что все же мы не мужчина, не женщина, как этот юморист, как его зовут-то, наш. Такие показывают сценки. Он один, театр одного актера, Гришковец. Он говорит, кто я? Говорит, например, говорит, вот мама любит меня, когда вот целиком, но когда я в виде ногтя на полу, она уже не любит. Если ноготь на пальце любит, если отдельно не любит. И один психолог, духовный учитель, он приводил такой пример тоже в школе. Он вызвал к доске человека, мальчика, говорит, ты на пятерке учишься, ответь на вопросы. Простые вопросы я тебе задам. И он показывает, вот это что? У меня, он говорит, это ваш свитер, сэр. Он говорит, правильно, а у тебя? Это мой, говорит, свитер. А вот это что? Это ваша голова. А у тебя? Это моя голова. Он говорит, хорошо. Теперь ответь на вопрос, где ты? Он говорит, я в школе. Нет, философски, поразмысли. Рука твоя, голова твоя, так же, как и свитер. Тогда где ты? И вот, смотрите, если это часы мои, то что я могу с ними сделать? Видите, снять. Если я говорю, что рука... она моя, то значит есть дистанция между мной и вот этим телом. Есть внутренний мир. Есть дистанция между телом, потому что я точно не тело. Оно состоит на 50%, например, кость из воды, 3 килограмма бактерий, еще что-то. Если все это распределить, то получается вот таблица Менделеева. Вот мы разобрали тело. Если собрать в обратном порядке, оно не живет. Есть элемент сознания, который не зависит от этого тела. Поэтому тело – это лишь механизм, которым мы пользуемся. Мужчины должны это хорошо уловить. И обычно тогда мужчина говорит, я мыслю, значит существую, начинает с умом себя отождествлять. Но ум – это тоже не мы. Говорится, что человек, кто хочет стать настоящим лидером, должен преодолеть вот чувства и ум. Например, утром, когда мы просыпаемся, рано встать, хочется или нет?
2: Нет.
1: Нет. Кто говорит это? Ум. Это говорит ум. Он говорит, полежи еще 5 минут. Полежи еще 5 минут. Чувство, говорит, давай просто лежать, отдыхать, наслаждаться, комфорт. Но если пойдете за чувством и умом, то к чему приводит конечный комфорт, конечный результат? Что тело скажет?
2: Собираться в ППХ.
1: Он скажет, нет, оно скажет, давай полностью ляжем, расслабимся, сядем, потом в конце концов растворимся и просто умрем. Тело стремится к инерции. Оно стремится к саморазрушению, наше тело. Поддержит в нем силу, наша сила духа. В боевых искусствах тоже есть такое понятие. То есть, если человек, говорит, если вы встречаете развитую силу и развитую технику, то побеждает что?
5: Техника,
1: мастерство. Если вы встречаете развитую технику и развитый разум, побеждает разум. Поэтому очень важно понимать, что есть сила вот внешняя, но она ограничена.
2: Но ум — это не разум.
1: Ум — это еще не разум, это тоже чувство. Поэтому если вы опираетесь на просто ощущения в уме, то это означает, что вы либо имеете инфантильную природу, как женщина, либо вы еще ребенок. Потому что настоящий мужчина умеет преодолеть ощущения приятного и неприятного. У него есть чувство долга. Поэтому одно из главных качеств мужчины — это ответственность. А чувство долга появляется вот здесь, вот когда он достигает своей глубины, разум. На санскрите его называют Будхи. Разум — это означает, даже если я сейчас не хочу вставать, я все равно встаю, могу преодолеть, как бы сила воли. Знаете, еще такое понятие — сила воли. Например, он не хочет, но делает. Он выходит на улицу и обливается холодной водой, например, оп, и укрепляется его разум, потому что он преодолевает таким образом свою инертность, вот это вот желание расслабиться. Потому что женщину бесит, когда мужчина спит дольше, чем она, когда он не может принять решение, она не любит. Она говорит, ну-ка, прими решение, вот это или вот это. Я говорю, сама думай. Она не может сама думать, она надо, чтобы он принял решение. Они собираются куда-то, они не могут принять решение. Когда мужчина ожидается от него принятия решения, это функция разума. И он уже не так действует, ему не важно, фу или ах, приятно, неприятно, он сильнее. Знаете, что он выбирает всегда? Разум выбирает благоприятные вещи. Например, если даже неблагоприятно, например, что-то неприятно чувством, он может пойти наперекор своим чувствам, преодолеть их. Вот это сила. Если встречаете разумного человека, то, как правило, вы очень успешный лидер, очень сильный человек. Все лидеры, кто чего-то достиг в жизни, просто даже в обычной, они умели владеть вот этим разумом, они преодолевали себя, у них не было, они преодолевали дурные привычки, во-первых, умели ставить цель в жизни, у них был всегда свой режим дня определенный, что они подчиняли себя вот этому режиму дня, чтобы разум был сильнее внутри них, пробуждали эту силу. То есть вот эта мужская сила развивается, он через аскезу, через определенную аскезу. Самая главная аскеза — это способность слушать. Как правило, если кто-то что-то говорит, у нас возникает сначала протест. А почему он? А что он лучше? Что он что-то знает? А я что, не знаю, что ли? Может возникать протест. Мужчине трудно слушаться, подчиняться. Особенно он женщину не может слушаться. Женщина говорит, вынеси ведро. Нет, сразу сопротивляется этому. Так он как бы сохраняет свою мужскую природу. Но он должен научиться слушать авторитет какой-то. У него должен быть такой образ духовного учителя. Или мужчины, который сильный. Может быть, это отец или дед в семье, или какой-то лидер такой, сильный пример. Так он развивает разум, и в конце концов он находит свою внутреннюю тонкую природу. Его «я» лежит в глубине, которая не имеет природы ни мужчины, ни женщины, но глубже. Нужно уметь различить материю, дух. Итак, мы не тело, тело — это машина. Тонкий ум — это тоже тело, но оно тонкое, состоит из наших желаний. Тоже его можно преодолеть. И какое самое глубинное наше желание? Что, над чем бьется наука уже все свое сознательное время? Что она хочет преодолеть? Наука.
6: Смерть.
1: Так. Значит, человек хочет чего?
2: Бессмертие.
1: Постоянство. Это называется сад. Сад. Сад означает постоянство, стабильность, вечность. Еще что?
6: Счастье.
1: Счастье. Да, это его качество. Это ананда, только называется. И еще одна вещь. Например, камень тоже может лежать вечно. Мы хотим как камень лежать, или мы хотим что?
2: Движение, изменение.
6: Развитие.
1: Сознать, сознавать. Сознание. Мы хотим знать. Например, знание. Что такое знание? Вот то, что мы сейчас видим и чувствуем, это и есть знание. То, что лежит за пределами, например, там, в другой комнате, или то, что будет вечером, это не знание. Знание — это то, что происходит в данный момент, сейчас. То, что я вижу, сознаю, это и есть мое знание. Именно вот этим моментом я могу пользоваться. И вот мы хотим также чит. Чит — это означает сознавать, свою вечность и свое счастье, постоянство. Но что интересно, вот эти вещи совершенно противоречат этому телу. Что оно хочет?
3: Кайфовать.
1: Оно хочет, да, оно хочет наслаждаться. Если вы пойдете на поводу у чувств, то это приводит к чему?
7: Ожирение.
1: Безысходности. Ожирение, там что-то еще. В теле, что интересно, нет счастья. Нет источника счастья в теле. Знаете, что оно острее воспринимает?
2: Боль.
1: Боль. Попробуйте доставить удовольствие своему пальцу. Ну, что можно с ним сделать? Массаж или что? Погладить, там, воду окунуть. А возьмите иголку. И так, слегка хотя бы кольните. Острее гораздо. Тело предназначено для аскезы. То есть оно не предназначено, не источник счастья. Есть только один орган, который испытывает наслаждение. Он связан с размножением. Потому что если бы он не испытывал этот вкус, то люди бы не размножались вообще. Но в целом тело предназначено для аскезы на самом деле. Значит, оно нирананда. Нирананда означает, нет в нем блаженства. Нет в нем также и знания. В нем нет знания, но откуда же это исходит? Это исходит вот эти вот три качества, это качество нашего «я». Оно исходит из нашей глубины, но наша глубина, она не связана с этим телом. Это сочетание материи и духа сейчас происходит. Как, например, есть дистанция, вот есть луна, есть водоем. И когда луна отражается в водоеме, водоем может колышиться иногда от ветра. И вам кажется, что луна тоже претерпевает эти изменения. Но на самом деле она остается всегда на своем месте. Она не связана с этим. Поэтому мудрые люди, как те, кто обуздывали чувства, они приобретали такой интересный опыт. Они достигали вот этого своего состояния сат-чит-ананды. Они могли отделить свое тело, увидеть дистанцию между телом. Например, в боевых искусствах это достигается через усиленный тренинг. Когда вы долго занимаетесь, в какой-то момент вы используете ресурсы на пределе. То есть там на пределе используют ресурсы, в какой-то момент человек выходит за пределы возможностей тела. И тогда включается внутренняя энергия. Вот эта внутренняя энергия — это наша душа, или как религиозные люди говорят. А мы скажем сознание. Душа не будем использовать слово, но мы скажем сознание. Сознание пронизывает тело, поэтому тело кажется оживленным этим сознанием. Оно имеет природу по отношению к телу, оно не мужчина, не женщина, наше сознание. Это наше «я» глубинное. И вот мужчина должен об этом знать. Если мы будем знать этот момент, осознав вот этот момент, что мы не тело, что мы сознание, мы можем строить все остальное. С этого момента. То есть сначала различаем материю и дух, а уже потом, когда мы это различили, мы должны понять еще природу своего тела. Я мужчина. Сначала мы понимаем, что я не тело, а потом уже, что я мужчина. Вначале женщина должна понять, что она не женщина, а сознание, а потом, что она женщина. Вначале мы должны понять это, что наше «я» имеет духовную природу, оно общее у всех, а потом, что мы русские. Потому что если этого не сделать, то мы будем подчеркивать различия, и тогда будет возникать конфликт. Женщины и мужчины будут конфликтовать. Разные национальности будут конфликтовать. Потому что они будут основывать это все на телесных представлениях. Будут превозносить какую-то нацию, например. Не осознав вот эту сначала духовную природу. Это, и так, поэтому лидерам общества давалось сначала это знание. В Бхагавадгите об этом говорится, что раджа-видья, оно давалось сначала лидерам общества это знание, оно было секретным. Потому что тот, кто сумеет обуздать свои чувства, он приобретает большую власть, становится влиятельным. Тот, кто обуздывает чувства, он приобретает большую-большую силу духовную. Поэтому царей раньше обучали этой науке, лидеров общества. Не давали это простым людям этого знания вначале. Сейчас мы открываем эти секреты. То есть если взять под контроль свои чувства, и ум человек приобретает силу. Приведу, наверное, вам практичный пример, что это все как теория. Просто из жизни человек, история одной личности. Человек, он попал в лагерь, в концлагерь. Он был психолог, он еврей. И вот когда начались вот эти преследования евреев, нацисты там появились и создали вот эти концлагеря. И он попал в лагерь. Ты читал о нем? История не знакома?
7: Кто?
1: Ну, сейчас я расскажу вам, знаете. Он попал в лагерь, но так как он был разумный, он стал там действовать как ученый. Можно по-разному на все смотреть. Он заметил, что первое сделали с людьми там. Как там остаться лидером? Выжить. Там не дают остаться лидером. Там с них сняли всю эту одежду, выдали другую, просто номер. Ты теперь не Иван Иванович, а просто какой-то номер. Побрили голову одинаково, так прически сделали. И теперь вы больше никто. Вы просто никто. Теперь вы будете просто работать целый день. За это мы будем давать вам немножко воды и еды. Такие деревянные кровати, на которых они лежали, вот так вот, прикованные цепями, вот так вот, так вот, в ряд. И целый день они занимались сильным-сильным таким физическим трудом. И он стал наблюдать, как психолог, он стал записывать на клочках бумаги, что происходит с людьми, как интересно, как социальные исследования. Он замечал, кто выживает, а кто не выживает. Как вы думаете, кто выживал?
7: Те, кто был способен отвлечься от своих потребностей, которые привыкли.
1: Да, да, да. Но сейчас это не сразу. Это... Сначала он заметил, что выживают те люди, которые несколько отрешены от идеи выжить. Те, кто судорожно старались спастись, время от времени, потому что туда приходили, выбирали самого слабого, его в печь. И те, кто очень боялись этого, он заметил, сразу же их именно забирали. А те, кто были несколько отрешены и умели находить смысл, пока человек находил смысл в своем существовании, даже в страдании, он выживал. То есть, если даже там человек умел найти цель или какой-то смысл жизни, он выживал. Выживаемость повышалась. И он обратил внимание, что в этих условиях чувства были истощены, им не давали много впечатлений. Поэтому они стали, знаете, какими? Очень острыми. Они стали настолько острыми, что практически стали как экстрасенсорные возможности, стали проявляться у человека. Говорит, что во сне снились не женщины, что интересно, а что ему снилось? Хлеб и вода снилась, пища прежде всего. А отношения между мужчинами и женщинами их не беспокоили вообще из-за аскезы. Единственное, кого он вспоминал, это его жена. И это помогало ему выжить. То есть, когда он вспоминал образ своей жены, он стал ощущать, что любовь, она не просто мужчина и женщина, что любовь — это нечто высшее, что поддерживает силу. Он говорит, я чувствовал даже касание ее руки, находясь там, чувствовал такую связь. И в конце концов, он научился отстраняться от чувств, погрузился глубоко выше своего ума, в разум, и стал чувствовать себя на вот этом уровне, где-то вот около духовном. Он абсолютно абстрагировался от этой вот событийности. Знаете, вплоть до чего? Что он настолько умиротворился и стал испытывать такое внутреннее счастье, что к нему стали на консультацию приходить нацисты. Расскажи, как это тебе удается? Они рассказывали ему о своих семейных проблемах, о том, как им тяжело, несмотря на то, что у них есть сила. Как это тебе удается? Он стал объяснять, просто говорит, есть счастье внутри. Оно не во внешнем мире, оно здесь, внутри. Он это почувствовал. Когда их перевозили с этапа на этап, так стоя в поезде, он иногда в щелку видел восход солнца. И когда он видел восход солнца, он испытывал счастье, блаженство. Если он видел растущее дерево зелененькое, траву, он понимал, жизнь вечна. И выпивал глоток воды, испытывал большое блаженство, счастье. Он научился быть удовлетворенным внутренне. Он выжил и создал такое направление психологии, психология смысла. То есть это произошло, потому что его чувства были обузданы, он в аскезе жил. И так сложилась его жизнь, что он смог раскрыть свой внутренний потенциал. Если чувства слишком привлечены к объектам чувств, мы не можем раскрыть свой внутренний мир. Мы сбиваемся с толку. То мужчина начинается со способности вот контролировать вот эти побуждения чувств. И становится лидером. Лидер — это тот, кто контролирует язык. Лидер начинается с языка. Язык. Это Эзоп, он говорил, что самое ужасное в мире — язык. А почему язык? Потому что он клевещет, он лжет. А что самое лучшее в мире? Язык. Как? Тоже язык. Да, потому что он произносит молитвы, говорит правду, произносит имя Бога. Одно и то же — язык. Мужчина обуздывает язык, он приобретает, он становится лидером. Язык означает речь и пища, потребность пищи. Если вы обуздываете речь, затем обуздываете потребности языка, то есть питание регулируете, то также вы побеждаете и половой инстинкт, тогда мужчина тоже побеждает. Тогда его энергия начинает трансформироваться, она двигается вверх, он становится сильным, решительным, приобретает возможности сверхъестественные такие, предназначения мужчины. И тогда женщина начинает подчиняться, начинает слушаться его. И мужчина должен быть лидер в социуме. В этом случае он привносит туда что-то хорошее, позитивное в жизни. То есть, понимаете, да, вот это внутреннее, как бы. Теперь я хочу показать еще одну вещь. Тоже важно. Человек еще должен понять свое предназначение. Есть психотипы мужчин разные. Ну и женщин тоже. Есть лидеры, естественно, есть подчиненные. Вы видели когда-то фильм «Гараж» советский? Помните, да? что там произошло. Вот представьте, вот, ну, допустим, нас закрыли. Кто-то сказал, что до утра дети не придут. Ну, представьте, нас закрыли до утра. Ну, даже не до утра, но так, знаете, ну, на неделю, ну, так случилось. Что с нами случится?
8: Родимся.
9: Поубиваем. Знаете, что узнаем,
1: во-первых. Да-да-да. И прежде всего, знаете, мы о чем? Мы много что узнаем о ком? О себе. Мы узнаем многое о себе. Помните, они стали там сразу, вся их природа начала лезть наружу, они стали там что-то вести себя, не ожидали сами от себя. Почему мы не знаем свою природу? Потому что в социуме мы действуем для кого-то, мы играем какую-то роль. Например, машину покупаем для кого-то такую, одежду одеваем для кого-то такую. Например, мы же не выходим в цилиндре. Сейчас бы вышли в цилиндре, как в старые времена, допустим. Я мужчина, сказал, что в цилиндре хорошо, не та мода. Нет, нам сказали, ты должен выглядеть как все. Это мы какую-то маску все время одеваем на себя, чтобы выглядеть, подстраиваться как-то. И когда мы одеваем какую-то маску, мы можем потерять связь со своей природой. Но вот эта ситуация, когда их закрыли, она была экстремальной, не так ли? И в экстремальной ситуации мужчина становится сам собой. Поэтому мужчины любят поиграть в футбол иногда или боевые искусства. Потому что там, когда они не должны притворяться, они становятся сами собой. Из них вот идет их природа, естественно. Когда вот они бегают, я наблюдал, мужчины в футбол играют, то что они кричат?
8: Гол.
1: Какие слова у них вырываются?
8: Матные.
1: Их, естественно, природа начинает вырываться наружу. А так они контролируют себя, а тут она вырывается, и видно, у кого на что на уме, она выходит, и человек чувствует, о, хорошо, свобода некоторая, некоторая свобода. Поэтому вот если такая ситуация, то прежде всего проявится наша природа. И проявится сначала лидер какой? Несколько лидеров сразу проявится.
8: Плохой.
1: Проявится несколько лидеров, хорошо.
8: Официальный и неофициальный?
1: Да, один неформальный лидер, другой будет формальный лидер. Неформальный лидер – это человек, который несколько отрешен, но начнет думать. Кто-то сядется, возьмется за голову, вот так вот станет размышлять. Молчалив, думает. Но если однажды что-то произносит, то это очень сильно влияет на всех. О, точно сказал? Так молчит, молчит, а потом раз – что-то скажет. Его так не видно, но пока он рот не откроет. Как только что-то говорится, о, точно. Это называется брахман. Это лидер интеллектуальный в обществе. Ну или учитель, или интеллигенция, что-то такое. Но не совсем так. Чуть-чуть больше нужно понять. Это человек, который как раз осознает свою вот эту, помните здесь, духовную природу свою. Вот эта духовная природа, сознание на санскрите называется джива. Или дживатма, живой атом. Это квантовая частица, вот такая маленькая, она находится в области сердца. Она поддерживает тело живым, как будто бы сознание живет внутри. Тело — это тень по отношению к сознанию. Зависимо. И вот он осознает эту свою природу, поэтому он становится как бы неуязвим, непостижим. Вы не можете его прославить и не можете его унизить. Если попробуете его оскорбить, ничего не получится. То есть так с ним невозможно спровоцировать на обиду, потому что он не отождествляет себя с этим телом. Если попробовать его прославить, цветы подарить, прославить, что-то хорошее сказать, он тоже не отреагирует на это слишком бурно, вы не произведете впечатление на него никакой лестью, ничем, устойчив. И правдив, помните, я показал, что он всегда выговорит правду вот с этими вот треугольниками. Он никогда не скажет на черное-белое, он будет всегда говорить истину, это браман. Находится под преобладанием влияния гуны благости. Слышали, да, о гунах? Mm-hmm. Доктор Тарсунов, он известен. Гуна благости здесь. Другой человек, есть еще другой тип лидера. Он сразу скажет всем, начнет их строить. Так, слушайте меня, на первый, второй посчитайся, ты сюда, ты туда, руководить начнет. Есть такие люди? Mm-hmm. Называется кшатри. Знаете, в чем его лидерство?
8: В силе.
1: Власть. Да, его интересует власть. Интересно, что характерная психологическая черта, он никогда не бывает в состоянии депрессии. Например, наоборот, если случается какая-то экстремальная ситуация, он чувствует вдохновение. У него есть повышенное чувство справедливости. Если он видит, что кого-то обижают, например, слабого, он начинает вмешиваться туда, защищает слабого. Еще интересная черта, его невозможно победить. Встречали таких людей? Они очень опасны. Если такой человек войдет сюда, вы почувствуете чувство опасности. Мужчины почувствуют опасность, а женщины защиту сразу почувствуют. Он много, знаете, не говорит, вроде так, не ругается, но просто он один раз говорит, после этого начинает действовать, приступает к действию, к очень могущественному действию. Почему он опасен? Потому что он готов идти в экстремальной ситуации до конца. До конца значит до предела, он готов умереть. Вот в этом его опасность. Не дай бог встретитесь с таким, то ну, мужчины, они могут сначала так как бы поругаться немного, как бы показать что-то, какую-то свою силу, там, голосом сначала покричать что-то, там, поматериться, так как бы пугают. Но в какой-то момент они остывают и расходятся, правда же? Но если вы встретите такого человека, случайно обидите или что-то произойдет такое, то он будет идти до конца. Если вы будете вступите с ним в драку, то он готов умереть. Если человек готов умереть в бою, он непобедим. Даже в спорте мы не готовы идти до конца. Даже бои без правил — это бой не до конца, там игра. Но когда вы встречаете такого, кто уже однажды сражался по-настоящему, например, он там с Афганистана вернулся или что-то такое, вот, этот человек, вы не сможете с ним справиться. Потому что он готов умереть. У всех есть инстинкт сохранения. Мы когда спросили, а мы это с другом, как-то увидели человека, он возле памятника стоял, там возносил, там цветы дарил, ложил, подносил.

0: Говорит, таких людей нет. Если человек кидается на танк, то он либо накурился, либо выпил. Мы это делали, да, мы иногда так делали, но мы выпивали сначала, либо курили, там они курили. Мы курили, говорит, а потом могли тогда идти в атаку, как-то там сражаться. Но не до такого сумасшествия. Мы сказали, и мы спросили, а как же героев настоящих, неужели не было? Я, говорит, не встречал. Настоящий кшатри, он встречается редко, такой психотип человека, очень сильный-сильный. Он оптимистичен, не бывает в депрессивном состоянии, поэтому ему хорошо руководить. Такой человек, он любит руководить. И он не заинтересован в количестве денег, сколько в количестве власти. Его интересует просто власть. Он получает все, свой успех получает, завоевывая что-то. Например, может завоевывать, как Наполеон, там какие-то государства, что-то еще, потом облагать налогами и защищать в то же время этих же людей. Но кшатри — это также, прежде всего, нравственная сила. Это нравственная сила. Здесь духовная сила, тоже нравственная. Здесь сила физическая, но она тоже подкреплена нравственностью. Это не просто какой-то бандит. Не путайте с бандитом. Это чистый, хороший человек. Он любит справедливость именно. Такой человек. Как, например, французский генерал Деголь был такой. Он высокий, красивый, публика его любила. И вот он однажды шел туда, вот в публику, туда, к своим соотечественникам. И раздался выстрел неожиданно в его сторону. Толпа, естественно, легла, паника началась. Они стали кричать, заползать под машины. Но интересно, что этот генерал как будто бы не заметил ничего. Он продолжает идти. Еще один выстрел, он продолжает идти. Еще выстрел, он даже лице не изменился, не моргнул глазом. Дошел до машины, сел. Машина обстреляна. Все в шоке. Журналисты в шоке. Они подходят к нему. Вы что, не заметили, что вас стреляли? И знаете, что он ответил? Так они же не умеют стрелять. То есть у него нет страха. Если его убьют, это предпочтительнее, чем спрятаться. Да, назад кшатри, такой лидер. Это такой лидер, как воин. Есть еще тип лидера? Кто-то скажет, у меня в кармане кое-что есть. А у вас? И вот этот бизнесмен, у него есть деньги всегда. Он умеет делать деньги, из всего может делать деньги. Его успех, его лидерство – это капитал. У него должен быть капитал. И он умеет делать деньги, это его природа. Вот не каждый же умеет, правда же? Не все миллионеры, но вот кто-то умеет, это его природа такая. Здесь сочетание таких качеств, здесь благо, здесь страсть и невежество сочетаются в таком человеке. И он умеет делать деньги и умеет их распределять, пользоваться этими деньгами, не то, что он просто их копит. Ну и вот последний тип человека – шудра. Простой человек, нуждающийся все время в подкреплении психологическом. Очень нуждается в славе. Склонен к чувственным наслаждениям. Новый год без спиртного для него не праздник. Он склонен к интоксикациям, к алкоголизму, к чувственным наслаждениям. Нет силы такой воли, он как ребенок, нуждается в таком защите и боится брать ответственность. То есть он предпочитает устроиться на работу, где просто была зарплата, но не было бы какой-то ответственности. Если он предложит, может, станешь начальником? Нет, начальником не хочу, просто зарплату хочу. Вообще ему скажет, давай бизнес сделаем. Он скажет, нет, бизнес не хочу. Просто ты мне плати немножко денег, я буду выполнять свое предназначение. Это шудра. То есть он не может начать дело, свой бизнес. Он зависим. Склонен к интоксикации и все время в скорби, знаете, депрессивный. Даже вот если все хорошо, он найдет причину, почему бы вот расстроиться. Начинает все время расстраиваться, вот нуждается все время в этом. Чтобы его похвалили. Поэтому он очень любит, когда вот так вот их, вот как портрет его куда-нибудь вешают и подписывают. Вот он такой. Если он видит, что его уже не вешают портрет, он расстраивается. Почему? Ему нуждается в аплодисментах, в славе, в похвале. Потому что если этого не делать по отношению к нему, он чувствует себя как?
1: Униженный.
0: Он чувствует, что как будто бы его не существует. Он не может чувствовать себя, он не может любить сам свою природу, что вот я самодостаточен, не может чувствовать сам себя. Поэтому нуждается в такой защите. И вот есть такие четыре типа психологических. И если мы понимаем свою природу и занимаемся по природе, мы будем само собой лидером сразу. Настоящий лидер, знаете, это кто? Кто такой лидер настоящий? Это тот, вокруг которого появляются новые лидеры, тоже лидер. Он не доминирующий. Он как соль. Когда вы едите, вкусно. Но вы не видите саму соль, но вкус она придает. Также настоящий лидер, его не видно. Он есть, он все поддерживает, но его не видно. Он не доминирует, он такой, доминирует изнутри, это браман.

0: Сартре достигает успеха по-другому. Если браман просто в сердце проникает, вы из любви для него на все готовы, то кшатрий, он по-другому, он устанавливает какие-то правила, он с помощью силы действует. Например, скажет: так, если сегодня вы не придете, я вас накажу. На кулаках будете отжиматься в боевых искусствах. Так. Если это ваше, он скажет: если вы придете, я зарплату повышу. А если не придете, штраф. Так он управляет. Ведро мусорное вынесешь, получишь зарплату дополнительную. А шудра? Он полностью растерян, он не может управлять. Он нуждается в том, чтобы им руководили, управляли. Кстати, по секрету, только мужчинам. Женщина относится к этой категории. Она нуждается тоже в защите. Так же, как и шудра. Это женская природа. Так же, как дети. Или, например, ну, то есть, достаточно. Ну, то есть, женщина нуждается в такой же защите. Это тот же менталитет. Обидчивость, неустойчивость таких в чувствах должна быть защищена.
1: А в женщинах не встречаются вот верхний
0: пей? Встречаются. Знаете, что такое женщина кшатрия? Я сейчас вам скажу.
2: Маргарет Тэтчер, это кто?
0: Ну вот, например, императрица. Я не помню, как его звали, этого царя. Это из истории. У него было свое царство, у него была жена, и вот он отправился завоевывать что-то там, битва какая-то была, сражение. Вот он возвращается обратно проигравшим. Он подходит к воротам своего вот замка или храма, он стоит дома, то есть он стучит. И жена его спрашивает: кто там? Говорит: ну как кто, я? Муж твой. Говорит: нет. Как нет? Нет, говорит, мой муж либо бы победил, либо бы вернулся, либо бы погиб. Поэтому ты не мой муж. Вот это называется женщина кшатри. Хотите?
1: Она живет одна, да?
0: Ну, это такая, знаете, она может подчиниться только вот, если этот человек либо браман, либо кшатри, но еще сильнее, чем она. Сильный. Поэтому лучше также учитывать вот эту психологию, кто есть кто. В детях нужно это понимать, природу. Потом друг в друге занимать себя по природе. Это будет гарантировать уже успех. Вы будете вне конкуренции, если занимать просто себя по природе.
1: А в детях это можно развивать?
0: В детях нужно понять их природу.
1: Уже готово защитить, надо просто различать.
0: Да, различать нужно. У них уже есть рождение, то есть они обладают какими-то качествами, с прошлого они заработали. И теперь вы можете их определить. Допустим, ну так это делали. Когда он еще маленький, перед ним предметы вот так раскладывали. Допустим, кошелек с деньгами, нож, там, какие-то еще предметы, там, игрушки такие вот. Связано с психотипом, это называется варна. Вот это называется одним словом, на санскрите варна, то есть то, что связано с телом. И вот ребенок выберет, он еще не умеет обманывать же, он же маленький. И он спонтанно тянется по природе. Мы экспериментировали, допустим.
1: А если он выберет шуды, что с ним делать потом?
0: А потом посмотрите еще чуть-чуть позже, когда он подрастет. Он может быть занят по природе. Вы должны занять его по природе. Например, когда учился, у нас был класс. И как всегда, самый плохой. Не знаю, то ли у меня такой, то ли у всех так. Но нам всегда говорят: ваш класс самый плохой. Потом нас решили разделить. Знаете, так. Я помню, у нас было несколько мальчишек, которые, ну, двоечники, и такие они, хулиганы. Они всегда там что-то ломали, такое что-то делали. И потом нас решили так разделить. А сначала я наблюдал. То есть были кто хорошо учится, такие покладистые. Но те, кто хорошо учились, они скорее умели просто вовремя списать и вовремя как-то вот подстроиться под преподавателя, как бы завоевать доверие, оценку. Не совсем разум у них был. Потом те, кто двоечники и хулиганы, все время угнетали, говорили, что вот они плохие, ярлык на них был такой отвратительный, что это двоечник и неудачник. Но однажды нам объявили, что теперь у нас будет трудовое воспитание, и все будете ходить на плодоконсервный комбинат. Там будете ремонтировать ящики, и вам с этого будут давать копейки. Это было советское время. И там мы приходили на этот плодоконсервный комбинат, там валялись вот так ящики, старые, гнилые. Нам говорят: выбирайте самые хорошие и ремонтируйте. Сколько ящиков сделаете, столько денег получите. И там копейки, знаете, вот совсем мало. Надо было ящиков 10 сделать, чтобы получить хотя бы несколько копеек. Я думаю, я сразу понял, ну что-то не то, нет, не пойдет, что мне это что-то не могу, я не хватает силы. Но вот эти двоечники, которые, они с таким энтузиазмом, они так быстро эти ящики колотили, прямо у них природа стала проявляться, вот такое вдохновение. Они пришли в школу, у них полный карман денег. О, все там у них, ну ничего, они так до рубля один дошел. Они не были плохие. Просто их по природе потом нужно было занять по природе, вот и все. Не нужно навязывать им было что-то. Ведь в жизни мы будем заниматься именно по природе. Все равно, по природе. Вот это наша природа, это и есть наше предназначение. То есть, если у ребенка есть это, то это не означает, что он плохой, это неплохо. Шутер — это хорошо. Плохо, да? Шутер — это неплохо. Например, Леонардо да Винчи — это плохо. Это хорошо же, Леонардо да Винчи. Это хороший шутер.
1: Женщина — это хорошо, да.
0: Женщина тоже хорошо. Это просто определенное качество. Это качество, которое нуждается в защите, например. Но даже шудра может развить гуну благости тоже. Сатву. Может развить. Ну вот, и кто-то вайши. Это тоже неплохо. Просто он должен этим заниматься по своей природе. Кшатри, браман, каждый на своем месте должен просто. Иногда они смешаны бывают. Иногда все вместе присутствуют, иногда что-то доминирует. Вот что доминирует, это ближе к вашей природе, можно задействовать. Потом также, например, в ребенке это видно. Это в гороскопе может быть видно, если хороший гороскоп. Там видно его качество. Также, в принципе, если у вас есть немножко разума, вы сразу различите, кто перед вами. Это нетрудно понять. Если ребенок с детства любит слушать, это браман. Вот он, знаете, сказку, когда читаете, он сидит, рот открыл, вот так вот слушает. Все время слушает, слушает. И такой, знаете, не любит сражаться, такой молчаливый, как бы застенчивый. Это браман по природе. Браманы, они такие, не очень яркие, но глубокие. Если такой, знаете, строптивый, активный, это кшатри. Любит покомандовать, защищать любит. Если что-то копит, Машки там собирают, что-то копит. Она вообще. И шудра — это простой человек. Вот можно определять это все для успеха внешнего. Давайте, может, вопросы какие-нибудь еще.
2: Человек в цепочке воплощения не обязательно движется же, да, вверх. Он может.
0: А, есть.
2: Так и так ходить.
0: Круг, самсара. Круг. Круговорот. Это означает, что мы иногда занимаем высокое положение, точку высшую, а иногда низшую. Да. Большой разницы в этом нет. То есть стрелка идет одна туда, другая вверх. Это такой круговорот, замкнутый цикл. Внутри этого круга мы должны развиваться как-то. То иногда мы идем вверх, иногда вниз идем. Но есть возможность выйти за пределы.
2: Мы при этом духовно развиваемся, да, внутри этого круга, гуляя по типам, да?
0: Да. Мы гуляем по этим типам, и если мы достигаем вот этой точки, не используем ее, чтобы уйти, то мы снова идем вниз. Вот эта точка — это человеческая форма жизни, особенно форма жизни мужчины. Низшая точка — это примитивные формы жизни, скажем, животные, это растения. 8 400 000 форм жизни. И мы постепенно приобретаем форму выше. Как эта форма приобретается? Когда меняется сознание, желание. Когда у меня желания меняются, меняется и форма, потому что тело зависит от моего желания. Например, если мужчина привязывается к женщине, каким он становится? Как женщина. Заметили? Что мужчина, привязанный к женщине, становится похож на нее, он перенимает эти качества. Ум его приобретает форму женщины, а женщина с мужчиной, общаясь, становится как мужчина. Косу обрезает, прическу делает такую, как у Шварценеггера. Сама такая тоже становится с возрастом. Заметили?
3: Ну а цветок как может желать? Там.
0: Цветок, да, тоже есть сознание там. Постепенно. И так, когда мы достигаем вот этой формы жизни человека, означает, что теперь появляется 50/50. Есть выбор. У человека есть выбор. Мы говорили, есть дух и есть материя. Вот у него есть выбор между духом и материей. Если он выбирает дух, то он становится мудрецом. Он выходит за круговорот рождения и смерти. Если не выбирает этого, снова получает низкую форму жизни. Снова. Идет снова вниз. Вот так они циклируют. Вот этот цикл. Мужчина особенно предназначен к этому, потому что женщина, она в 9 раз все же глубже устроена в материи, она заземленная. Она предназначена, чтобы родить детей и создать семью. А мужчина, он связан больше с духовной энергией, с высшей. Он связан с высшей энергией. Поэтому его предназначение — вести вверх за собой, выводить за этот круговорот. Он ведет за собой женщину. Вот так вот. Поэтому вот здесь, видите, если не разорвать этот круговорот рождения и смерти, в общем-то, разницы нет, он снова деградирует, вниз идет. Это повторяется.
2: Что делать с детьми?
0: С детьми?
2: Да.
0: В смысле?
2: Насколько они готовы такое знание воспринять, и надо ли...
0: Хороший вопрос.
2: Передавать.
0: Как детям нужно это знание передавать? Это хороший вопрос.
3: Пример.
0: Да. Во-первых, пример, да. Но сначала мы должны знать, что у детей есть врожденное, это интуитивное знание этих вещей. Например, когда мне в детстве говорили, я видел кино, допустим, вот кто-то умер. Я говорю, это что? Он уснул? Мама говорит, нет, он умер. Я говорю, как это? Он закрыл глаза, его не стало. Я говорю, как это? Я закрывал глаза, но никогда не бывает так, чтобы меня не стало. Понимаете, ребенок интуитивно чувствует, такого не может быть. Асад, отсутствие вечности, не существует, не бывает такого интуитивно. И у ребенка есть внутри вот это вот понимание волшебства. Поэтому детей воспитывают через сказки. Знаете, как это с нами делают? Вот Новый год скоро. И наши родители, они делали такие праздники. Они говорят, ну мы к родственникам ездили в деревню. Подарки брали, туда ехали. И вот мы приезжали, и мы видели своих братьев, сестер двоюродных, спонтанно радовались им, без водки, все, дети спонтанно умеют радоваться, счастливы. И мы замечали, что вообще-то взрослые, они какие-то грустные сидят. Да, так хмуро смотрят на стол, так вот что-то ждут. Не то, он так сидит, наш дядя такой какой-то, ему значит, что он не бегает вместе с нами. А нам весело. И вот он ждал. И когда он потом выпил, он начал такие танцы под девочкой, там вообще брейк на голове, и туда, и сюда. Он, о, вот этот дядя, оказывается, умеет веселиться. Ну а дети, они спонтанно радуются. И верят в волшебство. И вот представьте, мы ждем 12 часов, и вдруг в окно стучат. Оп! Неожиданно заходит взрослый, говорит, письмо. Вам письмо пришло. Такое письмо, сверточек такой. Трубочка. Мы откроем точно нам. От кого? Дед Мороз сейчас только что пришел. Да вы что? А что же он не позвали? Где он? Он ушел. Он письмо принес. Смотрите, сейчас вы должны выйти за огород, туда, за пределы деревни, пойти на огороды ночью, 12 часов. Пойти там столько-то шагов до дерева, потом от дерева, потом туда-сюда, и там вы увидите большой-большой сугроб. Вы должны его копать. Там для вас клад зарыт. Подарки. Дед Мороз оставил. Помните это ощущение? И мы бегом туда, бегом, на перегонки, сюда, нет, право, влево, прямо, вот он, вот, смотри, следов даже нет, ух, чудо. Начинаем копать, и вдруг мешок, как интересно. Мы бегом с этим мешком, настоящий мешок от Деда Мороза, развязываем, открываем, а там еще один мешок, похож на папин. Это очень подозрительно. Мы спрашиваем, папа, а почему? Дед Мороз попросил, естественно, я ему согласился, дал свой мешок. И мы верим в это. Потом мы достаем, это тебе подарок, это мне подарок, это ему подарок. У ребенка это есть. Я однажды это объяснял, одна женщина сказала, ну тогда же он будет понимать, что это ложь, потом поймет, что это вранье. И вот я задал ей вопрос, а вы уверены, что это вранье? Я задал ей вопрос, вы уверены? Разве вы думаете, что вы сами все производите, все получаете сами из себя? Может быть, все-таки есть Дед Мороз? Нет, Дед Мороза нет. Я говорю, откуда все берется? Ну как? Я говорю, вот как? Ну как? Ну вот как? Ну откуда? Неужели мы сами все создаем? И я ей говорю, вот Бог однажды человек бросил вызов Богу. И говорит, я создам человека. И Бог говорит, ну создай. Как ты там из глины лепил? Я сейчас тоже слеплю. Он наклонился, чтобы взять глину, Бог ему сказал, стой, ты возьми свою глину. И человек вдруг понял, что глины-то у него нет. Он не может создавать. Человек не может так же и поддержать. Например, у нас есть это тело, но оно безнадежно стареет постепенно. Мы не можем удержать его. Человек не может даже разрушить. Мы можем сломать это здание, но разрушить на ядерном уровне мы не можем. Есть закон сохранения энергии. Это полностью вне нашей компетенции. Значит, есть некая энергия, которая нами руководит. Она независима. И ребенок чувствует это. Он называет это Дед Мороз или волшебство. Он верит в это. И если мы ему это говорим об этом, то из него вырастет гений. Он будет понимать эти тонкости. Но если мы будем говорить, это мама заработала, принесла тебе, папа трудился, вот ешь и говори спасибо. Вот тебе подарок. То он вырастет таким вот, ну, очень простым. Его будут использовать как механизм. Получил, отработал, получил, отработал, получил, отработал, получил. Он просто карму будет отрабатывать. Но человек должен включить вот этот интеллект духовный внутри себя. Тому нужно сказать, нет, это тебе вот сейчас шел через лес, а там зайчик вышел. И вот тебе передал подарок. Он скажет, правда, зайчик? Он скажет, конечно, зайчик, там в лесу медведь или зайчик. Он будет одновременно понимать, что это такого не бывает, а в то же время будет верить, что бывает волшебство. И у него разовьется духовный разум внутри также, кроме рационального. Сначала так, не сразу говорите там про Бога, что там Бог или что-то такое. Нужно объяснять научно эти вещи, что есть, пусть его мышление развивается такое, что-то не совсем, пусть он так это поймет. Потом уже вы можете сказать ему с позиции религии, если хотите. Но скорее сейчас нужно объяснять с точки зрения науки эти вещи. Бога нужно понять как науку, что есть сначала материя, дух, что есть высшая цель, абсолютная истина, потом все. Если просто догму какую-то навязывать, плохо. Поэтому отец в семье, он любит ребенка, но любит как? По-другому, не как мама. Мама как любит? Мама любит безусловно, она любит его любым. Вот он что-то плохое сделал, все равно она его любит. А папа любит за что-то. Говорит, знаешь, за что я тебя люблю? За то, что ты пятерку принес. Знаешь, за что я тебя люблю? За то, что ты смелый. Например, если мальчик. Или девочка. Знаешь, за что я тебя люблю? Потому что ты самая красивая. Ты лучше всех. Папа должен всегда своей девочке говорить, дочке, что она самая красивая. Он должен давать ей это чувство. А мать любит безусловно. И вот тогда две вот эти энергии присутствуют. Мать любит безусловно, а отец за какие-то достижения. И такой баланс налаживается.
4: Ну а вот скажите, не перебил?
0: Нет, нет.
4: А вот вкус, мы даем вкус, да, детям, то есть определенный. Если вот, вот это все-таки вранье проскальзывает в общении, да, то есть это не будет, ну вот. Ну, то есть, я не знаю, вот условно там мама там говорит сыну, да, то есть, ну, моя жена, то есть моему сыну, убери игрушки, а то там, я не знаю, там крыса унесет, там, ну, условно, да, там, то есть, и он начинает там убирать, и у них вот какая-то там своя игра. Я говорю, ну, и вот как на этой почве у нас есть определенное столкновение.
1: Ну, аж крыс пока не варит.
4: А?
1: Может, крыс пока не валит?
0: Даже позитивно. Вот это как бы страх наказания. Это другое, что в религии используется. Знаете, говорят, вот есть ад, а есть вот рай. И людей пугают вот этими вещами. Ну, простых людей. То есть страх наказания и страх поощрения. И поощрение. Стремление к поощрению. Это не очень эффективно, не очень зрело. То есть важнее в человеке пробудить внутри него самого чувство совести. Когда вы ему доверяете, у него пробуждается собственная совесть. Но когда вы пугаете наказание, он будет постепенно становиться мошенником. Он будет думать, главное избежать наказания. Но здесь, конечно, хитро. Мама говорит, что не она накажет, а крыса. Как бы она остается невинна в этом смысле. Это педагогический ход такой. Но важнее поощрять в нем позитив. Не наказание пугать, а то, что будет лучше от того, что ты это сделаешь. Не то, что крыса унесет, а просто будет хорошо. Если ты сделаешь так, то получишь что-то хорошее.
4: Нет, ну вот это берешь,
2: крыса мотивантов принесет что-нибудь.
0: Крыса принесет подарок.
2: Конфету.
4: Вот как-то просто хочется этот баланс найти здесь.
0: Да, тут нужен баланс. Например, нужно знать тонкости вот с детьми. Вот, например, ребенок что-то рисует. Вот они рисуют какие-то картинки. Вот он рисует. И иногда мама так себя ведет. Она говорит, иди сюда, пойдем руки мыть. А он в процессе. Тогда она что делает? Она хватает его за руку и начинает тянуть. Пошли, я тебе сказала, мыть руки. С одной стороны, она сильнее, нормально. Она учит его гигиене, мыть руки. Но с другой стороны, чему она его научила?
2: Подчиняться силе.
0: Да, она научила, во-первых, пренебрегать занятием другого. То есть он же увлечен, для него же это серьезно. Это для нас это не серьезно. А для него это настоящее. Его отрывают совершенно от настоящего процесса. И он запомнит негатив, а не позитив. Он не запомнит, что его руки научили мыть. Он запомнит, что меня оторвали, и потом он то же самое сделает, например, с сестрой. Подойдет к сестре и начнет так же делать. Вот пронаблюдайте. Начнет так же действовать. Мы всегда учим именно поведением. Скорее, не словом, а поведением. Что бы мы ни говорили, ребенок повторяет поведение. Если мы сами начинаем убирать игрушки, он тоже начинает убирать игрушки. Если мы сами все это делаем, он тоже начинает это делать. Он включается в процесс. А потом слышит слова, подкрепляющие все это. То есть человек, он должен быть, да, в нем нужно формировать такую осознанность, не просто страхи, что вот или в ад пойдешь, или вот тебя награду какую-то получишь. Он должен сам научиться выбирать. Позитив должен научиться выбирать. Иначе мы потом всю жизнь можем так же тоже действовать, например. Потому что просто боимся. Есть какой-то страх, и мы поэтому боимся этого наказания. Но должно быть позитивное развитие.
2: С какого возраста уже можно более серьезные термины вводить на понятие?
0: До 5 лет примерно ребенок, он еще такой, знаете, что связано с прошлыми своими воплощениями, он играет в какие-то игры, он такой, его всегда нельзя трогать. Не нужно мешать его желаниям проявляться, он просто должен действовать так вот, до 5 лет еще так. После 5 уже можно дисциплину применять. Но к мальчику дисциплина, а к девочке другое. Знаете, что девочка? А девочка, она только, если вы с ней говорите, с любовью понимает. Если вы ее грубо говорите, она не слышит. У нее так вот тормозится психика. Если ругаете или бьете, вообще бить девочку нельзя.
1: Мальчика?
0: Мальчика чуть-чуть можно, но папа это делает. Наказание можно делать только тогда, когда вы любите, или требования только когда вы любите. То есть, если вы любите, вы можете требовать. Если не любите, вы разобьете сердце. Например, даже от жены. Прежде чем что-то потребовать, мы должны сначала служить ей. И она тоже служит нам. И вот когда она служит нам до какого-то до определенного момента, мы не выдержим и говорим, ну что ж, у нас появляется чувство долга, мы хотим что-то ей отдать. Также ну, и с детьми тоже, когда они видят эти отношения. Если это мальчик, и он что-то сделал не то, отец может наказывать его, но если любит. То есть только с помощью любви он наказывает. Понимаете, как это, да, делается? Если стакан, например, если это медный стакан, если просто молотком стукнуть, он будет помят. Но если с другой стороны приложить что-то и так слегка постукивать, то это будет приемлемо. Когда есть любовь, то вы можете что-то немножко идти такой против шерсти, как бы действовать. И ребенок примет. В то же время, если вы можете сладко говорить, нежно и мягко, но внутри, если вы его не любите, он почувствует именно то, что его не любят, то, что его обманули. Ну, как вот вы заходите, допустим, в магазин, и он так вежливо говорит, чем можем вам служить? Улыбается, и вы чувствуете обман, обман. Жизнь, я сейчас ничего не куплю, а она уже улыбаться перестанет, правда, продавщица? Обман. В то же время родители, может, с нами строго говорить, но мы чувствуем, он любит. И мы подчиняемся той любви. Не строгости, а любви подчиняемся. То есть как Макаренко действовал с детьми. Он брал даже очень трудных подростков, с ними занимался. Но как он действовал? Он действовал с помощью доверия. Допустим, он рецидивист какой-то, а он ему доверяет что-то очень такое ценное. И тот думает, вот это да, удача в руки, и начинает пользоваться этим сначала. И смеется над глупостью педагога. А педагог еще больше тогда ему доверяет. Не наказывает, он же ожидает наказания. Если его наказать, то что произойдет? То он ждет этого наказания, поэтому он еще больше озлобится. Но тот ему еще больше доверия выказывает. И у человека ломается этот стереотип. Вдруг он чувствует, что он не может по отношению к нему совершать гнусный поступок. У него начинает порог совести повышаться. Очень важно в ребенке вот этот порог совести поднять. Тогда в этом случае, даже если вы будете на расстоянии, он все равно будет под вашим контролем. Вы можете его отпустить куда-то, он будет под контролем. Например, мой отец и моя мама, они так с нами делали. Допустим, я мог взять спички в руки, но я не мог дальше перешагнуть эту грань. Я сразу вспоминал родителей. И не страх наказания, а то, что как им это не понравится. Понимаете, они как бы в сердце проникли. Я чувствовал, что это вызовет у них разочарование. Да? Они же разочаруются. И я думаю, нет, я так не могу. Они же в меня верят. И мне как-то трудно было. А была соседская семья, и там дети были такие, что папа, ну, он был такой, он мог стукнуть. И они время от времени писали письмо, что они уходят из дома, все. Писали письмо. Ушли из дома, мне говорят, мы пошли в горы. Какие горы? Они говорят, все, мы не можем с ним жить, он вчера нас побил снова. Сестру взял, написал письмо, оставил, ушел в горы. Ну, там у нас Алма-Ата, горы рядом. К обеду вернулся, все. Голодный, проголодался. К обеду вернулся, письмо убрали, что-то кушать, говорит, хочется. Однажды ушли до самого вечера, все, допоздна выдержали. В подвал спрятались на стройке. Мне папаша их ко мне пришел. Такой добрый, говорит, ты не знаешь, где там есть в подвале комната какая-то, где-то вы там играете. Можешь меня отвезти? И все, и повел меня туда. То есть и заметил, что дальше они стали как развиваться. Они научились делать все из-под тишка. Пока папа не видит, они в знак протеста начинали курить, употреблять что-то, действуют со зла, в знак протеста. Поэтому у них вырабатывается способность уклоняться от наказания и действовать вот так вот, деструктивно. Это как вот педагогика до революции считала, была палочная, потому что это считалось, что в духе живут, в человеке, и надо вышибать этих духов. Если не побьешь, не вышибешь. Отчасти это есть какое-то рациональное зерно, но без любви Это не работает. Любовь меняет сердце. Способность. Но мужчина, от мужчины требуется строгость в то же время. По отношению к мальчику.
1: Не физическая, а...
0: Такая твердость, да. Он должен чуть-чуть бояться. Вот папа зашел, и он раз, мальчик должен чувствовать это. А мама должна быть слабой. Она должна звать папу. Мама никогда не должна мальчика наказывать. Если что, жена не должна это делать. Если она будет наказывать мальчика, мальчик потеряет доверие к жене, к женщине. Он потом не сможет с женой строить отношения, будет бояться. И мальчик привязан к матери психологически. Очень важна связь сын и мать. Он берет от нее силу, веру в себя. А девочка с отцом. Потом нельзя бросать, например. Допустим, иногда бросают семью, папа или мама уходит, потом дети вырастают такие тоже. Не могут строить отношения. Это тонкости.
3: Благодарю. Вопросы? Уже и время, да, заканчивается.
0: Ну вот, спасибо вам за внимание. Такое вот сегодня встреча.
3: Спасибо большое.
5: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

Karena

И система, которая позволяет выйти из этой аквариумной иллюзии, называется йога. Простая, в принципе, вещь. Достаточно сейчас, как мы выяснили, популярная. Но мало кто понимает, в чем смысл. Мы так потихонечку об этом рассказываем. Йога дает высший тип знания, мы знаем. Мы это уже разобрались. Высший тип знания, в этом принцип йоги. Йога должна знать, должна дать этот высший тип информации. То есть это знание, которое в принципе должно выводить из иллюзии. Особый тип знания. Большинство знаний, которые получает современный человек, еще больше погружает его в обусловленность. Еще больше погружает его в эту обусловленность. Это внутреннее знание. Знание о внутренней реальности. Оно не раскрывает, что происходит за границами. Это не знание. Это некоторая ограниченность. Ограниченность. Когда знание не дает полной картины, это некоторая форма ограниченности. Да, оно полезно в рамках этого знания, но не далее этого. В рамках, да, есть какая-то полезность, никакой проблемы нет. Но трансцендентное знание, к которому мы подходим в Бхагавад-гите, это особенное знание, начинается с того, что объясняет нам, сколько проблем причиняет нам наше же собственное материальное тело. Очень такой ошарашивающие вещи. Вторая глава, да, Бхагавад-гита, которую мы проходили. Ошарашивающие вещи. Вроде бы все нормально разбирали, то есть физику изучали, химию изучали в школе, английский язык изучали, на физкультуру ходили, на труд ходили, на домоводство ходили, на ОБЖ ходили. Все, везде ходили. Намека даже не было на такую идею. И тут вдруг с первого же момента звучит интересная мысль. Наше же собственное тело – источник наших же собственных проблем. И начинается в голове движение. Не понял. Потому что тут начинаются некоторые размышления. А как теперь, что это, почему? То есть целый... А в действительности, когда в первый раз человек с этим сталкивается, у него целый такой... Такое негодование возникает, такое очень яркое. Аж лицо краснеет у человека. Тогда я читаю в новой аудитории лекцию, пытаюсь об этом рассказывать. Вот на этом моменте обычно у кого-то лицо краснеет, и он аж подскакивать начинает. То есть вот не надо только в эту тему, вот обо всем другом. О деньгах, о здоровье, о том, о сём. Ну вот про тело не надо, тело это святое. Бодибилдинг. Все. Тело святое. Мы смотрим правильные передачи, все, мы заботимся о здоровье, все, мы йогой занимаемся, чтобы быть здоровым. Но вдруг появляется такая идея, сколько проблем нам причиняет материальное тело. В действительности это первая буква только в алфавите истинного знания. Только тогда, когда человек понимает, что тело доставляет одни беспокойства, с этого момента начинается его путь в мир духовного самоосознания. Если человек не осознает, что от тела приходит беспокойство, зачем вообще идти в сторону духовного самоосознания? Не надо идти. Но мы видим, тело стареет и умирает. И это очень подозрительно. Что может быть подозрительнее этого? Что тело стареет и умирает. Что может быть подозрительнее этого явления? Но современного человека это не беспокоит. Он готов говорить о чем угодно, но не о старости и не смерти. Только не о старости и не о смерти. Только не об этом. Это называется упадническая философия. Упадническая философия. Понимаешь? Упадническая. Это, знаете, вот расписание магазина – это упадническое явление. Там написано, когда он закрывается. Упадническое настроение. Понимаете? Наша лекция закончится через час. Упадническое настроение. Это не упадническое настроение, это обыкновенный факт. Это трезвое настроение. Если человек идет просто так, и в тот же магазин, если он идет, и его не интересует расписание, это глупец. Это глупец. Он попадет на перерыв. Или придет закрытие. Что делает разумный человек, вы когда идете в магазин? Что вы делаете, я надеюсь? Звоните, да, смотрите расписание, смотрите, сверяетесь. Спрашивают, до скольки работает? Да? Очень интересно. До скольки работает? Это упадническое настроение? Нет? Нет, это разум. Но когда мы начинаем говорить, до скольки работает тело, это называется упадническим настроением. А кто знает, до скольки оно работает?
Очень интересно. Да, и вдруг мы узнаем, что наш магазин может закрыться в любую секунду. И тут глаза выкатываются. Но это реальность. Если человек не хочет об этом думать, значит, он просто не готов еще к самоосознанию. Он не готов об этом говорить, думать, размышлять.

Как начинается утро человека, который вот обладает йогическим знанием? Когда человек открывает глаза, то первое, о чем он, что ему нужно сделать, это помолиться Богу. То есть вспомнить о том живом существе, которому он испытывает наибольшую благодарность. Ну, в каждой религии эти личности разные, но, в принципе, вспомнить о Боге – это очень хорошо. Когда человек, проснувшись, вспоминает о Боге, то он получает его благословение вот на этот день. Потом йогин вспоминает, то есть молится девяти планетам. Он молится Наваграхе, девяти планетам Солнечной системы, влияние которых на его жизнь максимальное. Ну и затем, конечно, он выражает благодарность и просит благословения у земли. Как это выражается? То есть человек, когда встает, он должен с постели вставать следующим образом. Сначала пола касается правая нога, и когда пола касается правая нога, человек говорит мысленно мантру «Ом преодатая пхуви намага». То есть, дорогая земля, приношу тебе свое почтение, пожалуйста, благослови меня. Следующее, что нужно знать любому человеку, ну вообще, что следует выполнять. Когда человек встал, необходимо побрызгать водой на кровать, потому что человек встал, но на кровати остался фантом в форме его тела. И так как ночь – это особое время, когда наиболее активны разные тонкие нематериальные существа, они в течение, вот они под утро как бы прилипляются к этому фантому, и через этот фантом вытягивают у человека энергию. Поэтому очень многие люди утром чувствуют себя плохо именно потому, что вот через эти фантомы у них откачивается энергия. Попрыскав на кровать, можно разрушить этот фантом буквально за секунду. И вот эта связь оборвется, и человек будет себя чувствовать всегда с утра очень хорошо. Следующее пункт утреннего туалета – это волосы. Естественно, человек с утра расчесывает волосы. Выпадающие волосы, выпавшие волосы, подобны испражнениям, так говорят йогические писания. И желательно, чтобы они выпадали в одном месте. То есть желательно даже, чтобы это была ванная. Волосы лучше всего расчесывать в одном месте. Когда волосы расчесаны, то опорожняется кишечник. И есть такое строгое правило, которое основано на знании закона Вселенной. После опорожнения кишечника или после рвоты, то есть когда из отверстий сверху или снизу выжило что-то изнутри, необходимо почистить зубы и необходимо совершить полное омовение для того, чтобы вот тонкие нематериальные существа не прилеплялись к телу, не входили в это тело и не беспокоили ум. После того, как человек почистил зубы, необходимо почистить язык, потому что за ночь на языке и на верхнем нёбе откладывается очень много токсинов, которые, ну, как бы травят тело. В принципе, полное омовение желательно совершать и после опорожнения кишечника, и после мочеиспускания. Это очень важно. Но мы живем в общем, в особых условиях, и по большей части это неудобно делать, поэтому йоги пользуются часто символическим омовением, которое состоит из следующих действий. То есть сначала нужно 5 раз побрызгать на стопы, вот, потом 3 раза побрызгать на голову, и когда человек брызгает на голову, он произносит имена Бога или те вот святые вибрации, которые ему нравятся. Что необходимо еще знать? Нужно обязательно мыть руки, стопы и лицо после улицы.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: В омовении есть много тонкостей. Про воду, если мы сможем, потом поговорим отдельно. Я вам сразу одну тонкость расскажу, как не простить в любом случае. Как бы вы ни принимали омовение, где бы вы его ни принимали, в каком состоянии, я сейчас расскажу, как не простыть. Очень простой рецепт. Вспомним, как действует тепло. Например, вы берете горячую ложку, да, и окунаете ее в воду. Ну что происходит? Тепло идет к ручке, да? И вы ложку выравниваете, да? Ручка становится горячей. По этому же принципу очень просто. Вы совершаете омовение. Сначала вы воду льете на ноги, на стопы. Видите? Что происходит с теплом? Куда оно идет? Вверх поднимается. А потом вы что делаете? Выливаете на себя воду сверху. Куда идет тепло? Вниз. Где оно встречается? Посерединке. Вы не простываете. Очень просто. Проще некуда. Видите? Даже если это холодная вода, даже если холодно, вы выливаете сверху, потом снизу. Тепло остается внутри. Древний восточный способ. Можно не простывать где угодно. Где угодно. Видите? Даже ребенка так можно вымыть прохладной водой, он не простынет. Потому что тепло внутри останется. Будет, это все тепло останется внутри. Но естественно, там, если долго стоять в воде по колено, тогда все тепло уйдет. Но если вы принимаете омовение, то вы можете не простыть, даже если нужно его быстро принять где-то в каких-то сложных условиях, вы не простынете. Не простынете. У нас вообще техника омовения пропала. У нас перестали люди мыться. Особенно в поездах большая проблема. В индийском поезде 4 туалета, и каждый туалет с возможностью принять полное омовение. То есть там можно мыться спокойно. 4. И еще 2 раковины внутри вагона стоят. То есть 6. Фактически 6 в одном вагоне. В каждом купе 3 вентилятора. 3 вентилятора в каждом купе. Можно как угодно направлять. Беднейшая страна вообще. Понимаете? Но 6 туалетов и 3 вентилятора в одном купе. Я вот ехал с вчерашнего вечера, вчера было 33 градуса. Я выезжал. Да. Я с 6 вечера до 11 вечера, не знаю, я вспомнил все. Пока я доехал, все, невозможно было проветрить вагон. Невозможно вообще. Невозможно. Все, что я делал все это время, это я себя омывал. Нету, даже вентилятора одного нет. Ни одно окно не открывается. А уж чтобы потом сходить и принять омовение после такой жары, даже речи не идет. Там попробуй, начни там булькаться. Там прибежит с метелкой проводник. У нас люди забывают, как мыться. У нас эта идея вдруг, а появилось, что нужно мыться раз в 10 дней. Что за идея такая? Потому что после 10 дней уже жить невозможно вообще. У нас раз в 10 дней глупая идея вообще. Мы с этим разберемся. Как вы думаете, сколько раз в день нужно мыться вообще? Давайте разберемся. Давайте разберемся. Начнем с одного раза. Один раз в день, это считается поддержание здоровья в минимальном состоянии. В минимальном состоянии. Когда хронические болезни, так сказать, их еще можно хоть как-то контролировать, когда они, так сказать, не переходят в смертельные стадии. Один раз в день. Понимаете? Когда более-менее еще хоть что-то можно контролировать в теле. Такая поддерживающая стадия. Поддерживающая. Два раза в день уже считается профилактическое, когда уходят проблемы из грубого тела, когда болезни грубого тела способны потихонечку уходить. И три раза в день уже считается оздоровительное. Три раза в день оздоровительное. Когда даже проблемы тонкого тела могут уходить. Например, когда вы приходите после работы, даже просто вы вышли на улицу, очень много негативного общения. Там где-то крикнули, тут криво посмотрели, очень много негативного общения. Но если вы приходите домой и сразу же принимаете омовение, то вы сразу себя чувствуете хорошо, все это смывается. Тонкий эффект этих отношений смывается. Причем, чем чище вода, тем лучше. Чем чище вода, тем лучше. Самая хорошая вода, это вода, которая находится в соединении вот этой воды и солнца, когда вода насыщена солнечным светом. Но в природе это проявляется как слепой дождь. Почему дети так радостно бегают? Что там, собственно говоря, радостного? Да? Они чувствуют, естественно. Очень чистая вода. Они чувствуют. Бегали раньше босиком? Чувствовали? Чувствовали? Что там такого особенного? Дождь идет, что веселого? Но дождь солнышком действует особо очищающий эффект. Дивья снана. Божественное омовение есть такой термин. Может очень тонкие болезни смывать из тела. Поэтому я вам могу дать один рецепт. Очень простой. Дача, есть такой у него вообще? Тут есть вообще дача?
2: Есть? Есть, но слепой очень редко бывает.
1: А я сейчас скажу, как сделать слепой дождь у себя на даче. С раннего утра берете ведро чистой воды, лучше всего из колонки там или из колодца, и ставите целый день на солнце. Во, видите, как хорошо. Вечером, перед тем, как уйти из дачи, домой на себя его именно выливаете. Вау! От очень многих болезней можно избавиться. Это очень здоровая вода. Насыщенная целый день солнцем, очень здоровая вода. Очень здоровая вода. Именно вылить нужно. До этого можно как-то помыться, но потом нужно именно вылить, чтобы наш... А? Ну, лучше вот так, как я сказал. Ну, конечно, ванна тоже хорошо. Это уже как кому нравится. То есть уже как вы сможете, так и сделайте. Бассейн иногда. Ну, бассейн хуже. Стоячая вода не очень хорошо. Вода должна быть проточная. Поэтому если вы возьмете чистую воду и потом на себя вылить, то тогда очень много болезней именно уходит. Это тонкий эффект еще присутствует. Не столько грубый, сколько тонкий эффект. Это примерно сравнивается с нырянием, когда вы ныряете. Это то же самое, только наоборот. Знаете, если вы можете нырнуть в такую воду, это хорошо, но вы же в ведро не нырнете, поэтому ее вылить себя нужно. Это очень здоровый эффект, очень простой. Очень простой. Очень просто это сделать. Значит, мы приняли душ, разобрались, да? Ежедневные омовения увеличивают продолжительность жизни. И дают отжас. Отжас – это специальный термин аюрведический, который у нас будет связан с иммунной системой. Дает силу иммунной системе, восстанавливает иммунную систему. Отжас. Именно ежедневное омовение. Понимаете, в чем смысл? Увеличивает срок жизни и дает силу иммунной системе. Что еще надо?
2: Ничего.
1: Да. Ну, мы еще что-нибудь добавим. Все равно. Даже этого уже много для оздоровления. Да. Дальше. С мылом нужно быть аккуратным. Не всякое мыло хорошо. Особенно если в нем есть продукты животного, какого-то животной переработки. Нужно быть аккуратным. Чем чище мыло, тем лучше. В любом случае мыло очень сильно сушит кожу. Очень сильно сушит кожу, поэтому нужно быть аккуратным, так как это приводит к старению кожи. И есть один рецепт, я могу дать, натурального шампуня. Он делается из натуральных ингредиентов, поэтому может быть показаться немножко странным, но он сохраняет кожу детской до самой старости. Женщинам это важно. Упругая и детская до самой старости. Очень-очень простой рецепт. Делается так, одна чашка муки берется, гороховой или пшеничной. Одна чашка муки берется и пол чашки растительного масла. Растительное масло нужно подбирать по своей конституции. Да, это вы уже без меня подберете. А? Еще раз. Мука гороховая или пшеничная?
2: Пшеничная.
1: Да. Гороховая или пшеничная. Но сорт обычно на Востоке всегда грубый. У них нет такого, как у нас, высшего сорта. У них всегда грубая мука.
2: У нас грубого сорта нет.
1: Да, вот у нас грубого нет. Но считается, что грубая хорошая мука. У нас вот приучили на высшую. Чашка, полчашки. Чашка муки, полчашки масла примерно. Это нужно подбирать для себя все равно. Сам принцип. Но запомните, что я даю средний вариант, но потом все равно нужно подбирать. И муку нужно подбирать, и масло нужно подбирать. И добавляете пол чайной ложки куркумы. Куркума, я надеюсь, вы уже знаете, что такое. Да. То есть она уже и через розничную сеть продается, да? И так можно заказать. Но куркумы главное не переборщите. А то на работу желтенькими пойдете. Она красит. Пол чайной ложечки не покрасит, но бывает очень яркая, она куркума встречается, поэтому по чуть-чуть сначала добавляйте, но это очень важный ингредиент. Сам принцип, да? О, нашли. Сам принцип, и кожа будет очень хорошая, но будьте аккуратны, конечно же, не переходите сразу на 100%. Просто вводите в свою жизнь что-то приятное. Начинать нужно всегда с приятного. Система такова. В любом полном объеме информации всегда есть то, что нам кажется приятным, то, что кажется странным. Да? Поэтому вхождение в систему, также в аюрведическую, нужно начинать с того, что вам кажется приятным. А с того, что кажется странным, просто пока не делайте и все. А там посмотрим. Может, оно и не надо. Так же, как люди. Нам же нравятся разные люди. Одни кажутся хорошими, а другие кажутся странными. Да? А другим наоборот. Вот это всегда помните. Что то, что нравится, берите, то, что кажется странным, не применяйте. Потом придет понимание. Потом придет понимание. Да, шампунь. Как шампунь? С головой будьте аккуратны. Будьте аккуратны с головой. Обычно моется тело, кожа, мы говорили. Не волосы, кожа. Шампуневая консистенция. Шампунь. Жидкое мыло. Жидкое мыло. Волосы — это совсем другое. Другая тема. Кожа. Это про кожу шла речь. Сухо хранится, сразу нужно делать и сразу мыться. Закон здоровья таков, будь то питание, будь то лекарство, что бы это ни было, вы это должны приготовить и съесть. Да. Понимаете, даже разогревать уже нельзя. Например, в питании нужно, на Востоке, но закон такой, даже вчера сорванные овощи уже не употребляют в пищу. Поэтому обычно свежие продают. Сорвали на тележку, тут же везут продавать. Понимаете? Если вы сегодня овощ сорвали, сегодня его приготовили и сегодня съели горячим. Пока еще горячая пища, она лечебная. Как только остыло, все. Поэтому, если вы сразу срезали, сразу приготовили и горячее съели, это пища лекарства. Это пища лекарства. Очень просто. Самое страшное — это русский вариант. Борщ в огромной кастрюле на балкон зимой и топором его шмёк. Самый страшный русский вариант. Самый страшный. Нет. Система здоровья такая. Не ленитесь. Женщины не должны лениться. Ради здоровья всей семьи. Приготовили, съели. Да, это тяжело, но это здоровье. Но когда придет 60 лет, это все вспомнится потом. Знаете, как вы проживете последние 10 лет? Вот в чем вопрос. Знаете? Это пока молодые все веселые. А последние 10 лет можете спросить у людей, как им последние 10 лет жилось. И вот последние 10 лет точно будут от этого зависеть, свежим вы питались или не свежим, понимаете? А 10 лет — это много, а не дай бог 20 последних лет, понимаете? Разумный человек должен об этом помнить. Сейчас это кажется напряжением, лучше бы я там пошел телевизор посмотрел. Потом 20 лет не сможете телевизор смотреть, понимаете? Все будет так болеть. Надо сразу питаться правильно, горяченьким, свеженьким горяченьким. Свеженьким, горяченьким. Ну, максимум на один день, хотя бы утром приготовили, еще вечером съели. И хотя это тоже уже не считается полезным, но хотя бы так. Но через ночь это очень вредно. Через ночь очень вредно. Это в крайнем случае. В крайнем случае. Напугал? Если вы к этому за 10 лет придете, это будет быстро. Хорошо? 10 лет я вам даю. Этого хватит? 10 лет? Ну, чтобы вы не думали, что нужно завтра так начать сразу делать. 10 лет — это нормально. Чтобы к этому прийти, это нормально. Главное, в чем смысл аюрведы? В том, что ее нужно передать следующему поколению. Так как самому всегда трудно принять что-то новое. Но если кого-то к этому приучить, то это будет культура, естественно. Понимаете? Поэтому обычно Большего эффекта достигают бабушки. Потому что у бабушек особое воздействие на внуков. И внуки особенно присматриваются к бабушкам. Есть тонкая связь между вот через одно поколение. Через одно поколение есть особое воздействие. И поэтому бабушки, дедушки – это родители, но которые поняли, что они ничего не успели вложить в своих детей. И у них есть шанс успеть разобраться, как же правильно, и дать это внукам. Понимаете? У них есть шанс. Это последний шанс вообще, считается. Последний шанс. Можно успеть, потому что они уже видят перед собой детей, которые выросли. И они уже понимают, так нельзя. Да? Надо что-то другое. Уже начинают внукам это давать. Есть такой эффект? Наблюдаете в жизни? Есть такой эффект. После этого нужно провести оздоровительный комплекс. В чем система болезни также? На физиологическом плане тело зависит от ритмов. Каждый орган действует в своем ритме. И когда все органы действуют в общем ритме, тело здорово. Ритмы тела все отрегулированы, да? Понимаете, что такое ритм? Когда какой-то орган выходит из общего ритма, выходит, он начинает болеть. Не в ритме действует. Не в ритме. Поэтому есть специальные простые гимнастики, без всякой нагрузки, но рассчитанные на ритмы именно. Как восстановить ритмы в организме, и болезни проходят, даже если вы не знаете, где они появились. Потому что болезни, к сожалению, на последних стадиях диагностируются. Если не ходить каждые 2 недели на рентген или еще куда-нибудь. Обычно первые 2-3 стадии пропускаются. Факт? Пропускаются. И вы уже ее в хроническом варианте получаете. Поэтому должна быть ежедневная профилактика. Такая профилактика на Востоке называется гимнастика Сурья Намаскар. Сурья Намаскар, оздоровительная гимнастика, очень простая. Поэтому я могу ее порекомендовать. Я когда могу ее делаю, но мой ритм жизни, к сожалению, другой. Мое утро обычно в поезде. Или в самолете. Это немножко другой ритм жизни. Там другие гимнастики. Там сумки. Сумки, другая гимнастика. Ну вот есть у нас хороший специалист. Хороший специалист. У меня экстремальный вид жизни, поэтому на меня нельзя равняться. У меня экстремальный вид жизни. Но потом я всегда на полгода уезжаю в Индию и там прячусь от всех. И живу идеально. Полгода. Поэтому тут экстремальная жизнь, но там я специально прячусь от всех. Поэтому я тоже. У меня есть свой план по оздоровлению. Дальше, что нас интересует. То есть запомним первый закон. Если человек встает раньше солнца, он весь день радуется и выздоравливает. Если человек встает после солнца, то он постепенно заболевает и чувствует слабость и негативное настроение. Поэтому солнце еще как называют? Ра. Ра. Какое от этого слова?
2: Радость.
1: Радость. Радость. Завтрак нас интересует следующее, да? Закон такой, никогда нельзя есть в темное время суток. Поэтому до восхода солнца лучше не завтракать. Обычно завтрак с 6 до 8.30 утра в среднем. И так как огонь пищеварения еще слаб, завтрак должен быть легенький. Легенький. Это могут быть фруктовые, овощные соки, там яблоки, что-то такое простое. Орешки, сладкие фрукты. То есть легенькое. То, что для вас легкое, вы можете поесть. Утром вредно есть зернобобовые, они очень тяжелые. Очень тяжелые для переваривания. Запомните, хлеб всему голова в обед. В обед. Не утром и не вечером. В обед. Действительно, но в обед хлеб дает силу мыслительным процессам. Но утром он отнимает силу мыслительных процессов. Отнимает силу. Все силы идут на переваривание. Все силы идут на переваривание. Человек ничего не сможет понять. Ничего не сможет понять потом утром. Гречка неплохо подходит. Гречка не является зернобобовой, помните, да? Это не зернобобовый продукт. Вспомните биологию. Это не зернобобовый продукт. Поэтому очень хорош для утра. Очень хорош для утра. Гречка, да. Англия – самая веселая страна с самым веселым режимом дня самым веселым питанием, с самыми веселыми отношениями. Да, с самыми веселыми болезнями. Вот только не на Англию, да. Мы должны смотреть. Англия. Англия пришла в Индию. Она, в принципе, да, то, что она ввела новый режим дня, это, конечно, ужас. До сих пор там вы едете в поезде, и у вас обед там, бог знает когда, ужин вообще ночью. То есть что-то такое очень странное и непонятное. До сих пор они живут по этим принципам, но Англия сделала очень хорошую вещь. Англия принесла английский язык в Индию. И поэтому мы сейчас радостно и довольны изучаем с вами эти трактаты. Потому что они выучили английский, и все эти трактаты перевели на английский. Понимаете? Поэтому бог с ним, что они там подпортили маленько, но зато дали английский язык. И теперь у них второй язык английский. У нас даже второй язык не английский. Мы когда приезжаем за рубеж, мы начинаем немыми становиться. Я не могу вспомнить, там каких-то пару слов не могу связать. Но у них второй язык английский, они везде прекрасно общаются. А мы не смогли этого сделать. Они это сделали за несколько лет. Мы не смогли этого сделать. Представьте, если бы сейчас у нас был второй язык английский, мы бы смогли общаться со всем миром вообще. Но мы не можем общаться, мы не смогли этого сделать, к сожалению. Два языка – это нормально для здорового человека, знать два языка. А в общем-то и три было бы неплохо. Ну почему нет? Просто поставить нужно на правильный рельс. Как это поставить, я даже расскажу. Почему мы не смогли эти слова запомнить, в конце концов? Почему у нас нету 600 английских слов вообще в голове? Нужно-то 600 слов. 600 слов. Чтобы нормально общаться, 600 слов. А уже связывать вообще даже не важно как, я вам хочу сказать. Не важно, как вы их связываете, вас все поймут. Главное хотя бы слово знать. А как связывать, вас все поймут. Там можно пальцем показать, если что. Знаете, даже не важно там всякие там окончания.
3: Написать все можно, да?
1: 600 слов? А они везде есть, их любой учитель английского знает, эти 600 на минимальных слов, они есть в любой нормальной рекомендации. Понимаете, это очень простые вещи, но мы даже это за 10 лет школы мы не смогли выучить. Мы столько всего сделали, не смогли. Почему, я сейчас расскажу. Есть причина, очень интересная. Мы не только это не смогли выучить, мы еще много чего не смогли выучить. Много. Но просто это нам мешает общаться. Пока тут живешь, вроде нормально. Но когда начинаешь общаться, понимаешь, уже не письмо написать, не книжку прочитать новую. У нас же все переводится на 10 лет позже. Понимаешь? Все новые какие-то научные открытия я вот перевожу, тут мучаюсь, как вот могу, с разных языков. У нас на русском они через 10 лет только появятся, дай бог вообще, если появятся, если их мы заметим. Мне приходится все вот читать, поэтому я потихоньку все это изучаю, уже начинаю сам читать, уже просто пришлось. Пришлось выучить. Но как было бы легче человеку, если бы он уже знал это? Поэтому любой нормальный человек должен несколько языков знать. Несколько языков знать. Это условие здорового сознания. И не просто знать, а получать эту культуру. Получать эту культуру. Мы сейчас с этим разберемся. Завтраком мы разобрались. Не, ну если нравится, уже ничего не сделаешь. Но облегчить ее. Ее можно облегчить чем? С молоком ее сделать. И сладкого добавить. Она будет легче. А? Ну да, если сухофрукты сладенькие, но сладенькое должно быть. Тогда она будет легче. Но если это соленое, да с соевым нектаром, то все. Будет очень тяжело. Поэтому будьте аккуратны. Потому что это заберет силу мыслительных процессов. Если желудок постоянно что-то переваривает с самого утра, озлобленность приходит к человеку. Озлобленность приходит. Это очень вредно для здоровья, быть озлобленным.
2: А если вообще с утра ничего не
1: едят? Это зависит от рекомендации вашего врача, от вашей конституции. Некоторые не едят с утра. Не хочется. Не хочется, не надо.
2: Не хочется. Хочется уже где-то полдесятого.
1: Ну вот когда хочется, поешьте. Будьте внимательны к своему здоровью. Если вы так привыкли, то просто проконсультируйтесь у своего врача, нормально ли это чувство. Потому что иногда не хочется от того, что токсинов много в организме. Это признак того, что нужно поститься. Иногда бывает такое. Если так всю жизнь, Что может такая оно конституция? Нужно просто ее подтвердить. Нужно задать подтверждающий вопрос. У меня такая-то конституция, мне вот такое-то не хочется. Это нормально? И все, если вам сказали нормально, то все здорово, никакой проблемы нет. Но запомните, конституция меняется. И сезоны года меняются. И болезни иногда приходят. Поэтому нужно все равно время от времени переспрашивать. Возраст также меняется. То, что нам было полезно 10 лет назад, сейчас может быть уже не полезно. Поэтому нужно всегда раз в 7 лет нужно переспрашивать. Обычно каждые 7 лет меняется биохимия, конституция немножко меняется и сознание. По 7 леткам идет смена чакр. Чакры меняются каждые 7 лет, идет смена чакровой деятельности организма. Ну, это сейчас сложно, я не буду сейчас объяснять. Но сам принцип. Сам принцип. Каждые 7 лет идет обновление. Обновление. Поэтому нужно каждые 7 лет следить за своими изменениями. Также помните, что когда вы моете руки, нужно помыть лицо обязательно, это энергетический закон. Моете руки обязательно лицо. Если только руки помоете, будете чувствовать, что лицо горит. Чувствовали такое? Лицо прямо горит. От этого могут даже глаза, может зрение от этого насадиться. Может зрение садиться. Поэтому обычно на Востоке после еды глаза еще промывают. Глаза промывают. Тоже считается профилактика зрения. Кстати, с профилактикой зрения связано следующее правило. Нельзя мыть голову очень горячей водой. Если очень горячей водой не мыть голову, то зрение также будет садиться. Это важный закон. Помните его. Из 6 до 10 как раз начинается время обучения. Вот когда мы должны были учиться. С 6 до 10 утра. Действует капха. Дает тяжесть. Да? Но также дает и стабильность. Поэтому все, что в это время вы изучаете, все, что в это время запоминаете, оно может остаться с вами естественно и навсегда. Причем как остаться? Не зазубриться, а остаться естественно. Потом вы это можете вспомнить, когда нужно. Понимаете? С 6 до 10. Это время естественного запоминания. Когда информация естественно становится частью нашего сознания. И потом естественно выходит, это не нужно себе держать. Как перед экзаменом. Ученик все учит каждую ночь. Последнюю ночь все учит, и аж держать надо руками, чтобы оно не вытекло оттуда, не выскочило. И как только экзамен сдан, ух, все, как будто и не было вообще. Есть такое же? Как будто и не было вообще. И слава Богу, оно как будто ух вообще вылетело из тела. Что это за запоминание такое? Да. Нет, должно быть естественно. Поэтому, например, восточная методика очень простая. Человек каждое утро просыпается вот в это время и перечитывает, не зазубривает то, что ему нужно. Просто перечитывает. Так как время очень хорошее, это настолько...

0: Основном приходится туда вдавливать, вколачивать. Все там уже закрыто. Это время для запоминания уже закрылось. Поэтому пациенту надо вколотить что-то. Вы представляете, как вы пришли в магазин, перерыв написано. И вы пытаетесь там вломиться и купить хлеба. И ломитесь туда со всей силы. Конечно, можно вломиться и их, ну, заставить все-таки продать. Но сколько проблем? И также студенты бедные мучаются, просто не знают этого правила. Особенно на этом фоне страшно смотрится вторая смена у детей. Тут нет второй смены?
1: Есть.
0: Третья есть. Вот это очень тяжело смотрится. Это стрессовая ситуация для ребенка. То есть это неестественное время. Поэтому избегайте вот этих вариантов как можете. Лучше в первую смену учиться. Что-то можно успеть понять. Но после 12 уже все. Вы сами можете почувствовать. Хуй же после 12 учебы. Вот до 10-11 все хорошо, свеженько, прохладненько, да? Голова работает, все, уже примерно вот уже к 12 уже чувствуете, голова накаляется. Потому что уже надо пищу переваривать, уже 12 время переваривания пищи. Уже какой там мыслительный процесс, уже надо переваривать пищу. Очень простой метод. Поэтому с 11 до часу это время обеда. Как определить время обеда? Очень просто. Наши все часы сбиты. Государство примерно раз в 8 меняло время. Так честно, туда и сюда, как хотело. Поэтому определить точно время фактически невозможно. Примерно на 2 часа сбито сейчас. Примерно. Определяться с временем очень легко. По старой дедовской системе. Самой короткой тени от карандаша. Воткните в стол карандаш. И когда будет самая короткая тень, это естественный полдень. Очень просто. До сих пор это действует лучше всего. Если есть возможность купить солнечные часы, еще лучше. Ну, они иногда, кстати, продаются. Если есть какой-то там магазин сувениров, можно иногда увидеть солнечные часы. Также вы можете ощутить по жжению в желудке. 12 часов ощущается. Тело реагирует. Ухаешь там, как будто ежик. Жгет желудок. И вот в этот период как раз нужно употреблять зернобобовые. Вот они как раз дадут правильную силу. То есть закон какой? Если вы хотите наесться, это нормально. Есть естественные желания, с которыми не нужно бороться. Да? Ну зачем с ними бороться? Не нужно. Когда очень хочется наесться, наешьтесь, но в правильное время. В 12 дня. Когда самый сильный огонь пищеварения, наешьтесь. Если у вас нет противопоказания, у вас гвозди переварятся в это время. Видите? Железо переваривается. Настолько сильный огонь пищеварения. Наешьтесь. Но в это время на ночь не надо. Видите? В это время наешьтесь. Съешьте свой торт любимый. В это время. И все будет нормально. Все переварится. Если нет противопоказаний, все переварится. Просто вовремя это сделайте. Видите? Просто сделайте вовремя. И ничего страшного не будет. Будьте аккуратны, конечно. Но сама идея... Если вы поели вовремя, то спать не будет хотеться. И с водой нужно разобраться. С водой есть очень простой закон. Вода имеет очень хитрое действие. И запишите себе такой простой закон, который вам откроет безграничные просторы. Употребление воды перед едой приводит к уменьшению веса. Употребление воды во время еды сохраняет вес человека, а употребление воды после еды увеличивает его вес. Причем в естественных рамках. Если вы будете пить перед едой, то ваш вес будет снижаться до вашей гормональной естественной природы. Потому что нет ничего опаснее, чем сбавлять вес ниже своей естественной природы. Чем сейчас многие страдают. Понимаете? От этого теряется красота. Красота уходит. Понимаете? Для женщины это очень важно. Кажется, что должна стать красивее, но если это не соответствует ее природе, меньше, она становится страшной. Потому что меньше. Когда меньше, красота теряется.

0: Красота – это гармония. Гармония – это соответствует своей природе. Если женщина соответствует своей природе, она красива. Если уже меньше, все, теряется, в скелет превращается. В скелет превращается. Так же и больше, то же самое. Красота естественна, а не в каких-то сантиметрах измеряется. Красота в гармонии измеряется. Соответствует ли тело гармонии? Вот и все. А тело само знает, каким быть. Нужно просто правильно пить водичку. И это произойдет естественно, не за один день. Что за идея вообще похудеть за один день? Я не понимаю, что это такое? Что это за сумасшествие? Нет, нужно всю жизнь нормально питаться. Нет. Нужно всю жизнь просто нормально питаться, и тело будет само знать, сколько нужно, в каком весе нужно находиться. Тело само будет знать. После обеда лучше много не спать, лучше походить, шагов 100 нужно сделать человеку, чтобы все хорошенько улеглось. Если хотите полежать, полежите на левом боку, это не вредно для пищеварения, на левом боку полежать, не на правом, на левом боку. Там устройства есть специальные, соки, я не буду все это рассказывать. Сам принцип, на левом боку нужно полежать. И тут есть маленькая тонкость такая. В теле есть выключатель. Как знаете, кукла Маша, когда ложит она, мама, выключается кукла. Также и человек. Если мы ложимся горизонтально, в мозжечке срабатывают определенные реакции, и тело понимает, пришло время спать. И его включает на 7 часов сна тело. И поэтому, когда вы потом пытаетесь встать после обеда, то что происходит? Вы не понимаете ничего. И уже проснуться фактически невозможно. Пробовали спать после обеда? Человека выключает вообще. Он не может потом вообще прийти в себя. Не может прийти в себя. Поэтому есть способ, как не выключаться. Так как на определенном угле только это срабатывает, на определенном угле, нужно дремать полулежа. Видите, полулежа, откинувшись. Есть кресло специальное, да, или еще что-то. То есть можно найти этот угол, когда тело не отключается в ночной режим, а ум спит. И в этом положении можно за 5 минут вообще выспаться. За 5 минут. Абсолютно бодрым стать. Абсолютно бодрым. Но если легли, все. Все, тело отключается полностью. Поэтому в таком положении можно спать спокойно. Это называется сон святых также. Сон святых. Днем так можно спокойно дремать, очень легко. Никаких проблем нет. Но никогда полностью не ложиться. Да? Так. 8 часов. Вопросы, пожалуйста, мне начните задавать. На какие я должен ответить? До еды?
1: Да,
0: до еды. Можно начинать пить за полчаса нормально. Да. За полчаса, час, от часу до получаса. Вы должны почувствовать. Мы должны почувствовать. Как правило, мы пьем меньше воды, чем нужно. Примерно 1,5-2 литра нужно в день выпивать воды. У нас пересыхает датчик жажды. И мы не чувствуем. Тело должно само чувствовать, сколько нужно воды. Жажда – это хорошее чувство. Тело должно чувствовать. Поэтому, если человек постоянно пьет воду, около 2 литров, видите, я постоянно пью, у меня водичка там, все, то жажда естественна, и тело само чувствует, когда нужно попить, когда все не нужно. Но у нас засыхает этот датчик, мы не чувствуем жажду. Мы целый день привыкаем без воды вообще проходить. Это ужас. Все тело на воде вообще построено. Но мы иногда 12 часов воду не пьем. Это неправильно. Поэтому нужно постоянно пить воду. Да. Да, нужно размочить этот датчик. Если вы будете пить воду, датчик размокнет. И вы начнете чувствовать, сколько нужно воды. Вы начнете это чувствовать. То есть жажда станет яркой. Кажется, что пить воду, жажда будет яркой, но это естественное чувство. Естественное чувство. Так же, как аппетит, он тоже должен быть ярким. Если нет аппетита, вообще есть нельзя, говорится в аюрведе.
1: Именно воду, или же там молоко, сок, именно воду.
0: Имеется в виду вода. А сок, молоко – это уже продукты питания, они имеют особые свойства. Но их тоже нужно учитывать, так как в них тоже есть жидкость. Но имеется в виду именно простая вода. Простая вода. Но учитывать это, что русская кулинария еще на борщах, на всевозможных основах. Поэтому это тоже учитывайте. Человек может две такие тарелочки навернуть, что там литр, да, будет. Это тоже учитывайте. Да, но это все равно не вода, но все равно это жидкость. Поэтому тело будет все равно немножечко снижать свою норму. Будет снижать. Это уже не вода, да. Вода несет свойства того, что она растворяет. Понимаете? Это переносчик. Переносчик, растворитель. Поэтому если вы что-то уже водой растворили, это уже не вода, а это уже то, что вы растворили. Понимаете? Если вы морковный сок развели водой, это не вода, это разведенный морковный сок. Если вы молоко развели водой, это не вода, это разведенное молоко. Если вы ацетон развели водой, это не вода, это разведенный ацетон. Понимаете? Это уже нельзя пить как воду, это уже разведенный ацетон. То есть очень просто.
1: Независимо минерально.
0: С минеральным нужно быть аккуратным по назначению, так сказать. Из-под крана не рекомендую. Кран – это штука, если вы когда-нибудь видели, у вас трубы выкатывают?
1: Отстойные.
0: Да, вот посмотрите, что это такое. Лучше всего из хорошего источника, если есть возможность, один раз там, ну, в неделю кого-то посылать, чтобы вам привозили там канистрочку из колодца или источника. Это самый лучший вариант. Самый лучший вариант. Если нет, тогда, если есть деньги, можно покупать. Если нет, тогда, к сожалению, фильтром придется пользоваться. Но это самый крайний вариант, потому что нет такого фильтра. Я, конечно, извиняюсь, если кто-то фильтр продает. Но они должны знать, что один фильтр не очищает воду. Нужна последовательность фильтров. Я видел промышленные фильтры, это последовательность всегда. Это 6-7. Воздействие на воду, чтобы действительно могли ее очистить. Одним способом вы не очистите воду. Да, поэтому это обычно такая многоэтапная деятельность и не всегда приемлемая для ваших финансов. Потому что эти фильтры нужно менять, это достаточно дорого всегда. Поэтому лучше найдите способ природную воду. Мы близко к природе все-таки живем. Поверьте мне. Мы живем близко к природе. Можно найти воду? В конце концов, мы ее должны найти. Это главный продукт питания, вода. Давайте найдем ее. Да. Да, это просто. Конечно. В этом случае это подойдет. Это не приготовленное. Я про приготовленное говорил. То, что нагреванию подвергается. То, что нагреванию подвергается. Да, это не то, что срезано или сорвано. Речь шла о том, что лишается как бы своего питания земля. Поэтому, ну, вода тоже есть разница, конечно. Или вы прямо из источника ручкой попили, или она уже, ну, недельку постояла, конечно, будет разница. Но все-таки это будет лучше, чем из крана. Потому что кран — это самое подозрительное место.
1: А вот насчет еще живой воды. То есть определенные циклы природные, то есть вода, которая не
0: заставится,
1: не веет, не запах, ничего.
0: Если у вас есть опыт, то им нужно пользоваться. Если есть опыт... Если есть опыт, им нужно пользоваться. В разных культурах, в разных городах есть какой-то свой опыт определенный. Вы можете его использовать и применять, если он не противоречит тому. Подходит, да? В разных городах обычно что-то с водой производят. Вот там, в Новосибирске, шунгит обязательно все в воду кидают. Там у них свой минерал там особый. Там где-то свои какие-то очистители, где-то используют что-то. То есть где-то серебряные ложки все кидают или серебряные проволоки. Я, например, пользуюсь серебряными стаканами дома. Покупаю, они в Индии дешевые, можно покупать себе, привозить. Серебряной посудой можно пользоваться. Это очень здоровое считается питание. Вообще, это была русская идея, наследственное серебро. Это не просто так, это здоровая идея. Это не какой-то там это признак какого-то там богатства там или еще чего-то. Это признак здоровья, иметь наследственное серебро. именно наследственное. Из поколения в поколение передавалось накопленное серебро, и люди питались из здоровых тарелок. Самое грязное считается, это фарфоровая посуда. Самое тяжелое. Самое тяжелое. В Индии все, что глиняное, кушается, тут же разбивается все в кучу. Никогда второй раз уже из глины не ест. Только железное. Видите, у меня тоже железный стаканчик. У меня уже приучили. Чайники? А чай — это не питательный продукт, это лечебный продукт. Опять-таки вспомните, чай и кофе — это лечебный продукт. Это не для питания, это для лечения. Для лечения. А то, что мы всем лечимся в России каждый день, у нас лечебный продукт, так сказать, поставлен, да, на ногу, на хорошую. Это происходит от того, что человек поздно встает. Если вы будете рано вставать, то вы не сможете пить чай или кофе в этих объемах. Вы это почувствуете, как настоящий тоник, у вас глаза будут вываливаться из орбит. Он нужен только, когда человеку нужно проснуться. А когда человек уже проснулся, его это в гиперактивность, ну, подымет, у него сердце вообще выскочит. Если он уже проснулся, он уже активен, зачем ему еще что-то? Ему больше не нужен тоник никакой. Вы это сразу, ну, почувствуете, что и так уже в активности хорошей, и у вас уже будет плохо от этого стакана. Понимаете? Вы это сами почувствуете легко. Но пока еще человек не проснулся, он без этого вообще жить не может. А мы не смотрим на световую активность, мы смотрим на энергетическую активность. И вот я рассказываю по энергетической активности, не по зрительному ощущению. Не смотрите на зрительный эффект. Энергия Солнца действует по этому расписанию, которое я рассказывал. Есть места, где вообще Солнце целый день светло.
1: А как насчет стекла посуды?
0: Стекло?
1: Да.
0: Но раньше не употреблялось стекло. Самое считается лучшее из золота, потом идет из серебра, потом идет из бронза, потом идет сталь. Потом идет глиняная, но она всегда разбивается потом, она временная считается. Ну вот примерно так.
1: А вот золото, серебро, сталь?
0: Золото, серебро, бронза, сталь.
1: Бронза.
0: Бронза.
1: А вот то, что цепь можно сказать, фирма цепь?
0: Ну это сталь, если это фирменный цептер, то это сталь. Да. Есть подделки. Их можно легко проверить магнитом. Если не магнитится.
1: Если не магнитится,
0: то это уже китайский цептер. Китайский. Он должен магнититься. Сталь, она магнитится, понимаете? Очень легко проверить. Поэтому, ну, когда идете покупать, магнит с собой берите. Вы можете дома сейчас удивиться иногда. Некоторые посуды у вас, некоторые кастрюли у вас не примагнитятся. Некоторые в такой шок потом бросают. Они, оказывается, алюминиевые какие-нибудь. Да, лучше не проверяют это.
1: Нержавейка не магнитная сталь.
0: А?
1: Нержавейка не магнитная сталь.
0: Не знаю. У нас вроде магнитилось.
1: Нержавейка.
0: Ну, у нас магнитилось, я не знаю. Ну, это вы уже, да, но там потом, если проверите. Может, есть какая-то особая немагнитная, тогда нужно спросить, я не в курсе. Просто. Но лучше проверить магнитом. Еще какие-то вопросы есть?
1: А вот это
0: сколько съедать? Есть. Нужно наложить сколько хочется и половину убрать. Обычно это как раз столько, сколько нужно. Это очень естественный метод, да. Обычно именно так происходит. Обычно уже, ну, когда нам хочется есть, мы накладываем, и ровно на половине приходит первый эффект. Обычно считается, что первая отрыжка – это признак того, что желудок уже наполнен, а вторая отрыжка считается, что нужно останавливать пищу, то есть нужно останавливать прием пищи. Это такие естественные признаки. Но вот именно глаза обманывают, именно почти наполовину глаза обманывают. Это железно проверено. Железно. Вы можете это увидеть в своей жизни. Очень простой метод. Вы должны не чувствовать потом желание сразу же уснуть. Как человек ест, и тут же падает. Нет. Нужно потом быть активным. То есть нужно столько съесть, чтобы быть активным, а не сонным. Если это в сон переходит, это уже в смерть. Потому что во время сна нет активного пищеварения, просто в токсины все это переходит. Просто в токсины. Поэтому лучше стараться не спать, есть только, чтобы потом не засыпать. Есть только, чтобы потом не засыпать.
1: А правильно, да. Если мужик чаще есть, мало чем?
0: Всем по-разному. Для разных конституций по-разному. Те, кто это говорят, это специальная конституция, пита называется. То есть, если он не поел 4 часа, он убить кого-нибудь может. Видели таких мужиков? Убить кого-нибудь может. Ночью человек может просыпаться, себе картошку жарит, не может. Потому что нужно есть каждые 4 часа. Конституция такая.
1: Но в то же время можно себя приучить.
0: Можно приучить, да. Поэтому узнайте свою конституцию. Поэтому тут нет общих методик. Запомните, что для каждого будет своя индивидуальная какая-то диета. Ее нужно выяснять. Это первое, что должен выяснить человек. Свою диету. Мы с этого начали, да? Я рассказываю общие рекомендации. А конкретно говорить о своей диете нужно с конкретным лечащим врачом. Врач лечащий, но считается только в том случае, я сейчас вас опять удивлю, если он лечил ваших родителей. Это лечащий врач. А еще считается, а вылечивающий врач, когда он лечил ваших дедушек и бабушек. Это ушло только в последние годы, в последние несколько десятилетий. Это те профессии, но которые должны из поколения в поколение передавать знания своим детям и следить друг за другом. Понимаете? Врач должен вести каких-то людей. И зная, чем болели дедушки, бабушки и родители, он сможет делать правильные выводы, как лечить ребенка, от чего его предостерегать. Невозможно с этой книжкой ходить по разным людям и вылечиться. Понимаете? Никто еще не вылечился так просто. Невозможно. Один человек, какой-то один человек, даже если он не узкий специалист, но он просто знает вас из поколения в поколение, он сделает выводы, это можно сделать выводы, все это просматривается. Это опытная наука, она историческая должна быть, все должно быть просмотрено. А когда врач умирает, он своим детям все это рассказывает, чем болели, всем, за кем он следил. Династия называется. Династия. У нас династии вырождаются, качество падает, все специальности, качество всех специальностей падает. Почему? Потому что династия, когда человек с 5 лет уже учится своей профессии. А когда человек в 20 лет только репу себе чешет и думает, куда пойти учиться, поваром или плотником, какая же это династия? Поэтому у нас и все специалисты с 5-летним образованием. Какой может быть специалист с 5-летним образованием? Специалист считается 25 лет практики. Это специалист, 25 лет практики. Понимаете? 25 лет практики. 25 лет. Поэтому он в 5 лет начал учиться у своего отца и матери. Ему 30 лет, он уже специалист с 25-летним стажем. Кому вы пойдете лечиться из них, двоих? Кто только что из института выписался? Или тот, кто в своей династии, ему уже 30 лет, но он уже 25 лет у своего отца все это перенимал. Кому вы пойдете лечиться? Конечно. Поэтому у нас все это теряется, к сожалению. Поэтому воспитание – главный процесс. Как мы все это поймем, как мы это передадим?
1: Ну, когда, если нет лечащего врача, как?
0: Найти самого лучшего.
1: А если, например, есть такой подход,
0: можно прислушиваться к себе, если вы одновременно прислушиваетесь к врачу. Только к себе нельзя. Потому что чувства обманчивы. Чувства обманчивы. Особенно во время болезни. Есть, например, такая болезнь – желтуха, знаете? И сладкая, как каким становится время желтухи? Горьким становится время желтухи. Понимаете? Но если мы не знаем, что это желтуха, если мы не знаем, что если глазки желтенькие, то нужно срочно идти капельницу себе ставить или еще что-нибудь, то мы будем думать, что мне нужно горькое есть или там еще что-то, мы начнем идти на поводу своего тела. Во время болезни чувства сбиваются. Понимаете? Поэтому должен быть специалист. Так себе можно прислушиваться. Зачем? Увидев, что что-то изменилось. Увидели, что что-то изменилось, нужно идти к специалисту. У меня что-то изменилось, это что? Это что, нормально или нет? Туда мы могут сказать, что это? А? Ну, для этого мы тут и собрались. В конце концов.
2: Ребенка не отговаривают какие-то свои профессии. Или наоборот, заставляют.
0: Бывает. Бывает. Много всего бывает. Наша задача узнать, как правильно. У нас много всего бывает, много всех ужасов. Мы не будем брать сегодняшние ужасы. Мы будем брать из того, что люди разумны. И если им разумно объяснить разумные вещи, их можно понять. Ничего сложного мы не объясняем. Это вещи, которые в культуре находятся. Это культура, это естественно. Это то, что можно легко понять и применять в свою жизнь. Понимаете? Мы же не берем сейчас какие-то сложные вещи. Нет, простые вещи. Здоровье должно быть на уровне культуры, на уровне привычки. Здоровье не должно быть на уровне ядов. Тогда нужно идти и покупать яд. Его даже на языке держать невозможно. Понимаете? Язык прожжет насквозь. Нет. Здоровье должно быть на уровне вкусной пищи. Например, рассказать вам о посте. Сейчас дам интересный пост. Как пост может превратиться в прекрасное занятие? Обычно, что такое пост, это что-то ужасное. Человек себя убивает насмерть, мучается, страшно страдает. Система такова вообще. Если человеку не хочется есть, он должен поститься. Да? Если вам сутки не хочется есть, пришло время поститься. Вы должны поститься, что-то не есть. Да? И это сколько нужно не есть? Пока опять не появится яркий голод. Да? Очень просто все. Теперь вопрос, как не есть и что не есть? Система такова. Есть разные виды поста. Разные виды поста. Например, человек может просто не есть зерно-бобовое. Это уже пост. Вообще пост начинается с вегетарианства, считается. Если человек просто не ест мясо, это уже 100% пост считается. Уже больше никаких видов постов можно не проводить. Это уже пост. Я уже пощусь почти 15 лет. Видите? И ничего. Видите, это уже считается пост. Дальше, можно не есть зерно-бобовые. Дальше, можно питаться фруктами. Дальше, можно питаться соками. Дальше, можно только на воде. И самый крутой пост, вообще ничего не есть. Да? Видите, сколько вариантов? Для себя нужно подобрать самый приятный уму. Да? Так вот, есть еще особый вид поста. Называется монодиета. Что это такое? Когда вы кушаете продукт какой-то нейтральный, и когда вы кушаете только один продукт, то выделяются только одни виды соков, да? И у организма появляется огромное количество сил. Для чего? Для выведения токсинов, понимаете? Вы и кушаете, и тело очищается, называется монодиета. Так вот, смотрите, что самое интересное, можно выбрать продукт, который вам очень нравится. И если он вам подходит для поста, то вы можете себе сделать пост на мандарин. Почему нет? На колбасе постов не бывает. Нет. Мясные продукты не постные. На них поститься нельзя, к сожалению. На клубнике. Но будьте аккуратны, смотрите, диатез. А? На молоке некоторые пьют только одно молоко. Но про молоко мы отдельно поговорим. Это очень сложный продукт, молоко. Очень сложный продукт. То есть вы можете себе выбрать ряд любимых продуктов, которые вам нравятся. И с кем-то, кто разбирается в диетологии, или сами можете себе посчитать, в конце концов, почему нет. Узнать, ваш этот продукт или нет. То есть можно ли на нем одном жить, питаться. Если для вас это подходит, то есть там нет противопоказаний, то вы можете на любимом продукте пост совершать. Какой же это пост? Это пир. Понимаете? Но тело очищается. Почему обязательно мучиться? Почему обязательно страдать? Человек должен быть счастливым. Да? Все должны быть счастливы. Это девиз аюрведы. Все должны быть счастливы всегда, даже в процессе лечения. Почему лекарство должно быть ядовитым? Почему оно не может быть на меде? Когда вы приезжаете в Индию и вы заходите в аптеку, видите, разные полки стоят. Одни и те же лекарства. Одни на меду, другие на масле, третьи на воде, четвертые там какие-то настойки. И вы выбираете одно и то же лекарство на разных носителях. На разных носителях. Почему на меду не кушать лекарства? Это тоже носитель. Мед тоже носитель. Масло тоже носитель. Почему нет? Почему обязательно в виде горького порошка, объясните мне? Почему? Нет. Даже процесс лечения может быть приятным. Почему он обязательно должен быть ужасным? Можно сделать его приятным, например, вот таким способом. Хорошо. Подготовьте к завтрашнему дню свои вопросы, подумайте, посидите.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Благотворительность. Смотрите, какая бывает невежественная. То есть, когда мы, допустим, деньги даже подаем людям, то тоже очень важно знать, как правильно это делать. Я занимался благотворительностью, я вас уверяю. Когда вы жертвуете деньги или какие-то продукты, вы не всегда совершаете хорошие вещи. Знаете это навсегда. Потому что, замечено, если вы жертвуете людям и неправильно это делаете, вы делаете это со своим мотивом каким-то, будто вы такой благодетель, они это всегда чувствуют. Потому что как бы вы ни подавали, как бы вы ни кривлялись, люди чувствуют себя униженными. Это первое. Потом они это переживают. Дальше они к этому привязываются. И впоследствии начинают это требовать. Это наблюдал. В детских домах особенно. Дети не контролируют себя. Они потом... Была такая... У меня воспитательница детдома, она совхозный. Там детский дом номер один есть. Она мне рассказывала. У них был 9 мая праздник, и детей попросили, ветеранам, которые сидели в зале, их там немного уже осталось, нужно было подарить конфеты. И детям дают конфеты, и они выходят за сцену, и каждому ветерану по очереди дают. И одному мальчику дали, он схватил конфеты и пошел в другую сторону с этими конфетами. У него рефлекс работал, что он получает и всегда берет себе, понимаете? Он не понял, что нужно вообще отдавать. И ей было очень стыдно за это все. И люди начинают привязываться к этому. Я вам скажу анекдот один, вы поймете, как это работает. Один попрошайка сидит все время на одном месте и просит милостыню. И бизнесмен увидел это все и начал ему подавать деньги. Дал ему $10, на следующий день на $10, на третий. А потом командировка у него случилась. Он уехал и ничего не подавал. 4 дня этому нищему. Возвращается, опять идет, еще $10 ему дает. Он говорит: подожди, слушаю тебя. Где ты был это время? Он говорит: ты, у меня такие проблемы налоговые, я ездил в Киев, там работа, все, дела, договоры. Он говорит: ну зачем ты на меня свои проблемы перекладываешь? Я 4 дня здесь сидел, вот вообще как бы и пусто, дубль пусто, называется. Понимаете, люди так чувствуют себя. Ты
1: свои деньги, свои проблемы решил.
0: Вот именно, да, спасибо. Да, я, хорошая фраза для этого не выбрала, чтобы ее красиво закончить. Так люди привязываются к этому. Благотворительность должна быть правильной. Нельзя никому давать деньги просто так. Они должны обязательно сделать такое же хорошее дело. Поэтому принцип, по которому работал наш фонд, основан был на том: мы вам обязательно поможем, но что сделаете вы? Неважно, не нам, другим. То есть реципиенты, те, кому помогают, должны стать тут же донорами, а не просто получать. Потому что сумму нищего никогда не наполнишь. Это абсурд. И неправильно. Этого не нужно никогда делать. Им нужно помочь обязательно. Но что сделаете вы? И когда пришли с такой просьбой, и когда вот этот бесшабашная благотворительность закончилась, пришли в детские дома и сказали, или в дома престарелых, мы сказали: мы вам будем помогать, какие-то

Дальше мы только что будете делать вы? Знаете, что мне сказали? Что же у нас своих-то? Они всегда привыкли получать, а тут вы нас что просите? Да, мы вас теперь просим. Что вы умеете делать? Давайте разберемся. Для детских домов, что вы престарелые бабушки, пенсионерки? А ничего не умеем делать. Они даже не понимают, что они что-то умеют делать. Ну и начали разбираться. Носки умеете вязать? Умеем. Вот и вяжите носки. Вот вам клубки ткани, спицы, вяжите носки. И они поехали. Начали вязать валенки, какие-то носки, там тапочки, перчатки, шапочки и все это. Это их участие было в благотворительности. И они получают свою помощь, им то, что там нужно престарелым. Они получают, эти вяжут носки, отдают детям детский дом. Дети получают носки, но не просто так. А вы что можете сделать? Они говорят, а что мы можем сделать? Это же дети, что вы вообще пришли спрашивать? Дети, что умеют делать? Лепить умеете? Умеете. Рисовать умеете? Умеете. Вот и рисуйте, и лепите. А мы вам выставку организуем. И соберем пожертвования на ваш детский дом. Дети там рисовали. Мы в ДАФе выставили. В Москве выставки были. Они, люди приходили. А что это такое вообще? Ну, мы говорим, ну вот выберите лучший рисунок, который вам понравится. И этому ребенку, который вот больше всего вам, его работа понравилась, можете пожертвовать деньги, можете пойти сами купить. Мы очень просили не просто деньги, это пошло немножко, а пойдите вот там есть супермаркеты, детские магазины, и купите то, что хотите. Вы бы видели, как люди включаются. Они ходили, приносили коньки, санки, DVD-плееры. Мы взяли, полный багажник у нас была добра. Открывай рынок, я вам серьезно говорю, это был 2009 год. Я сейчас силу своего здоровья не могу этим везде заниматься. У меня и командировки часто, но раньше так вот было, мы так делали. Я к чему все рассказываю? И дети получают на свои рисунки, честно, они не чувствуют себя униженными, они не попрошайки, они сделали выставку, получили пожертвования за это все. Все замыкаются, все должны участвовать, не должно быть, это русского слова халява, которое так все любят, все должно быть справедливо и честно, все должны участвовать в этом процессе.

0: вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Добрый вечер, спасибо, что вы пришли. Я, конечно, в шоке, что вы второй раз пришли. Обычно второй раз уже никто не приходит. Вот, после первой лекции. Вот. Только кроме меня больше никого нет. Чудо. Похоже, вам интересно таки узнать, каким образом можно менять свое будущее. И вчера мы начали эту тему с того, что, оказывается, вот это будущее всех интересует. Что там с нами завтра будет? Получается, что вот это будущее приносит нам время. Время приносит. Мы все зависим от милости времени. Верим мы там в кого-то или не верим, но время решает, что с нами произойдет в будущем. Вот это вот вещь интересная. Кто бы мы ни были, нам приходится ждать, терпеть, волноваться, переживать. Да? Вот это вот факт. Это факт ведь. Это не придуманная, не додуманная вещь. И что же нам это время принесет в будущем? Можем ли мы это выбрать? Можем ли мы предугадать это? Как с этим временем договариваться? Что этому времени вообще от нас надо? Какой характер у этого времени? А то, о чем мы вчера стали размышлять, и я показывал вам разные мнения по поводу времени, да, таких умных котов. Вот. И потом мы перешли к тому, что говорят о характере времени мудрецы ведической культуры. Мы взяли за основу их рассуждения, их мировоззрение. И раз вы пришли, вам интересно узнать, что же они там дальше объясняют. И оказалось, что есть несколько вещей. Они рассматривают мир и состояние, в котором мы здесь находимся, разделяя это на личность, на машину, в которой эта личность находится. То есть мы личность, мы вечные. Вчера мы говорили про вечность сознания. Вам понравилось, нет, про вечность? Почувствовали себя вечными? На самом деле человек, который вот до него доходит, что это всегда есть, он вообще меняется. Жизнь невероятно меняется. Сразу становится уважительным ко всем. Потому что вот это вот «я есть», вот это вот чувство, ощущение своей, вечного существования, сразу начинаешь видеть, а он тоже есть. И вот этот кот, он тоже есть. И вот этот комар, он тоже существует. Одинаково, одинаковая вещь. Просто один считает себя комаром, а другой считает себя человеком. А тот, кто считает, одинаковый. Жизнь одинакова. Сразу уважительный ко всем становится. Но это если поймет. Но в основном не понимает. Потому что это сознание, оно живет, то есть оно вечное, и оно хочет одну вещь постоянно. Я вчера вам приводил человека, который забыл, как его зовут. Печальный человек с бородой. Стоит таким вот бумагой и в интернете пост и спрашивает, кто с ними, кто-то помнит, как меня зовут, напишите. Смотрите, он забыл, как его зовут, но он-то остался. И он хочет одну и ту же вещь, что хотел до того, как он забыл. И сейчас он хочет ту же самую вещь, он хочет, чтобы было ему приятно. И чтобы было меньше неприятно. То есть две эти вещи вечно присутствуют у сознания. Я вечен. И я хочу, чтобы было все время хорошо и меньше неприятно. Но вот это сознание погружается, помещается в машину. Сейчас мы не будем говорить, как так оказалось, почему так оказалось. Вот так оказалось, что мы сейчас находимся в машине, и эта машина изменяет видение мира. Все по-разному сейчас видят мир. Мы одинаковы все, личности живые, да? Но видим мир по-разному, потому что мы находимся в разных машинах. Эта машина предоставляет нам разные ценности, мы можем выбирать из них. Вот. И когда мы выбираем, трогаем, знаете, как сейчас у нас уже есть такие сенсорные экраны, да, в таких фантастических фильмах, да, там оно все в воздухе еще, да. Я думаю, скоро у нас и так будет, да. Сейчас надо еще что-то касаться, да, а скоро нужно будет в воздухе все это, экран такой вот трехмерный, да, тут можно трогать будет. Вот мы сейчас в такой игре находимся. Мы трогаем какие-то желания, говорит, да, мне это нравится. Мне нравится. Нажимаем на кнопку. Мы нажали на кнопку. Каким-то своим внутренним органам, да? Я хочу это. И как только мы нажимаем на кнопку, сразу происходят определенные изменения, предсказуемые изменения. Зачем я все это про машину рассказывал? Для того, чтобы просто объяснить, что это механизм. Предсказуемый механизм. И никаких чудес нет. Вот то, что люди говорят, вот чудо произошло. Это просто от незнания. Если взять телефон, да, это же чудо, мы просто отвыкли, но вообще это чудо. Мы, чтобы не пугаться, не думаем, как он работает. Знаете, чтобы ну, как-то не грузить процессор. Но вообще это чудо. Как он работает? Но те, кто знает, как он работает, как он устроен, да, для него это не чудо, это просто механизм. И если мы знаем, как это тонкое тело и грубое тело работает, эта техника работает, то мы можем очень сильно повлиять на то, как эта машина будет действовать. И самое главное, как она будет ехать по дороге судьбы. Потому что дорога судьбы, которую нам надо проехать, то есть когда мы появляемся здесь, то нам выдают тело, в котором мы можем путешествовать, машину, по которой мы можем ездить на одну жизнь, на прокат, одну жизнь. Садись в машину, поехал. Ой, как интересно, а вот это, а это что за рычажок такой? Вот, а это что за руль такой? И широкая дорога. Но это дорога этой жизни, это события, которые должны с нами произойти. Есть события, которые всегда обязательно произойдут с нами. Но есть события, где есть выбор, и мы можем выбирать. И куда мы будем руль крутить, то мы можем проехать три варианта, как мы можем проехать по этой дороге. Можем проехать по самому худшему варианту. Я приводил несколько примеров. Допустим, там в гороскопе есть такое место, где определяют, что человек будет проходить через аскезы. Аскезы – какие-то страдания, связанные с отречением. Отречение. Это может три варианта быть. Он может попасть в больницу, и там очень надо отрекаться. Там плохо как-то, плохо в больнице. Либо попасть в тюрьму, там еще больше отречения. Либо попасть в монастырь. Смотрите, это все одно и то же, это отречение. Ну, то есть комфорта нет, там как-то беспокойство, да, для чувств. Но это три разных варианта, по которым можно прожить эту жизнь. И получается, что вот эту дорогу жизни можно проживать по-разному. Это зависит уже от нас. И можно прожить ее, знаете, по самому худшему варианту. Залить самую грязь вообще, в самую лужу, чтобы забрызгало все наше окно обзорное, да, в машине. И еще меньше стал видеть. А можем проехать по какому-то более чистому варианту нашей судьбы. И вот три варианта, через которые может человек свою жизнь прожить. Один – это то, что он самый худший вариант. Второе – то, что он с минимальными потерями. И третий вариант – минимальные потери плюс он получает возможность развить мудрость. И это самое главное, что мы можем сделать. Чем более человек получает мудрость. Вчера я вам рассказывал про эту бабочку, да, в концлагере. И на самом деле восприятие мира вот все решает. Легко, конечно, сказать, как мы ехали сегодня в машине, и там мой друг говорил, ему говорят, знаешь, вот ты, главное, не думай о деньгах. Помогай людям и не думай о деньгах. Я говорю, как ты не можешь думать о деньгах, если ты о них думаешь? Если у тебя, неустроенной жизни, и тебе нужны деньги, как ты будешь о них не думать, если ты о них думаешь? Невозможно не думать, если ты о них думаешь. Это легко сказать, но надо что-то сделать для того, чтобы я их не думал об этом. Правильно? Потому что легко сказать, как-то надо легче воспринимать события в жизни. Знаете, с энтузиазмом, знаете, позитив. На позитиве все надо. Тебя обокрали, говорят, будь позитивным. Я бы с радостью был позитивным. Но как-то трудно. Какие-то вот эти искусственные формулы. У меня все хорошо. Моя рука горячая. Лоб холодный, на сердце хорошо, ой, как хорошо мне в жизни. Что-то на практике не работает. Оно искусственно просто, оно искусственное. Для того, чтобы это сработало, что-то такое надо делать, надо лучше всего жить по третьему варианту. Когда человек, мы сейчас об этом я напомню, когда человек правильно поступает, то эффект этого, мудрость приходит. И даже если внешне, даже у святых, смотрите, даже у святых людей, вчера мы говорили, что у вас, если даже рога или у вас ним, все равно вам придется через какие-то вещи пройти. Неизбежно. Через школу, через армию, через старость, через болезни. Так устроено. Но как они воспринимают эти трудности? Они не воспринимают это как страдания, эти трудности. Возьмите святых, да, возьмите Иисуса Христа, да. Непростая жизнь у человека. Непростая. Через какие страдания телесные пришлось ему пройти? Через какой позор пришлось пройти? Но повлияло ли это на его счастье? А его последователи? Знаете, 200 лет христианами кормили тигров. Просто ловили их и скармливали тигром. Ну, ради прикола. И все смотрели, интересно было. Если там кому-то скажешь, я христианин, имели полное право по закону человеку убить, и ничего за это не будет. И они становились, и они с радостью несли этот крест на себе. Почему? Восприятие другое. Если такого восприятия нет, ну это просто ужасная жизнь. Поэтому время, будущее может принести нам разные вещи. Если мы можем прожить нашу жизнь, эту дорогу проехать по-разному, можем по самому худшему варианту, так, чтобы ну, более-менее было нормально, что мы заслужили по судьбе. И третий вариант, что более-менее нормально, плюс еще мудрость приходит. Один царь, когда собрал художников, попросил их нарисовать, ну, раньше не было там видео там, да, они, ну, картины рисовали. Картины, чтобы можно было войти, посмотреть и какое-то настроение передать, да, заразиться каким-то настроением. И этот царь попросил, нарисуй мне счастье. Нарисуйте мне счастье. И люди стали рисовать, ну, много всяких вариантов, вот, какие-то водопады, какие-то там красивые виды, женщин. Ну, все красиво стал рисовать. Он смотрел на многие картины и выбрал одну картину. И на этой картине был ураган. Ураган, там крыши срывают, деревья летают, ну, столб вот этот вот, ну, вот, электропроводка порванная, да? Ну, все вот так. И вот в этом всем урагане маленькая птичка. Сидит маленькая птичка на дереве и счастливо поет. Счастье – это когда вокруг ураган, а у вас все нормально. Счастье – это когда внутри мир, потому что здесь ураган. Здесь, конечно, можно его немножко притормозить там как-то щитами, да, этими, как-то притормозить его, вот, меньше будет дуть. Но все равно тут будет дуть всегда. Но когда у человека этот мир, да, то тогда это в сознании, то тогда он может быть счастливым здесь. Говорится, что в этом мире по-настоящему быть счастливыми могут две категории людей. Это идиоты и счастливые. Вторые – это святые. Остальные в большей или меньшей степени им приходится испытывать беспокойство. Итак, три варианта, как можно судьбу прожить. Но теперь, как мне прожить по хорошему варианту? А еще лучше, чтобы это по-мудрому, мудрость еще приходила. Понятно, я понимаю, что там будут трудности, но такая судьба, я, ну, без трудностей уж никак. Но чтобы хоть поменьше было, и чтобы еще и мудрость приходила. Мы вчера разобрали с вами вот этот принцип, не очень удачно, я хочу побольше еще об этом сказать, потому что это важная вещь, потому что время реагирует на тот выбор, который мы делаем. Время очень внимательно смотрит, как выглядит время. Мистическое, этот фактор времени, как вы его представляете, этот фактор времени? Это же не часы, это же не секундная стрелка. Это какая-то сила, которая все двигает. Двигает атомы, двигает все вокруг, да? Каждую секунду двигает, и каждую секунду принимает решение, что в следующую секунду должно случиться с этим человеком. А фактор времени вот этим занимается. И он не слепо действует. У него какой-то есть, ну, принцип, он, знаете, с хитростью такой действует. Хитрые факторы времени, очень наблюдает за всеми. И он тенденции отслеживает наши. То есть мы находимся в этой машине, в которой мы едем. Но так или иначе, мы все равно считаем, что это я и есть эта машина. Но пока так. Теоретически мы, конечно, слышали, что я какая-то душа, которая не умирает. Но по факту я вот дядя Петя, вот, из Москвы. Но у нас есть варианты, как поступать. Смотрите, едем машина, вот мы ехали на машине, и какой-то там человек, мы едем 120 километров, ну быстро едем. И какой-то человек прям, знаете, так неожиданно выскакивает с правой стороны, Мы даже не заметили его, как он, откуда он взялся. Чуть-чуть бы что-то не так, и вдребезги мы разбились бы с ним. И вы едете по этой машине, по этой дороге, на этой машине, и вы можете выбирать, куда рулить. И если вы рулите, если тенденция вашего выбора, мы каждый раз можем выбирать между несколькими вариантами, которые у нас есть. Это наша свобода. У нас есть рычажок, наша решимость, у нас есть руль, разум. Мы можем рулить, смотреть. И вот если мы выбираем сторону, вот эту сторону, если мы выбираем в сторону больше сосредоточиться на себе, на своих эгоистических интересах, то это мы, значит, едем сюда. А если мы выбираем сторону не себе, немножечко забыть о своих эгоистических интересах, значит, вектор направлен в другую сторону. Так вот, так устроено, что если человек идет в этом направлении, это называется прогресс. Если он из-за что чем больше человек сосредотачивается на себе, тем больше дурных качеств он начинает проявлять. Потому что его зрение становится узким. Он не замечает других, интересы других. Вот, он видит только себя. И вам не нравится, когда рядом с вами тот, кто видит только себя. Вы не хотите, чтобы он видел только себя. Вам неприятно от этого. А вы думаете, другим приятно, когда мы хотим только, чтобы было так, как мы хотим. Это всем так? Это всем неприятно? И в том числе и времени это неприятно. И когда он видит, что тенденции сюда, то тогда человек живет по худшему сценарию, который можно прожить. Мы про тенденцию. Если тенденция в том направлении, человек идет на жертвы какие-то, этот принцип жертвенности, который заложен в основу этого мира, то тогда время начинает ему помогать жить по лучшему сценарию. И чем больше жертвенности добавляется в жизнь человека, это правда просто. Это просто практика, практические какие-то наши факты. Чем больше жертвенности, тем больше человек, у него, судьба лучше становится. Лучше, чем она должна быть. Еще больше мудрость начинает приходить. И вот две таких тенденции. Одна – это развитие, другая – это деградация. И человек может находиться здесь, но начать спускаться сюда – все, уже будет хуже жить. Человек может находиться здесь и начать идти туда, уже будет лучше жить. И вчера мы рассмотрели признаки, по которым мы можем понять… я вчера забыл еще вам сказать, что вот оно вот отсюда туда не прыгает. Вот отсюда сюда сразу нельзя прыгнуть. Оно идет постепенно. То есть из невежества сразу прыгнуть в благость нельзя. Смотрите, что это означает. То есть сначала у человека какие признаки вот этого сознания, самый вот крайний вариант? Это сон, лень и иллюзия. Сон означает, как можно меньше хочу существовать. Как можно меньше активности, вообще отключаться. Зачем жить? Так тяжело жить. Не хочу жить. Хочу, чтобы просто вот меня не было. Не хочу существовать. Лень – это зачем делать сегодня то, что можно делать завтра? Он вроде бы живой, но ничего делать не хочет. Пассивное, почти затуманенное сознание. Побольше чего-нибудь спиртного, чтобы чтобы все было спокойно. Да? И иллюзия – это означает, что человек… У него какие-то представления о жизни, о целях жизни, которые заставляют его еще больше опускаться вот в это состояние. Это иллюзия. И вот человек вот в этом пассивном состоянии, но если вдруг, он такой пассивный, такой с калачиком свернулся, этот несчастный кот, о котором мы вчера показывали, и тут его кто-то так у него загорелось внутри. Хочу побегать. Хочу пообщаться с другими котами и кошками. Это прорыв ведь, понимаете? Это уже прогресс. Это уже, смотрите, он немножечко более живым стал. Просто лежал как пень. И тут, что-то прорастать стало в нем. Прогресс ведь? Правильно? То есть ему надо уже вступать в отношения, ему нужно как-то договариваться, принимать во внимание других людей. Это же прогресс. Все, значит, он уже прогрессирует. То есть уже вот сюда пошло. Ему нужно как-то научиться общаться с другими. Но одна проблема. Если он, конечно, хочет общаться, но если он общается и при этом он активный, но при этом он не знает, как правильно общаться с другими людьми, он будет делать ошибки. Он может быть агрессивным. То есть активный, агрессивный человек может быть. Хочет общаться, но не умеет. И когда человек это делает, если он, но если вот он немножечко хочет дальше отношения свои строить и как-то развиваться, он начинает учиться, как правильно с людьми общаться, какие принципы существуют, какие законы существуют. Я вот это зачем вам все рассказываю? Чтобы вы увидели, что оно, вот этот, чем больше этот принцип знания и жертвенности, да, привносите в жизнь, да, тем больше эффекта, больше успеха в нашей жизни. Так вот, если он начал бегать, и так уже начал общаться, уже как-то он более живой стал. Потом соображает, чтобы я хочу, ну, чтобы дольше я мог общаться, надо какие-то принципы. И он начинает добавлять в свою жизнь вот этот вот принцип жертвенности. Надо как-то учитывать людей, может быть, учитывать законы, кармы, да? И вот когда он достигает срединки, вот этой срединки, это называется гуна страсти. Вот это невежество, а это гуна страсти. Иногда у нас путаница происходит. Мы думаем, что человек, который живет, знаете, как-то вот честно, да, это гуна благости. Нет, это гуна страсти. Гуна страсти – это высокая, высокая вещь. Гуна страсти означает, я хочу достигать своих эгоистических целей, но правильными способами. Понимаете? Чтобы у меня вот, ну, как бы работа была, ну, такая вот, ну, все по-честному. Это гуна страсти. То, что человек просто как бы движимый вожделением бегает и непонятно, что делает, это не гуна страсть. Это невежество с примесью гуны страсти. Это гремучая смесь, которая приведет его к страданиям. То есть этот человек живет по первому сценарию. Если он добавляет сюда вот эту вот вещь, это уже гуна страсти, он честный человек, и он по второму сценарию живет. У него хорошая жизнь будет. У него дольше будут счастье, и немного будет мудрость приходить. Если вот эта вещь начнет, ну, превалировать, знаете, он уже, ну, вроде бы уже все нормально, а можно что-то выше, чем чтобы все было хорошо в жизни. Можно мне как-то знания развивать, чистоту, может быть, очищаться как-то надо. Ну, надо, конечно, тоже и свои желания, но еще больше хочется очищаться. Тогда это уже выше, чем гуна страсти, уже чуть-чуть больше в гуну благости, чем переходит. Мудрости больше будет приходить. А вот на этом уровне человек вообще не думает о своих интересах. Он думает только о том, что я должник Бога. И он действует только ради очищения. Кушает ради очищения, работает ради очищения, воспитывает детей ради очищения. Все делает только ради очищения. Высокий уровень. Сразу сюда не перепрыгнуть. Сначала невежество, страсть, благость. Если человек идет в этом направлении, если в этом направлении это прогресс, и он живет по лучшему сценарию, мудрость больше и больше приходит, больше и больше он очищается. Если идет в этом направлении, такой человек деградирует. Если он был чистым, вот тут захотелось, а я вот хочу что-то в этом мире достичь, это в этом направлении. Если он говорит, я хочу в этом мире достичь, и я не хочу никаким правилам следовать, это в этом направлении. Если в этом направлении, то ждите приключений в своей жизни. Вот то, о чем мы вчера с вами говорили. И дальше что у нас тут? У нас, да, это печальный код у нас вот был. То есть, если человек живет, если его тенденция вот такая, да, если идет вниз, то тогда, ну, вот такая вот у него жизнь становится, и дорога вот такой становится. То есть, по обочине человека, по обочине своей жизни. И следующая машина, которая ему светит, она будет такая простая, ну, в цветочках, вот. Но не человеческая. Не человеческая машина. Если человек у нас вот такой, ну вот это у нас прогресс появился, он стал более активным, но если он не научится правильно себя вести, то опять будет тот вариант. Если научится правильно вести, то станет благородным вот таким. Знаете, все попрано, такой, все нормально у него, видите? Кто-то узнал своего кота, похоже. Такой сытый. Знаете, такие, приходишь к кому-то домой, кот такой вот лежит. Это вот про него. Он такой вот кот. Респектабельный, все нормально у него. А если дальше, то он уже будет на жертву идти ради других. Он готов идти на жертву ради других. И таких котов ждет. То, что они, по крайней мере, получат неплохую машину следующую, и они проживут свою жизнь на минимальных потерях. У них более-менее все будет, ну, как можно лучше, что позволяет ему судьба. Вот. А что касается вот этих котов, которые, знаете, все только ради очищения, только вот такие возвышенные коты, то дорога у них будет максимально хорошей. Ну, насколько все равно придется болеть, вы не думайте. Это неизбежно для всех. Стареть, ну, все через это пройдут. Там увядание, старость, все через это пройдут, не переживайте. Но он-то пройдет это с другим восприятием. С другим восприятием, потому что благость дает такую мудрость. И самое главное, что он может выйти из машины. Он может выйти из машины. И тогда не нужно больше будет проходить через все эти вещи, которые мы много раз проходили. Это концепция освобождения. Вот. И все это я вам рассказал, чтобы объяснить, что вот эта машина, в которой мы живем, это механизм. И если мы крутим какое-то колесико в этом механизме, то это влияет на все. Предсказуемо влияет. Может быть, я не знаю каких-то точных деталей. Это, ну, мы не настолько детализированно рассказываем. То есть надо больше как бы погружаться, что вот если ты, не знаю, там пнешь там левой ногой по этой стойке, произойдет то-то, то-то, то-то. Но кто-то может такое сказать. Если ты в субботу накормишь черную собаку, понимаете, черную собаку в субботу, то будет то-то, то-то, то-то. Вот, 100% будет столько, да? Но мы не идем вот на такую детализацию. Хотя кто-то может такое сделать. Но я не специалист вот до такой степени. Но что я точно знаю, что если мы будем привносить в свою жизнь вот эту вот жертвенность, и мы сейчас поговорим, как в разных сферах эту жертвенность можно привнести в свою жизнь. Даже если мы в одной сфере привнесем эту жертвенность, это будет влиять на весь этот механизм. И потом мы сможем поступать жертвенно и в других сферах. Возможности будут увеличиваться. А если мы даем тенденциям, невежественным тенденциям, эгоистичным тенденциям влиять, выбирать их, то возможности будут все меньше, меньше и меньше. Вот. Это все правда. Я себе это испытал. Вот. И делюсь тем, что работает. Вот. И мы возьмем эти 10 сфер. Они взяты из Бхагавад Пураны. Это 11, ну, кому ссылку нужна, вот могу даже ссылку вам дать. 11.13.4. Это Шримад Бхагаватам. 11.13.4. Эти 10 вещей описаны. Мудрецы описывают это. Он говорит, что это самые главные сферы жизни человека, и в этих сферах надо выбирать жертвенность. Если мы привнесем жертвенность в этих сферах, то тогда и машина будет получше себя вести, мозгов будет побольше, ясности будет побольше, решимости, газа будет побольше, и можно будет объезжать много-много ямок разных. Самое главное, можно обретать мудрость. Вот. И первое, здесь написано, первое самое главное, вот, сфера, в которой человеку нужно как-то выбирать принцип жертвенности – это книги. И что имеется в виду под книгами? Вот. Смотрите, раньше, когда была ведическая культура, во-первых, память была получше. Сейчас у нас все отдельно. Витамины отдельно, фрукты отдельно, ну, как бы в разных магазинах. Как бы человек здесь, мозги в электронном магазине продаются. А раньше, представляете, были встроены электронные, память была встроена. Сейчас отдельно, как бы, да? А раньше прям внутри была такая. Очень удобно, знаете, ну там поисковая система, там они, ну, наизусть знали все. Очень люди были с хорошей памяти. Они приходили в школу, и там они ничего не записывали, они просто слушали. Они

0: людей, ее разделили на части, потому что люди уже стали не способны так запоминать это все, оперировать такими объемами. И это разделили на части, на разные подразделы, вот, на разные сферы, в которые области действия для человека. Раньше было это все один файл. Вот потом разделили на части. Так вот, смотрите, как было устроено. Идея была ведической культуры, чтобы разных категорий людей, разных людей с разными машинами поднимать до жертвенности. Потому что мы же все разные, и нас нельзя всех под одну гребенку. Ну, представляете, там первоклассник и десятиклассник, а всем надо подтянуться там, на ГТО, да? Ну, как бы не очень хорошо. Или кто-то из ясли, знаете, приползает такой, а ты 10 раз подтянешься? Говорит, не знаю, давай. Ну, как бы не очень хорошо. То есть мы все разные, с разными машинами, с разными возможностями, с разными стремлениями. Вот. Для кого-то вдохновение, смотрите, там, да, и, соответственно, веды, они смотрели на разных людей, и надо каждому помочь. Поэтому они классифицировали людей на разные уровни, для того, чтобы каждому уровню давать свои вдохновляющие вещи. Вдохновлять их, стимулировать, идти вперед. Вы понимаете, да? Какие у нас стимулы для людей могут быть? Вот они вот живут, и как вот их вдохновить, чтобы они ушли на какие-то лишения, на какие-то аскезы, на какие-то контроль своих эгоистичных потребностей? Как по-разному можно вдохновлять? Давайте вдохновим. Давайте кого-нибудь, допустим, здесь. Давайте возьмем. Никого из аудитории брать не будем. Возьмем вот кота здесь. Вот кот у нас сидит. Как-то он, знаете, печальный такой. Не, печальный, наверное. Печальный кот такой. Вот. Печальный кот. Он ничего не хочу делать. Вот как-то. Вот. Надо его вдохновить. Слышишь, кот, надо как-то вести себя прилично. Как будем вдохновлять?
1: Заинтересовать.
0: Давайте заинтересуем его.
2: Надо понять ценности какие.
0: Какие у него ценности? Вот у него какие ценности?
3: Еда.
0: То есть как будем сначала говорить?
2: Давай поешь.
0: Нет.
3: Мы тебя накормим.
0: Нет. Нет. Попроще еще аргумент должен быть, попроще. Пока
2: не дам еду.
0: Не дам еду. Вот не будешь работать, не дам еду. Ты понимаешь? Понял. Этот аргументом от бакулом, да? То есть первое, просто люди боятся. Поэтому говорят, если ты будешь себя плохо вести, то тогда ты попадешь в ад. Хочешь в ад? Нет. Тогда надо себя хорошо вести. Ладно, ладно, хорошо. Ад там может и на земле начаться. Кто-то мне анекдот рассказал. Там в некоторых странах вообще грех считается давать деньги под проценты. Ростовщичество считается грехом в некоторых традициях. А?
3: В исламе.
0: И там, соответственно, человек пришел попросить кредит, спрашивают кредит, он говорит, можете дать мне кредит? Он говорит, да. А сколько я вам должен? Нисколько не должен. А если я вдруг вам не верну? Тогда Господь тебе поругает, тебе будет неудобно. Он говорит, Господь-то когда только я его увижу? Как только не отдашь, сразу и увидишь. Смотри, будет неудобно тебе. То есть пугают человека. Надо следовать. Первый аргумент, который надо следовать дхарме. То есть надо следовать своим обязанностям, иначе ты будешь страдать. Это правда. На самом деле это правда. И вот его сначала вдохновляют. Ты следуй каким-то ограничениям, правилам, иначе ты будешь страдать. Ты же не хочешь страдать. Ты же не хочешь, чтобы тебя царь наказал, чтобы тебе милиция, полиция наказала. Нет, тогда делай. Теперь он уже это делает. Смотрите, он уже начал это делать и видит, работает. Знаете, стал здороваться там как-то, честно себя вести. И что он начинает видеть? Мыши пошли. Мыши. Какой теперь для него стимул? Он уже вроде все делает, какой теперь следующий стимул? А хочешь больше мышей? Он говорит, хочу.

0: Поэтому надо дхарму выполнять для того, чтобы было больше мышей. И когда у него будет, знаете, целый амбар мышей, что ему надо теперь говорить? Как его вдохновлять?
1: Съесть.
0: Как их вот так вот съесть, чтобы надольше хватило? Как наслаждаться надо? Это же тоже надо этому учиться, понимаете? Если вы сразу много мышей съедите, вам будут проблемы. Да ведь? Надо как-то уметь это делать. Даже, допустим, семейная жизнь, надо уметь как наслаждаться. То есть, как надо разговаривать, как надо себя вести, для того, чтобы можно было больше эмоционального и физиологического счастья кого-то получить. Это же надо уметь это делать. Как с друзьями можно общаться, чтобы можно было больше счастья? Надо следовать дхарме. У него успешная жизнь, смотрите, он мышей наелся. У него вообще все здорово. Что дальше?
2: Делиться надо.
0: А? Ведь поделился уже со всеми. Дальше что он хочет? Он говорит, а можно что-то еще вообще? И тогда четвертый аргумент, который его вдохновляет, следует дхарме, и тогда ты сможешь выйти из этой машины. Потому что даже если вы наелись всего, все равно же болеть-то будете. Все равно же рождаться надо будет. Все равно же стареть надо будет. Это никуда, это просто, ну, всегда так будет. А можно, чтобы вообще, можно мне что-то, что не кончается? Да, следует дхарме. Получишь то, что не кончается. Посмотрите, веды, они вдохновляют человека. Следуй принципу жертвенности, дхарме. Но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе, имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот, как не страдать, для других, как можно больше заработать правильным способом, для третьих, как можно наслаждаться, и чтобы это было прилично, для четвертых, как можно освободиться. Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта книга, это наш разум. Это самое главное, что у нас есть. Это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они, два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но не важно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас это книга, по которой вы хотите жить, вот такая, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень человека. И давайте посмотрим, какие варианты книг есть. Конечно, не большинство людей, они сильно не заморачиваются, какой философии я следую. Ну, не я, в смысле, а они. Вот, по мне-то они не заморачиваются вообще. По какой философии я следую? Люди гуляют и спросят, а по какой философии вы живете? Он говорит, ты чего вообще? Но все живут по какой-то философии. Может быть, мы не можем ее сформулировать. Да, кстати, интересный момент, что слово «философия» переводится как «любовь к мудрствованию», да? И вообще это такое, человек сидит, значит, он там наелся всего, как бы делать нечего, он так зевает. Говорит, давай пофилософствуем. Вот, такое представление, да? Ну, как бы это ментальное развлечение. Философство, значит, ментальное развлечение. Но в Ведах не такое слово используют для этого. Используют слово «даршин», слово «даршин». «Даршин» значит «мировоззрение», значит «взгляд». То есть у каждого есть свой взгляд на мир. У каждого есть свое вот это вот восприятие, парадигма есть такое слово. У каждого есть парадигма. И в этих книгах описана парадигма, которая меня привлекает. И люди не знают, как это формулировать, но что-то им нравится. Может, кому-то эта книга нравится, автор какой-то, кому-то фильм какой-то нравится, какая-то группа нравится. Но так или иначе, это та ценность, к которой он тянется. И в зависимости от того, какие мы ценности делаем приоритетом в своей жизни, значит, так мы выбираем книгу, по которой мы живем. Давайте посмотрим, какие варианты книг есть. Какие варианты книг есть. Давайте, какой вариант книг, которые вдохновляют на то, чтобы человек становился эгоистичнее, эгоистичнее, знаете, как можно больше спать, как можно меньше делать. Вот. Вы знаете такие книги, которые на это людей вдохновляют?
3: Детективы.
0: Детективы на что вдохновляют? Смотрите еще раз. Вот это... Мы сейчас говорим про невежество. Невежество, значит, там иллюзия, лень и сон. Лень, значит, ничего не надо делать, как можно меньше делать, как можно больше спать. А иллюзия – это, значит, какие-то странные увлечения. Это безумные увлечения, которые не приносят пользы ни этому человеку реальной, не приносят пользу ни окружающим. Какие-нибудь книги вы можете вспомнить на эту тему?
4: Плейбой.
0: Почему? Почему?
3: Потому что просто придумай себе какую-то картинку, и можно ничего не делать.
0: Придумай себе какую-то картинку, и внешне не надо ничего делать. Классная вещь. То есть, в принципе, можно ничего не делать, оно все само будет происходить. Правда же? Правда? Подходит, подходит. Мне нравится эта идея. Это вы сказали, это не я, да. Вот, если что, к нему. Вот. Я видел такую книгу, называется «Как, ну, то есть учит, как спать. Путешествие во сне, там, да? Странствие во сне». То есть, представляете, там жить во сне можно. Все-таки, о, нормально! То есть здесь как-то не получается все устроить. Так надо переходить в другие миры. Во сне надо путешествовать. Вот, да? Что там про «Алису в стране чудес»?
4: Книга «Алиса в стране чудес».
0: И?
4: Ну, там же как?
0: Как?
4: Заснуть и
0: вот-вот. И кто-то вот.
4: Безумные идеи.
0: Да-да-да. То есть книги, которые вдохновляют на какие-то наркотики, на какие-нибудь такие, надо выпивать побольше, да? Вот, как можно больше спать. Но есть такая книга интересная. Называется «Книга рекордов Гиннесса». Вот. И там есть такой раздел, ну, я просто в интернете нашел. Чем люди увлекаются? Там один мужик уже несколько лет красит бейсбольный мяч. Бейсбольный, или как это? Маленький, это не бейсбольный.
4: Теннисный.
0: Теннисный. Нет, нет, который они вот этот играют. Нет, нет, не пинг-понг, а...
4: Гольф.
0: Нет, американский вот этот.
5: Регби.
0: Крикет, ну, короче, вот такой вот бейсбол, да, бейсбольный мяч. Да, бейсбольный мяч. И он, значит, он такой маленький, да, этот бейсбольный мяч. А вот там на фотографии вот уже вот такая вот штука. И каждый уже приходит, и он еще один слой краски туда, еще. И там уже последователи появились. В других городах люди красят бейсбольные мячи. Вот, там фотографируется такое увлечение. Вот другой человек достает пух из пупка и собирает его в банках. Вот. И люди читают, говорят, мощно, смотрите, как интересно можно жить. Как можно проводить. Кто-то постригает своих псов так, что ну, надо как бы время. Ну, представляете, у людей сколько времени? Представляете, сколько у людей времени? Они постригают собак, чтобы на львов были похожи. Вот. Они как, ну там интересно, очень красиво, ну хотя бы эстетично вообще как-то. Ну вот так вот. Ну то есть такие приоритеты в жизни у людей. Это неплохо, но куда человек идет вообще? Куда он катится-то? Вот, в какую сторону? Неужели он вверх? Надо же к жертвенности куда-то туда. Вообще это иллюзия. Человек все поменьше жить, поменьше действий, поменьше активности, поменьше думать, а зачем мы живем? Это же все признак того, что человек будет терять. А страсти, давайте страсти и невежество вместе. То есть есть страсть, уж есть активность такая, надо действовать, но можно любыми способами достигать все, что ты хочешь. Ты сам придумываешь законы. Вот закон на твоей стороне. Как вот ты принципы придумаешь, так оно и будет. Но это же правда, да? Хорошая же вещь. Одна проблема, время по-другому реагирует на это. Какие книги вдохновляют на эти вещи? На агрессию, на какую-то делай все, что хочешь, все тебе можно. Вспоминайте, есть такие книги, нет? Есть, говорят. Я обычно вспоминаю историю, которая случилась в начале прошлого века, 19 век. И в Америке произошло, ну то есть там два парня из богатой семьи. Они начитались книг, там одну книжечку они получили. И там как раз про сверхлюдей было речь. Они возомнили себя, знаете, прям так, ну да, мы сверхлюди, нам все можно. До практических действий дошли. Они взяли своего одноклассника, заманили в машину, вот, убили его зверским образом, просто вот, ну, как бы, разбили его, завернули его потом в ковер и засунули его в трубу. Ну, такая водосточная труба, где-то в болоте. Потом покушали и поехали домой. Приехали домой, написали папе этого сокурсника письмо. Если вы хотите видеть своего сына живым, пришлите это вот по такому-такому-то адресу в коробке, вот здесь оставьте, там, 50 тысяч долларов. Выкинули вот эту печатную машинку там куда-то в озеро, и все, и счастливый, безнаказанный. Мы можем делать все, что мы захотим. Кто-то откопал этого пацана, вот этого труп. Там как-то вот увидели, достали, увидели это зверство. Ну, раньше как-то люди, ну, такого не делали. Ну, понятно, там война, понятно, там ограбить. Но просто так вот взяли, что с ребенком сделали. Просто так. Вот после этого появился вот это вот у них вид преступления такое, ну, обозначилось. Убийство ради интереса. Просто ради интереса убили. Вот они его, и не только полиция, но и даже гангстеры, они взялись на то, чтобы найти того, кто это сделал. И эти двое, они, знаете, полиции помогали. Да, мы поможем, мы нас найдем. Знаете, как самые рьяные помощники. В конце концов, доказали, что виноваты они. Они нашли эту печатную машинку, сверили там все, кому он принадлежит, вышли на них. Им дали обвинение, ну, как бы дали им там 20 лет, кому-то пожизненно, одному пожизненно, другому 20 лет. Они почитали одну книгу. Через несколько лет эту книгу прочитал другой человек. И целая нация возомнила себе сверхлюдьми. Целая нация. Смотри, какая разрушительная книга. Одна книга. К чему приводит человек, живет по сценарию самому худшему в своей жизни?
6: Как книга называется?
0: Не скажу. А то вдруг вы захотите почитать. Спросите, кто догадался, потом у него спросите. Теперь смотрите, следующая книга. А вот если вот такая вот книга, когда надо исполнять свои желания, но нужно делать это экологичным образом. Нужно делать это, как учитывая других, нужно делать как-то по-честному. Встречали такие книги? Уголовный кодекс. Вы юрист, что ли? Она говорит, да. Ну, допустим, Карнеги, да? Как завоевать друзей, да? Там же правильные законы написаны. Если вы хотите с кем-то подружиться, надо, ну, как бы, называть его по имени. Он там, ну, правильные вещи. Другой момент, что их можно использовать, ну, как бы, просто, чтобы манипулировать людьми. Это другой момент. Но взял-то он их у людей, которые это правильно делали. Хорошая вещь. Человек читает такие книги, это для него идеал, он стремится к этому. Это уже, ну, страсть, чуть-чуть страсть. Да? Он уже такой благородный человек. А если книги говорят, надо больше отдавать, вот, больше отдавать. Конечно, тебе надо что-то, но тебе надо еще больше отдавать, заботиться о людях, помогать другим. Вот, вспоминай, что есть законы, что ты не Бог, что надо как-то быть в гармонии с законами Творца. Такие книги бывают?
7: Конечно.
0: Конечно. Вот, если вы читаете такие книги, если это ваше устремление, то тогда это страсть и благость. А если книги говорят только о том, что надо жить, забудь о себе. Забудь о себе, и ты будешь счастлив по-другому. То это чистая сатва. Чистая сатва. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас является, ну, вдохновением, по какой книге вы хотите жить, куда вы хотите стремиться, это будет влиять на то, в какую, вот, куда машина ваша будет разворачиваться. Может быть, я еще не могу так жить, но, по крайней мере, я уже лежу в том направлении. Уже книга стоит в этом месте, и я туда и смотрю на нее. Смотрю, я помню первый раз, когда у меня появилась духовная книга, я ничего не понимал там. Ну, то есть, я там все понимал, вернее. Все было понятно. Ну, все, я начал понятно, что все, ну. Раз, два, ну, вот, да, ну, ясно. Но в реальности я ничего не понимал. Но, по крайней мере, я как-то уважительно к этому относился. Так влияет. То есть какой можно сделать вывод? Если вы... У нас есть выбор, да? Ну, то есть вот первая сфера – это сфера моих устремлений, сфера моих ценностей, к которым я хочу стремиться, вот, от чего я вдохновляюсь. Добавьте туда свои ценности каких-то авторов, каких-то книг, да, которые вдохновляют на жертвенность. И ваша жизнь пройдет по лучшему сценарию. Чем это какое-то возможно, потому что это будет привносить. Это самое сильное, что влияет. Это книги. Самые сильные. Наши ценности, сознательные ценности, которые мы развиваем, к которым мы стремимся. Добавьте туда жертвенности, и вы увидите, что ваша жизнь будет меняться. И поменьше вот этого вот делать, что хочешь, меньше жить, поменьше, побольше спи. Вот просто убирайте это из своей жизни. Вот. Сильная вещь, правильно? И простая. Вот. Устремление. Устремление это меняет. Что-то там еще у меня было про эти книги. Сейчас я посмотрю. Вот. Да, вроде все. Да, я вот тут у меня. Да, если мы духовные книги принесем в свою жизнь, вот как-то это точно будет нам помогать. Вторая сфера, которая сильно влияет на нас. Это еда. Смотрите, как звучит, как вообще красиво, да? Я старался, да. Еда и питье, смотрите. Питье бывает разное. Вот. И это однозначно. Точно так же, как книги влияют на наше сознание. Я вам привел пример, да? Ну, вот этих людей, они начитались просто книг. Точно так же еда влияет. Тут никакой эзотерики нет. Еда влияет на нас, питье влияет на нас. Я не буду приводить, обычно, когда про воду говорят, приводят пример вот этого японского исследователя, как его Да, оказался жулик. Прости, Господи. Да. Никто... Не, ну идея-то, можно без всякой эзотерики. Ну, жулик, в смысле, никто не может эти опыты воспроизвести. Это научное... Научно невоспроизводимая вещь, ну, то есть это подстроенная штука. И вот один дядечка дает $1,000,000 тому, кто сделает этот эксперимент. Второй раз. Никто не сделал. Лежит $1,000,000, если что, ну, заходите. А какой? Ну, что там замораживал воду, и она там разные, в зависимости от того, какое слово говоришь, принимали снежинки разные формы. Вот, это неправда. Но мы без всякой эзотерики и всяких таких штук, у нас есть личный жизненный опыт. Да? Если мы съедим поедим чего-то, да? Ну, знаете, так. Не, лучше выпьем, давайте выпьем. Если мы выпьем 7-Up, да? Вот. И это одни ощущения, да? А если мы выпьем, ну, вот тут вот, ну, другое, да? То заметили, это по-другому влияет на сознание. Есть же разница, да? То есть питье влияет на наше сознание. Знаете, вот это вот стекло, через которое мы смотрим, оно как-то уже становится, да? Уже не все не все видишь. Влияет это или нет? Если человек съел немножечко, да, ну, пиццы, да, вот, одни ощущения, да, у него в желудке. А если он съел, ну, 10 раз больше пиццы, по-другому, как, знаете, как уже так, медленность какая-то начинает приходить. Есть же эффект, разный же, да, эффект. Замечали, а есть еще более тонкие влияния. Вы, допустим, приходите к кому-то, покушали у кого-то, и так радостно становится. А другому приходите, ну, вроде то же самое, та же картошка. Кушаете, и как-то печально становится. Влияет еда-то на нас? Еда влияет. Поэтому, и при том она влияет не через мозги, она напрямую влияет. То есть не то, что мы съедаем и думаем, нет-нет, со мной все будет хорошо. Да тебя никто не спрашивает. Как только это попадает туда, оно начинает влиять. Поэтому там говорят, к сердцу мужчины, да, лежит через желудок, да? Что так, может, в лоб не возьмешь, да? Но через желудок его можно взять. Вот. Влияет, потому что. Тайное оружие такое. Еда. Вот. Еда влияет. Теперь, оказывается, еда бывает разная. И у еды есть три, вот смотрите, три вещи, которые есть у еды. Три таких ожидания и влияния, которые люди, ну, ожидают от еды. Первая вещь, что еда должна помогать тому, чтобы жизнь, ну, жить дольше. Да? Помогать, сейчас, знаете, как-то по-русски сейчас я это скажу, увеличивает продолжительность жизни. Это нормальное же ожидание от еды? Вы зачем кушаете это вообще, да? Хотелось бы, ну, чтобы как-то подольше, да? То есть продолжительность жизни. На жизнь должна влиять. Вторая функция еды. Зачем еще и люди едят? Скажите. Приятно же, да? Приятно, что там должно быть. Удовольствие. Жизнь должна увеличивать жизнь. Должна увеличить, чтобы это было удовольствие. Это же еда, для этого нужна. Вот. Поэтому так трудно, знаете, там, этот монодиету соблюдать, да? Я помню, я 10 дней ел одну и ту же вещь. Притом она вкусная. Но на 10-й день уже просто хочется что угодно, только не это. И третье, знаете, зачем еда нужна?
7: Топливо.
0: Вот это и жизнь.
7: Это жизнь.
8: Восстанавливать тонкое тело.
0: Жизнь. Ну, почти. Очищать, очищать тело. Очищать тонкое тело. То есть еда очищает. Оказывается, еда влияет на то, что мы идем вверх или вниз. Она может осквернять нас, наше сознание, она может возвышать наше сознание. И теперь давайте посмотрим человека, который вот такой, знаете, этот кот, вот этот несчастный, который в том, знаете, ему побольше спать, он в иллюзии такой, ему все равно вообще, что делать, да? Он такой вот, ну такой, вот что он будет есть?
9: Что найдет.
0: Все равно, что есть. Смотрите, он ест то, что не увеличивает его жизнь, а ее сокращает. Представляете, человеки едят то, что не увеличивает их жизнь, а сокращает. Это ли не безумие? И мы все это делаем. Зайдите в интернет. Ну, вообще, я не говорю все, но есть грех как бы такой, да? Зайдите в интернет и наберите вредные продукты. Там выскакивают чипсы. Чипсы, знаете, чипсы такие. Очень полезный продукт. Очень полезный. Вот. Ешь его, и жизнь сокращается. А так оно им, ну, я и хочу как побыстрее закончить эту жизнь, знаете, уже, ну, как бы надоело. Вот. Я уж не говорю про там напитки определенные. Они тоже не помогают продлить жизнь. Знаете, иногда такие вот люди, здоровяки такие говорят, да я всю жизнь вообще пью. И нормально, знаете, она там у меня дезинфицирует все. Я был с человеком знаком. Невероятно сильный человек. Ну, то есть он там гайки там гнул, там еще что-то там вот такое делал руками. И вот он смог прожить до такой старости, ну, выпивая очень много, потому что он здоровый был. Ну, с детства здоровый. Вот если бы он современно начал так пить, они меньше проживут. То есть представляете, сколько бы он прожил, если бы он не пил? Ну, сколько бы он прожил? Намного бы дольше. До 100 лет, может быть. Он гордится, говорит, я вот видите, вот всю жизнь нормально. Так, ну, было бы дольше. Понимаете? Вот. То есть эти люди едят то, что нельзя есть. Там оказывается, не знаю, кетчуп, знаете, кетчуп. С кетчупом можно съесть все, что угодно. И люди так и делают. Там пахнет как-то, надо кетчуп туда. Я могу прочитать, что люди едят, когда они в таком варианте находятся. Смотрите, безвкусное, разложившееся, испорченное, приготовленное остатков и непригодных продуктов. Вот. И вот эти все там жареные, вот это вот, консервированное, да? Вот. Что там у нас еще полезное? А, напитки вот эти тоже, кстати. Там такой элемент есть, который не утоляет жажду, а увеличивает ее, чтобы он, ну, продавалось больше. Там этот какой-то добавляет глютамат, да? Глютамат. И с ним можно съесть что угодно. Он на психику влияет. И все вкусное с ним. Так вот, люди, такой вот, вот когда они выбирают такие продукты, жизнь их не увеличивается, а сокращается. Вторая вещь, оно хоть вкусное было бы, блин, так оно и невкусное еще, а ему все равно. Оно, знаете, уже там так как-то не пахнет нехорошо, а ему все равно, он ест. Оно и не полезное, и невкусное. И оно еще, знаете, что, вот, не очищает, а загрязняет. И вот что влияет на, когда, смотрите, какая вещь. Есть пища, которая достигается, ну, какими-то, через какое-то насилие. Насилие. Понятно, что, чтобы есть, это значит какое-то насилие. Вы даже когда огурцы едите, или помидоры, все равно это насилие над растением. Вот вы стояли, никого не трогали, вас что-то оборвали и как бы... Здрасте. Я не собирался тебе давать это все. Это насилие. Но без насилия невозможно в этом мире. Но надо стараться, чтобы его было как можно меньше. Есть какие-то, ну, соответственно, там одно дело оборвать огурцы, а другое дело перерезать кому-то глотку. Вся эта негативная энергия, боль вся, она находится там. И человек не только ест какую-то пищу непригодную, того, чтобы тело его, ну, как-то функционировало. Не только оно еще какое-то разложившееся и невкусное, да, оно еще оскверняет сознание. Он тупеет просто. Человек говорит, ну нет, я как бы соображаю. А вы представляете, как бы вы соображали, если бы еще пища была чистая? Если даже вот при такой нагрузке, такой сообразительность, а вы добавьте просто немножечко чистоты в пищу. Вы не узнаете себя. Знаете, иногда люди, там, я видел какой-то фильм, человек ел таблетки. Я забыл, как он называется. Игра, по-моему, да? Я не помню. Ел таблетки, гением становился. Благость просто добавьте, благость. Чистую еду добавьте, и без всяких таблеток нормально будет. И память добавится, и сообразительность добавится, и работоспособность добавится. Просто очищать пищу нужно. Теперь давайте посмотрим на кота, который у него, как бы, он уже начал так как-то активно вести себя. И он понимает, так, все подряд есть нельзя. Нет, все подряд нельзя есть. И мне надо что-то такое, ну, в страсти, что он будет хотеть. Чтобы было как можно вкуснее, да. Его будет удовольствие. Вот, и он же не все подряд есть. Он даже будет, знаете, ну, как бы смотреть на этикетки. А из чего это сделано? Если там, помимо... продуктов, идентичных натуральным, что-то еще. Его эко-продукты начинают интересовать. Они вкуснее, они лучше, да? Экологичнее. Но одна вещь, основной акцент, чтобы было вкусно. вкусно, слишком сладкое, слишком соленое, слишком острое. Это основной акцент. Основной акцент. Но также он беспокоится о здоровье, но все-таки основной акцент на то, чтобы было вкусно. Иногда это перегибает, все-таки болезни приходят. Но он хотя бы, вот, хотя бы наслаждается этим. Первый даже наслаждаться-то не может, он есть непонятно что. Этот хотя бы наслаждается этим всем. А если немножко больше туда добавить мудрости, что он еще будет делать? Он уже будет спрашивать, а кошерное это, нет? Халяль это или чего это? Освященная ли это пища? Потому что, смотрите, оказывается, сознание человека, который готовит, оно туда проникает. Помимо того, что она должна быть съедобная, помимо того, что меньше насилия, да, должно быть. То есть он будет стараться, ну, как бы экологичное не только, ну, в смысле, без химикатов, а чтобы было меньше насилия, меньше животной пищи какой-то в жизни. Ну, посмотрите, все святые личности, они сокращают мясное в своей жизни. Меньше насилия. В христианстве сколько дней постов?
8: Полгода.
7: 200, по-моему.
0: Ну, не от хорошей жизни же, понимаете? Для очищения. Если это хорошая вещь, то зачем это ограничивать? Наоборот, надо побольше. Но раз ограничивают, означает, что это как-то влияет на сознание человека. Вот. И идеальный вариант, то есть человек в благости, или, по крайней мере, сильно добавивший благость в свою жизнь, какого-то жертвенности в свою жизнь, он понимает, так, это тело кормить надо правильно. Это тело надо кормить вкусно. То есть, смотрите, в благости, я почитаю, какая пища благости, смотрите. Пища благости, сейчас вам скажу, ну вот это на самом деле есть, продолжает жизнь, удлиняет жизнь, она приносит удовольствие, и она очищает. Это пища благости. Вот. И, соответственно, пищу можно, то есть меньше насилия в пище, удовольствие хорошо сготовлено, и полезные продукты, которые... Вы спросите, а как так сделать? Представьте, у нас так, такой образ жизни у нас такой, что некому готовить. А раньше-то, когда люди жили-то нормально, там жена готовила дома. Ну, она дома просто приготовит что-то вкусное, да, на всю семью приготовит. Не нужно было Макдональдс. Представляете, не надо было жареной картошки вот во фритюре. Не надо было этот кетчуп, с которым все можно съесть. Все готовили каждый день. И все были счастливы. Смотрите, нормально поесть. Хорошо в голове. Хочется петь. Вот. Хорошая же вещь. А потом поели в Макдональдсе. Хочется спать. Что-то журчит там. Приходишь к врачу, спрашиваешь, что там журчит. Ну, началось. Так не было, но началось, значит. И что мы добились? Ну, что мы добились-то? Живем меньше. Зато как живем вообще? Везде электроника висит. Ну вот, одним словом, хорошо сходить на курсы по кулинарии, хорошо, если поготовить, ну как-то. Иногда людям, они спрашивают, а что готовить, например, вегетарианское, что приготовить? Одуванчики, что ли, нарезать? Нет, хотя одуванчики тоже неплохо, вот, но там такое разнообразие. В этот вопрос, а что же я есть буду? Это глупый вопрос, там валом чего там есть. Просто надо научиться, потратить на это время. И ваши близкие будут счастливы, вот, и вы будете счастливы, и эта пища будет очищать. Я приходил, ну, у меня друг есть, он для меня, ну, как бы идеал семейного человека, то есть у него все хорошо, и, ну, и бизнес, и у него есть семья, и вот он как-то вот духовный человек. Я пришел как-то к нему в гости, и он приготовил, ну, там, хорошие блюда, там, вкусно все, вот, приготовил, там, как-то помолились мы. Вот, я кушаю у него дома, кушаю, так, вкусно, вот, и чувствую как-то легко, и петь хочется. Я думаю, надо побольше тут есть. Вот эта еда должна быть такая. Ну, понятно, если еще дальше наворачивать, то надо понять свою конституцию, что для нашего тела подходит, не подходит. Оказывается, заморские продукты не очень подходят. Надо те продукты, которые у нас растут. Но это уже нюансы пошли, они больше уже с аюрведой связаны. Ну, хотя бы просто не есть какой-то мусор, да? Ну, хотя бы, ну, вкусно, чтобы было. Ну и поменьше насилия, и хорошо, если это освещать. И вы увидите разницу. Вы увидите, как вот сознание шире становится, настроение лучше, соображать станет ну как-то больше, легче жить стало. А то, знаете, придешь куда-нибудь, поешь, и хочется повеситься просто. Я представляю, они там все время это едят. Знаете, повар и там что-то, знаете, думает, надо повеситься. Вот. И вы заходите в ресторан, где повар об этом думает. Тут и своих тараканов хватает, понимаете? Тут еще ихние вирусы. Опасная вещь, да? Потом как бы хуже будет. Окей. Это с едой. То есть, еще раз, еда, она вторая по важности. Первое – это, ну, разум, то ценности, по которым я хочу жить, мои устремления. А вторая – это еда.
10: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Следующее – интоксикация. Применение веществ, которые одурманивают сознание, лишают человека правдивости. Как это происходит? Человек, который живет в целом, любое живое существо, оно создано только для одной жизни – жизни в состоянии ананды. Жизнь в состоянии счастья. Причем не просто счастье, а всевозрастающее счастье, постоянно растущее. Если этого в жизни не происходит, у человека возникает дефицит. Дефицит счастья. Мы все вот здесь живем, заметили, мы все живем в состоянии дефицита счастья. Вот. Так что происходит? Мы находимся в дефиците счастья, но живое существо жить постоянно в дефиците счастья не может, потому что оно сначала впадает в депрессию, а потом оно может просто тело оставить, то есть умереть. Досрочно. Без счастья жить невозможно. И дальше у живого существа, когда он находится в таком состоянии, есть всего два варианта. Первый вариант – это признаться самому себе, что вот только причина того, что я сейчас счастья не испытываю, или испытываю, но недостаточно, заключается не в ком-то, кто мне портит жизнь, да, меня сглазили, мировой империализм, жидомасоны. Но на самом деле причина заключается только в наших собственных глупостях. И вот два варианта есть. Когда человеку плохо становится, он задает, если человек задает себе вопрос, что я делаю не так, вот, ну почему мне плохо, я что не так делаю? Вот такой человек рано или поздно выбирается.

своей депрессии, но что он понимает, что вся проблема находится в нем самом, и он начинает искать эту проблему. Он ищет людей, которые помогут ему ответить на этот вопрос. Это первый вариант. И это правильный вариант. Человек, который всегда ищет собственную часть вины, вот во всех конфликтных ситуациях, во всех тяжелых ситуациях, безысходных даже, он что делает? Всегда ищет, а в чем моя доля вины? Что я-то сделал не так? Вот такой человек неизбежно в жизни становится счастливым. Вопрос только времени, когда это произойдет. Потому что он честно, он правдиво смотрит на жизнь. Он понимает, что это моя проблема в том числе. Есть же другой подход. Когда человеку плохо становится, ведь напрямую не всегда видно степень своей вины. Да, ведь просто бывает вообще беспричинный. И говорит, мне сейчас просто плохо, все стало, все мучают меня. Почему меня мучают? Я хороший, меня все мучают. Вот. И человек, он не задает этот вопрос, то он входит в неразрешимый конфликт. С одной стороны, я хороший, то есть я ничего плохого не делал. Почему от меня ушла жена? И возникает конфликт, который неразрешим. То есть человеку плохо, а при этом он считает себя хорошим. И дальше, чтобы компенсировать вот эту нехватку счастья, то есть свои напрасные ожидания от завышенной самооценки, человек неизбежно, рано или поздно, начинает употреблять вещества, которые имеют одурманивающую природу. То есть, чтобы компенсировать нехватку счастья, которое возникает от чего? Что она ушла не потому, что она плохая, а потому что я сам недостаточно хороший. Понимаете? Все, если человек это не может принять, того, что он недостаточно хороший, он неизбежно будет находиться в дефиците счастья. В результате возникает сильная тяга к веществам, которые что делают? Что делают одурманивающие вещества? Они дают сразу счастье. Так что это за счастье? Это счастье является незаслуженным. То есть, по идее, мы не должны испытывать этого счастья. Но так как нам ничего не хочется делать, чтобы исправить ситуацию, а счастливыми мы быть хотим в любом случае, то неизбежно должно быть что-то, что сделает нас искусственно счастливыми. И вот это вот искусственное счастье, чтобы оно было, была возможность у нас этого искусственного счастья, есть такие вещества, которые называются интоксиканты. То есть они не случайно появились на этой земле. В результате человек теряет, сходит с платформы правдивости. То есть он не хочет, он не то что сходит, он в общем на ней не находился. Потому что принять платформу правдивости означает войти в гармонию со своей душой. То есть мы принимаем то, что я не очень хороший, это больно. Но сразу за этой болью идет счастье, потому что сверхдуша говорит, вот теперь ты хороший, вот теперь ты грязный, мы до дыры угодим. Поэтому на тебе счастье, иди с помощью него сражайся за свой брат. Понимаете, если мы этого не делаем шага, то неизбежно мы находимся в состоянии лжи. И чтобы больно не было, мы будем склонны принимать интоксикацию.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

какую-то отдельную функцию чего-то. Здоровье есть тогда, когда вы принимаете энергию Бога в свою жизнь. Когда просто вы регулярно купаетесь в море или в реке. Потому что море и река – это прана, это жизненная энергия. Прана также есть в солнечном свете, в ветре. Вот когда вы открыты к этой пране, прана, жизненная энергия, когда вы питаетесь ей, когда вы открыты к энергиям Бога, ваше здоровье становится очень сильным. Когда вы едите чистую пищу, в которой есть прана. Знаете, я был недавно в Индии, там посещали мы разные святые места. Там есть одно удивительное место – Вриндаван. Жители Германии, где я проводил программу, до сих пор помнят, я рассказывал немножко об этом месте. Один из моментов, который меня там поразил. Я спросил в лавке, есть ли у вас йогурт, мне сказали нет. Я спросил, ну может быть вчерашний остался? Они мне посмотрели, какой вчерашний? Там нет вчерашнего йогурта. Вообще нет, понимаете? Вчерашнего нет. Там только сегодняшний есть, живой, настоящий, с праной. Вот. Я проходил курс панчакармы в Индии осенью этого года. Панчакарма – это такая система глубинного очищения организма на разных уровнях. И там был один из дней, когда нам сказали, что ничего есть нельзя. Сейчас начинаются такие очень серьезные процессы очищения внутреннего. И что-то, по-моему, 3 дня мы там ничего не ели. Вот. И потом был постепенный такой выход из этого. Выход был такой, что нам сказали, что вечером, вот сейчас вечером вы можете поесть. Мы спросили, а что можно поесть? Нам сказали, нужно взять 14 частей воды, 300 грамм. И на эти 14 частей воды, на эти 300 грамм, 1/14 часть риса. Вот это вы можете поесть. Ну, то есть рис нужно сварить в воде, чтобы вот было это 14 частей воды, и одна часть – это была часть риса. То есть там было, я не знаю, ну, может быть, штук 15 рисинок, наверное, плавало в этой водичке. Слушайте, я до сих пор помню эти чувства. На следующий день нам сказали, что можно, по-моему, 3 части риса и остальные части воды. И потом там на второй день, там, по-моему, уже половина риса, половина воды. Но вот, ей-богу, я до сих пор помню эти чувства вот этого риса. Просто чистый рис. Без удобрений, без химикатов, выросший на земле. Вы не представляете, какой он вкусный. Кстати, соль нам тоже запретили туда сыпать. Но чувство до сих пор помню. Настоящая пища, она очень вкусная, если она правильная.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Если вы работаете для себя в этом мире, на земле, для себя, для своей славы, для своего богатства, здесь трудитесь, вы получите плод на этой планете. Снова рождаетесь здесь же, в страсти. Если вы живете не для себя, есть такие люди здесь. Не знаю, какие причины вообще у них жить не для себя. Тут есть разные объяснения. Кто-то что сумасшедший немножко, кто-то святой, кто-то еще что-то скажет. Но если вы живете не для себя, можете попасть на уровень выше. То есть уровень сознания вы развиваете другой, поэтому и на другой уровень переходите. Если вы хотите работать и получать, есть определенная доза жадности, то вы рождаетесь именно здесь, среди жадных таких же людей, которые будут конкурировать, работать, убивать за деньги друг друга, воевать, ну и прочее, прочее, прочее. С большим трудом и беспокойством будут добывать крохи своей удачи и счастья. Это планета Земля. Вот так она сейчас устроена. Но если вы хотите жить не для себя, здесь таких людей нет. Они рождаются в другом измерении, где есть мир, где все живут ради других. Вот это и называется рай. Собственно говоря, рай можно и здесь устроить. Потому что средняя планета, она может быть как райская, а может быть как адская, смешанная. И от человека зависит, какой он выбор сделает, получив знания. Для него главное получить знания. Иначе он будет жить как животное, повинуясь инстинктам и чувствам. Поэтому очень важно получить знания. Веды — это как раз книга знаний, которая описывает этот забытый аспект жизни. Потому что ну, мы уже стали давно уже атеистами. И даже сейчас мы все еще атеисты, строго говоря. Если даже в сердце вы имеете какую-то веру, не спешите, это еще не совершенство. Это далеко еще не совершенство. Вера не поможет нам. Нам нужны знания еще. Слепая вера, сектантская религиозность, никто не хочет этого сейчас. Хотим быть ученым, почему займемся йогой? Йога — это не религия. Вы также можете увидеть в себе, открыть сверхдушу при помощи йоги, не при помощи религии. Не при помощи, собственно, цели йоги в этом и заключается. Достичь высшего измерения сознания, которое находится вот здесь в сердце, параматма, сверхдуша. И мое сознание связывается с этим сознанием, и это в результате совершенства. Все, роль выполнена. Я прожил не зря в этом мире. Все, я пришел и понял, что тут нужно было делать, и сделал это. И он едет в рай, пока есть деньги, он наслаждается, он проплачивает гостиницы, отдых, рестораны, прогулки, кинотеатры. Неделю-две. Свобода. Как в раю. Затем деньги кончаются, карма кончается. Куда вы возвращаетесь? Снова на работу, верно? Вот точно так же. Если даже поднимаемся на другую планету с целью наслаждаться ими, мы снова вернемся сюда на заработки. Веды описывают, что нужно делать, чтобы подниматься на эту высшую планету, чтобы но потом вернешься снова с дождем и пойдешь сюда. Вырастешь в зерно. Зерно съест мужчина. И ты получишь зачатие от человека. Веданта Сутра описывает. Как душа падает с высших планет сюда. Каким путем? С дождем, кстати. Если мы живем ради себя, ради своей славы, мы земляне. Но если мы живем ради чувственных наслаждений, мы превращаемся в животных. Как говорят иногда? Такой скотина вообще. Ну, скот просто без рода. Вот о человеке могут так сказать. Ну, вот плохой человек. Почему? Неплохой, он просто в животное превращается. А в сочетании с человеческим разумом это опасное животное называется. Поэтому следующее воплощение разум отнимается, чтобы он безопасный был.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Добрый день. Разум, он дает счастье человеку, и иногда счастье исходит из разума, когда человек сам выбирает цель в своей жизни. Иногда счастье исходит из судьбы, когда цель сама себя выбирает, когда мы чего-то хотим и не думаем о том, какой будет результат. Но иногда часто люди бывают так, что они ставят все цели сами. Вроде бы сами себе ставят цели, но по факту эти цели возникают все равно из их желаний. Так, например, есть очень мощные лидеры в обществе, которые вроде бы ставят какие-то цели для себя в жизни, добиваются их. По факту оказывается, что они хотят всего лишь славы, денег там или еще чего-то другого. Ну, то есть идея в том, что разум бывает материальным и духовным. Материальный разум – это тонкоматериальная энергия. Материальный разум, он всегда находится в подчинении у кармы. Хоть человек и думает, что он сам принимает решения, сам живет, он сам решает, как ему жить, поступать, но на самом деле он находится в подчинении у своих желаний. Человек, который находится в подчинении у своих желаний, не может быть счастливым по определению, потому что карма бывает иногда хорошей, иногда плохой. Поэтому люди, которые живут на поводу своих желаний и подчиняют свой разум выполнению своих желаний, они по факту подчинены просто карме и все. И с точки зрения вед мало чем отличаются от животных, потому что животные тоже так же действуют, подчинены своим желаниям. Веда объясняет, что человек для того, чтобы вырваться из полуживотного существования, он должен научиться понимать, что знание должно двигать им по жизни. То есть он должен ставить цели в соответствии с писаниями, в соответствии со знанием, которое идет от наставника, от старших, а не в соответствии с тем, что ему взбрело в голову. Когда человек действует таким образом, то он достигает настоящей победы над своей судьбой. Итак, разум бывает материальным и духовным. Духовный разум – это разум, подчиненный Богу или духовному учителю. Когда человек живет для прогресса всех живых существ, живет для того, чтобы служить своему духовному учителю, живет для духовного знания, то такой человек, он пользуется духовным разумом для своей жизни. И мы говорили, что разум всегда дает счастье уму, что ум питается энергией счастья от разума. И в данном случае ум получает самую качественную энергию счастья, потому что духовная энергия счастья – это как раз та самая энергия, которую все так ждали. Это и есть самый высший вкус счастья, который может быть. И поэтому человек, который забыл про себя, и он служит Богу, служит людям, живет для всеобщего блага, такой человек испытывает самый высокий вкус счастья в жизни. И он не только сам испытывает, он еще его распространяет всем, кто с ним связан. Тот же человек, который не понимает этого закона и действует для своих целей, своих интересов, он использует тонкоматериальный разум для своей деятельности. И тонкоматериальный разум бывает трех видов. Первый вид – разум благости. Человек стремится к тому, что приносит счастье не согласно его желаниям, а согласно священным писаниям. Такой человек стремится изучать, как правильно жить. Он смотрит на мир глазами священных писаний, пытается смотреть. Пытается принимать все, что согласуется священными писаниями, и отвергает все, что противоречит. Теперь у меня к вам вопрос, а чем же тогда этот разум благости отличается от духовного разума? В чем разница заключается? То же самое вроде бы, да? Разница заключается в том, что когда человек пользуется разумом благости, то он внутри себя хочет чего-то другого. Человек в сердце своем хочет чего-то другого. Но он знает, чего надо хотеть. Он, то есть, на пути. А когда человек пользуется духовным разумом, то он именно этого и хочет. Потому что когда духовная энергия приходит в сердце, то карма не может там действовать. Веды говорят, это сравнивают с тем, как рассвет, когда наступает, тьма уходит немедленно. Точно так же, когда человек получает контакт с божественной духовной энергией, свои желания исчезают, и он в состоянии глубокого счастья начинает служить Богу, людям и всем остальным. И таким образом достигает своего изначального положения. Потому что душа по своей природе, она слуга, она хочет всем служить, она не хочет жить для себя. А здесь она обманута вот этим желанием жить для себя. И этот обман заставляет ее страдать. Вот, есть еще разум страсти. Этот разум страсти, он уже не сопротивляется судьбе, а он просто абсолютно уверен в том, что так и надо жить. Разум страсти считает, что надо действовать в угоду себя, но при этом не нарушая жизнь других людей. То есть страстный человек как живет? Он хочет жить для себя, но по законам, которые созданы в этом обществе. То есть в этом обществе такие законы, и он их использует, живет для них, по ним. Два абсурда. Первый абсурд. Когда человек живет для себя, он уже живет не по законам. Потому что жить для себя означает делать хуже другим. Никогда не бывает так в этом мире, чтобы человек жил для себя и при этом делал лучше другим. Потому что все хотят счастья в этом мире. Вот. И если я живу для себя, я счастье у всех отнимаю. Поэтому, когда два страстных человека встречаются, сначала что происходит? Так как у них есть достаточно благочестия, чтобы наслаждать друг друга, они поэтому какое-то время живут в любви. Почему? Потому что просто рядом с женщиной я нахожусь, и мне хорошо. Она меня наслаждает не потому, что она так хочет, а потому что из нее исходит такая сила, которая меня наслаждает. Это называется благочестие, сила благочестия. Точно так же жена живет с мужем, и просто потому, что она находится рядом, ей хорошо. Но это не значит, что он хочет ей служить, а просто он находится рядом. И от него исходит хорошая карма. Наступает такой момент, проходит 2-3 года, хорошая карма заканчивается, и жена спрашивает: раньше ты не так со мной разговаривал. Раньше со мной разговаривал по-другому, хотя он разговаривает точно так же. Просто уже балдеж закончился. Через него уже балдеж не идет. Он говорит: а ты тоже не так на меня смотрела, как раньше. Ты на меня смотрела по-другому раньше. Понимаете, люди начинают ругаться. Почему они ругаются? Потому что у них не было никакого желания жить для кого-то другого. То есть смотрите, когда разум находится в страсти, то человек верит в то, что этот мир создан для него, для того, чтобы ему здесь быть счастливым. Эта вера имеет иллюзорную природу, потому что этот мир никогда для него не был создан. Он создан для того, чтобы его наказать. Этот мир создан для наказания. Не для того, чтобы мы здесь балдели, а для того, чтобы мы здесь учились. Он создан. И потом, в конце концов, человек в страсти это начинает осознавать, что здесь все не так просто, что надо трудиться для того, чтобы быть счастливым здесь, а не просто получить то, что ты хочешь. Но есть еще разум в невежестве. Это совсем тяжелый случай. Потому что разум в страсти, он хотя бы хочет как-то изучать, как добиться своего. Люди в страсти, они получают образование, пытаются поменять себя для того, чтобы достигнуть успеха в этой жизни. Но люди в невежестве, они настолько поражены эгоизмом, что они вообще считают, что самое главное в этом мире – это просто урвать свое. Поэтому они ищут способы, изучают, как урвать. Они изучают, как воровать, как наркотиками торговать, как на черном рынке торговать, как взятки давать и брать. Как они изучают, как тайком жить, потайную жизнь изучают, как делать так, чтобы не напрягаться и быть богатыми. И считают всех остальных отстоем. Люди в невежестве считают, что все остальные люди, которые работают, это просто глупцы. А те, которые верят в Бога, это не просто глупцы, это сумасшедшие вообще люди, которые вообще ничего не соображают. Функции разума. Веды выделяют 5 функций разума. Главная функция разума – это верное представление. Верное представление. Разум стремится к истине. Он хочет понять, где правда. И именно эта энергия правды, она и питает ум счастьем. Именно энергия правды питает ум счастьем. Мы проводили анализ, я со своими слушателями лекции проводил анализ. Когда люди находятся в жутком стрессе и не спят ночами, я задавал им вопрос: а почему вы не спите ночами? Что вам мешает спать? Чем вы занимаетесь в это время, когда вы не спите? Человек отвечал: я хочу понять, почему так произошло, почему от меня ушел муж, я хочу понять. Почему, как, я говорю, почему вы хотите понять? Неужели, если вы поймете, почему он ушел, вам станет легче? Человек задумается, говорит: да, если я пойму, тогда мне станет легче. Видите, человек живет для знания. Нас не волнует вопрос, что он ушел. Вопрос волнует, почему он ушел, почему так получилось. Мы не можем понять, это справедливо и несправедливо. Почему так получилось, что я попал в аварию, там, сейчас лежу и не двигаюсь, обездвижен на всю жизнь. Почему так произошло? Это правда, справедливость или несправедливость? То есть человек хочет знать просто, понимаете, знать правду. То есть деятельность разума, основная деятельность – это верное представление. Мы должны узнать верное представление об этом мире. И верное представление об этом мире такое. Этот мир не создан для наслаждения, как мы думаем. Он создан для того, чтобы сдавать экзамены. Это прям противоположная вещь. И поэтому так много людей здесь страдают и в депрессии находятся, потому что они не хотят сдавать экзамены, хотят наслаждаться, а им не дают. И они уперлись и как бы все равно за свое. Потому что женщине тысячу раз можно сказать: тебе надо учиться быть женственной, учиться служить другим, учиться заботиться обо всех, учиться дружить, создавать отношения и забыть про себя. И тогда ты станешь красивой, любимой, и тебя сразу же возьмут замуж. Понимаете? Тысячу раз можно повторить одно и то же, и все равно она выйдет из лекции и пойдет думать о том, почему я не замужем. Вместо того, чтобы служить и заботиться обо всех, она опять будет делать то же самое. То есть это означает: я хочу замуж. Не хочу служить, а хочу результат. Я хочу результат. Я хочу счастья. Мне наплевать служить, я не хочу, а хочу результат. Понимаете, мы бунтари в этом мире, мы бунтуем постоянно. Мы не хотим делать то, что надо здесь, а хотим делать то, что хочется. Я хочу рожать, почему я не родила до сих пор ребенка? Хорошо. Стань женственной, мягкой. Если женщина грубая, у ней мужские гормоны усиливаются. Если женщина терроризирует мужа, у ней матка будет напряжена, она выкидыш будет. И для того, чтобы этого всего не было, тебе Бог не дает ребенка. Стань человеком, будешь иметь ребенка. Нет, я хочу ребенка. Я не хочу становиться человеком. Это означает бунт. И пока человек бунтует, он не будет счастлив в этом мире. Потому что верное представление делает человека счастливым. Именно к этому мы стремимся. Верное представление идет из священных писаний. Мы не хотим их изучать. Мы изучаем все, что угодно, кроме знаний мудрецов, мудрых людей, которые нам его дают. Потому что это знание сильно отличается от наших представлений. У нас какие представления? Ну все же так живут, Олег Геннадьевич. Ну смотрите, все как бы хотят положение в обществе, денег и как бы тёлку, и все классно становится сразу. Это же чувствуется. Вот. А священные писания, они совсем о другом пишут, что не тёлка главное, а главное, как ты к ней относишься. Если ты неправильно к ней относишься, отношение – это уже духовная энергия, понимаете? Если ты ей и служишь, то она будет всю жизнь тебя быть счастлива с тобой. А если ты ей не служишь, а просто наслаждаешься, то она из тёлки в гремучую змею превратится. И тебя так ужалит потом, что тебе на всю жизнь хватит. Видите? Итак, верное представление – первая функция разума. Вторая функция – заблуждение. Заблуждение. Часто это бывает основной функцией разума, а не первой. Почему человек живет в заблуждении? Есть только одна причина. Он считает, что он сам может понять. Вот когда человек считает, что он сам знает, как жить, не учите меня жить. Помните, Эллочка Людоедка? Было 10 слов всего. Парниша там, ого там, и не учите меня жить. Это, ну как бы, мы все понемножку, немножко все Эллочки Людоедки. Почему? Потому что мы все так считаем в сердце, не учите меня жить. Это означает заблуждение. Верное представление заключается в том, что истина всегда приходит извне. Потому что если бы я знал, как жить, я бы уже знал. Почему я тогда страдаю, если я все знаю? Если человек знает, как жить, он счастлив, он не страдает. Если человек страдает, значит, надо вопрошать об истине. Не делать крутой вид, а вопрошать об истине. Искать того, кто может мне дать знания. Итак, когда человек ищет того, кто может дать знание, то следующая функция разума включается – сомнение. Человек начинает сомневаться. Может быть, он не до конца понимает, как жить. Это уже лучше. Следующая удивительная функция разума, которая, в общем-то, и ведет по жизни человека – это память. Один раз, находясь в деревне у бабушки, я наступил на грабли, получил по башке. Я тогда понял эту пословицу, как что значит наступать на грабли второй раз. Интересно, что я мимо грабель, когда проходил второй раз, там был просто хлев, ну такое как бы темное место, и грабли стояли сбоку. Они стояли вот так, то есть ты шагаешь, попадаешь прямо на это, и тебе так... Готов. Я когда опять на это же место встал, я наступил на грабли, и они уже как бы полетели для того, чтобы не дать по башке, в этот момент я понял, что наступать на грабли не надо. И у меня нога застыла как бы в воздухе. Ну, то есть память – это хорошая штука. Она иногда помогает. То есть я вспомнил и по башке не получил в результате. Точно так же девушка, когда она попала в плохую компанию, просто потому, что она потанцевала на дискотеке с кем-то, потом она даже не заметила, как казалось, в постели. Когда в следующий раз она приходит на дискотеку и начинает получаться то же самое, она должна в этот момент вспомнить, что дальше будет то же самое, что и было. И она берет и уходит с дискотеки. Она понимает, что это не место для нормальных людей знакомиться. Потому что люди туда приходят просто балдеть и затаскивать друг друга в постель. Видите, грабли – это память, это хорошая штука. Но еще лучше она работает, когда человек помнит о Боге. Когда он помнит о той энергии, той силе, которая дает ему знания, человек вспоминает, как служить Богу, как думать о наставнике. Когда человек в таком настроении находится, то чистая сила входит в его сердце и очищает свет невежества, как бы от невежества его сердца. То есть он начинает чувствовать, как жить. У него знания приходят в жизнь изнутри. Итак, память – это священная сила. В Ведах говорится, что достаточно просто помнить черты характера своего близкого человека, который ты увидел в первой встрече, при первом знакомстве, достаточно помнить, какой он на самом деле, потому что при первом знакомстве люди видят духовную энергию друг друга, поэтому они такие: «Вот ты какой аленький цветочек». Понимаете, то есть они смотрят друг на друга и восхищаются, потому что Бог показывает самое лучшее в человеке. Когда люди помнят все это и молятся, чтобы не забывать, они никогда не будут испытывать страданий в отношениях. Потому что все, что мы видим потом, это результат влияния кармы. Человек на самом деле вот такой и остался, чистый, красивый. Просто все остальное – это результат влияния кармы. И когда ты понимаешь, что это так, ты не будешь на него сердиться. На больного человека же никто не сердится. Допустим, если человек заболел, и он воняет, лежит. На него кто-то сердится? Нет. А если человек выпил и лежит, воняет, на него сердится? Потому что не знает, что он тоже заболел. Потому что пьянство – это болезнь. Это болезнь разума только. Разум тоже может заболеть, так же, как ум. Когда человек изменил жене, это тоже болезнь. И эту болезнь сделала точно такая же женщина, как ты. Почему? Потому что она вела себя точно так же, как ты. Потому что женщины не должны рисоваться на улице перед мужиками. Они должны рисоваться только дома. Но в нашей культуре этого нет. Мы красимся, на улицу идем, а дома приходим, снимаем, смываем краску. Все наоборот. Результат печальный. Кто-то начинает тебя влюбляться, а ты потом думаешь, что я на самом деле достойно большего. Потому что тот, который в меня влюбился, у него Мерседес, а у моего мужа Запорожец. Понимаете? И идет к тому дядьке, думая, что она достойна большего. А у того дядьки жена, которая остается без мужа в результате. И эта веселая жизнь, она наступает вновь и вновь. И та женщина, которая соблазнила кого-то в своей жизни, получает себе такой же результат в виде соблазненного мужа своего собственного, который уходит ей и говорит: «Goodbye, my love, goodbye». Так память должна работать в нужном направлении. Нужно помнить, как надо жить правильно, и тогда человек никогда не будет заблуждаться. Сон – это следующее состояние, в котором разум находится, может находиться. Знайте, что ум никогда не спит. Ум всегда бодрствует, разум спит. Это разум устает жить. Потому что всегда надо понять, что делать. И чем больше человеку надо понять, что делать, тем больше он хочет спать. Когда люди находятся в стрессе, они всегда хотят спать постоянно. Я в армии был, я спать всегда хотел. Потому что там был стресс. И солдаты падали. То есть они стоят в строю и иногда падают. Я сам чуть не упал разу. Просто спишь даже стоя. Такой раз и пошло так. Разум устает просто. Он не может понять, зачем я здесь нахожусь в этой армии. Так как разум не может понять, он устает и он начинает спать. Постоянно хочет спать. Некоторые студенты тоже спят постоянно на занятиях. Потому что они так и не поняли, что они здесь делают в этом институте. И кто-то сюда запихал. Разум, который не знает, зачем он здесь находится и что ему сделать, он будет спать. Бодрость – это состояние разума, в которое разум стремится к цели. Если цели нет, человек не знает, что он сделает, он будет спать. Поэтому если кто-то у вас сейчас спит на лекции, значит, у вас нет цели пребывания здесь. Вы не знаете, чего здесь делать. Вам хочется вышивать, там, допустим, или еще что-то, кушать, допустим. Ну, слушать не хочется. Ну ладно, дальше поехали. У меня есть один знакомый, он лекции читал, духовные лекции. У него были две таких тарелочки, такие музыкальные. Да, и иногда он так... Народ немножко подпрыгивал. Каждое свое представление, надо будить или нет, вы сами решите здесь. Некоторые указочкой по столу так... Итак, веды говорят, что самая большая сила, меняющая направленность разума. Вот некоторые люди спрашивают: Олег Геннадьевич, а как сделать так, чтобы мне не водку пить хотелось, а слушать молитву? Вот искренне спрашиваю, потому что хочется пить водку. Наступает такой момент, когда хочется чего-нибудь другого, а ты не знаешь как. И тогда этому человеку можно сказать, что единственная сила, которая меняется направленность разума, это звук. Если, допустим, звук исходит из человека, который любит молиться, а не пить водку, то тогда тебе тоже, слушая его, захочется молиться, а не пить водку. Метод очень простой. Я когда на лекциях проводил статистику, представьте, в Москве 1200 человек на лекции ходят, проводил статистику и спрашивал, кто из вас, а у меня на лекциях, когда люди ходят по статистике, 36% бросают пить, просто бросают пить. Хотя я об этом особо не говорю, что надо бросить пить, на остановку на добро не даю. Вот. Просто говорю о том, как надо жить правильно. И все. И я спросил этих людей, кто из вас бросил пить рывком, силой воли? И подняло, представьте, из 1200 человек, человек 15, наверное. Теперь спросил, а кто из вас бросил пить просто потому, что вы слушали лекции и стремились жить правильно, не напрягаясь? Кто из вас бросил пить, не напрягаясь? Это чудо для многих. Многие люди не знают, что так разум работает. Подняло руки человек 400, наверное. Представляете, какой процент? В 20-30 раз больше людей идут вот этим путем. Они просто изучают, как правильно жить, и само собой отваливаются у них ненужные вещи. Итак, это означает деятельность разума. Звук меняет направленность разума, вкус к счастью меняется, и нет необходимости делать старое, ненужное. Веды говорят, если человек испробовал вкус меда, ему уже полусладкий сахар не нужен. Он уже знает, что такое настоящий сладкий вкус. Если человек получает более высокий вкус к счастью, а жить правильно – это более высокий вкус к счастью, там больше счастья, больше красоты, больше чистоты, то ему уже отстой не нужен. Если человек понимает, что такое настоящая семья, что с женой строить глубокие отношения, в которых она тебе и друг, и брат, и она тебе и соратник, она тебе и тот, кто наслаждает тебя в жизни, то нет необходимости искать любовницу, потому что с любовницей такие глубокие отношения не построишь. Когда человек понимает, что такое настоящая семейная жизнь, у него пропадает само собой желание изменять. Он знает, что это не заменишь. Понимаете? То есть надо искать более высокий вкус жизни. Все остальное само придет. И это через звук приходит. Если ты хочешь быть верной женой, найди девушку, которая уже верная жена. Подружись с ней, она тебя через звук направит в правильном направлении. Итак, существует 13 методов очищения разума. Мы сейчас будем их разбирать. Первый метод называется мантра. Мантра. Что такое мантра? Ман – это ум, тра – это инструмент. Мантра, то есть это инструмент, направляющий ум в каком-то направлении. Ну, то есть мантра означает сила, которая исходит из разума и подчиняет себе ум. Ну, то есть по факту, смотрите, ум чему подчинен? Карме. Карма что делает? Она постоянно хочет нас в какую-то сторону, да? Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Понимаете, то есть постоянно туда хочется, там, где уже наступал тысячу раз на те же самые грабли, и хочется, и хочется. Почему? Потому что так действует карма. Что значит мантра? Это когда разум сидит, разум, смотрите, что делает в это время. Так как желание из ума исходит постоянно, каждую секунду одно и то же желание. Что делает человек? Он садится поудобнее, садится прямо. В такое положение, которое концентрацию дает. Есть такие положения, я вам объясню их. И начинает повторять то, что приведет ум в правильное направление. Параллельно. То есть карма параллельно душит человека, а человек параллельно связывает себя с тем вкусом счастья, который приведет его к победе. И он сидит и этим занимается. 2 часа подряд. И через 2 часа он раз чувствует, что он победил. Что у него вот этот вкус к счастью настоящий утвердился в сердце. И уже желание, допустим, кого-то побить прошло. Ну, там разные бывают желания. Они же все желания кармы, они все придурковатую природу имеют. Карма же ничему хорошему не учит, понимаете? Она нас всегда куда-то мордой об асфальт или еще куда-нибудь. Плохие направления толкает. Поэтому нужно учиться мантре. Это называется внутренняя жизнь. То же самое молитва. Молитва – это то же самое, что мантра. Просто есть небольшая разница, она заключается в том, что мантра также – это способ управления не только своей кармой, но также этим миром. Мантра – это более широкая вещь. Например, есть духовные мантры, которые побеждают карму, а есть мантры тонкоматериальные, которые, например, вот человеку для жизни также нужна пища. Некоторые люди как пищу добывают? Они просто пашут, да? А некоторые люди знают мантры, и они берут, но сейчас уже никто не знает, а вообще раньше как жили люди? Не надо было пахать все поле. Надо просто взять, прочитать мантру, идет дождь, и поле становится влажным, земля становится мягким. Так столько, сколько дождя, сколько нужно, чтобы земля чуть-чуть смягчилась, чтобы можно было разбросать семена и проросла пшеница. А потом поливать периодически это поле, чтобы она выросла хорошо. Как поливание происходит? Человек произносит звук, а так как звук меняет пространство, поэтому сходятся облака и начинается дождь. Я один раз это видел в жизни, как это происходит. У меня, честно говоря, волосы дыбом немножко встали. Молитва так действует, да. Вот когда у меня был обряд бракосочетания с женой, то в этот день пошел дождь среди ясного неба. То есть солнце светит и дождик идет. Это считается очень благоприятно. И еще сел аист, прямо там, где мы проводили вот это огненное жертвоприношение, сел аист и сидел прямо все это время, смотрел. Потом улетел, когда все это закончилось. Так или иначе, просто вы как бы должны понять, что природа показывает, что все правильно. Она показывает. Она с нами рядом, она не враг для нас, она друг. Я один раз видел, как один человек, у нас должен был проходить духовный фестиваль, и все затянулось тучами. Фестиваль должен проходить на открытом воздухе. То есть он срывался просто. И один человек, он голодал 2 недели, постился. И он немножко был, конечно, непонятный человек для всех. Но его попросили что-то сделать, чтобы это прошло. И он вышел такой, весь голодный такой, бледный. И пошел к ручью. Там тек ручей такой холодный, был ноябрь месяц. Ну, где-то октябрь, наверное. И он зашел в этот ручей по пояс и поднял руки в небо вот так. И начал повторять мантру. И когда он начал это делать, я увидел прямо, как в небе тучи вот так пошли в разные стороны. Это было удивительное зрелище. Это чудо для меня было. Он просто силу своего желания направил в небо, и они так и разошлись. И потом он опять пошел поститься. А мы проводили фестиваль после этого. Итак, классификация мантр. Мантры бывают духовные, бывают тонкоматериальные. Какие бывают духовные мантры или молитвы? Самые главные молитвы – это молитвы установления отношений с Богом. Часто мы думаем, что Бог должен нам служить. На самом деле Он и так нам служит. Он находится прямо в сердце у нас, вот здесь, в центре груди. И все, что нам можно сделать, Он уже сделал. Вот все, что нам положено по судьбе, это под Его управлением находится. Мы же чем занимаемся? Мы садимся перед алтарем и говорим: слушай, дай мне вот это еще, а? Ну дай, пожалуйста, вот это. Ну да, ну что там, ну что, тебе жалко, что ли? Ну давай, ну. Вот. То есть мы с ним занимаемся не тем, чем надо, потому что он и так уже все дал. Представьте, вы к отцу подходите и говорите: дай покушать, ну дай. Он говорит: да сейчас будет кушать, успокойся, когда придет время, тогда и покушаешь. Ну я хочу сейчас. И он ременя ему: хрен. А если бы не просил, наверное, было бы лучше. Вот. Ну то есть, веды говорят, не надо Бога просить о том, что Он и так даст. Зачем это надо? Просто устанавливайте с Ним те отношения, которые мы должны устанавливать. Надо молиться Ему, прославляя Его, Бога прославляя, устанавливать такие отношения с Ним. То есть прославление Бога, есть такие молитвы, правильные молитвы. Прославление Бога. Дальше. Следующая молитва. Просить служения, духовного служения, чтобы мне открылась истина, как служить Богу. Потому что у нас в этом мире есть два типа отношений с Богом. Первый тип отношений – официальные отношения. Официальные отношения означают: у меня есть карма, вот что положено, то и получишь. Это официальные отношения. И все так, большинство людей так живут. Но если человек хочет жить для Бога, он ему надоело жить для себя, и он пренебрегает своими желаниями, а хочет служить Богу, то тогда Бог с ним устанавливает личные отношения.

хочет помочь детям. Я говорю, вы вот сейчас отвлекитесь от детей и просто повторяйте молитву, и помощь придет детям. Она так сделала, ей легче стало. Она чувствовала связь с детьми, и она почувствовала, что вот здесь сердце стало хорошо по отношению к детям. Потому что она не сама пыталась им помочь, а просто начала служить Богу. Поэтому, когда человек служит Богу, все вопросы решаются сами. Это же наша карма, все вопросы. Следующий вид молитв – это защитные молитвы. Это не является эгоизмом защитные молитвы читать. У меня была такая ситуация в жизни, что недоброжелатели хотели причинить зло моей судьбе. И они это делали просто из глупости, из невежества, думая, что я и враждебно отношусь к ним. И я поехал в Святую Дхамму, в святое место, и молился, читал защитные молитвы. Они так звучали: «Господь, я хочу служить Тебе, а не прихотям этих людей. Пожалуйста, защити меня. Я Твой слуга, а не их слуга». И он защитил. Они ничего не смогли мне сделать. То есть защитные молитвы – это тоже не о себе. Понимаете, это об отношениях тоже. Просто в данном случае цель молитвы – это защита. Человек защищает свою жизнь от тех, кто на нее покушается, на его судьбу. Следующий вид духовных молитв – это молитвы, которые мы посылаем для других людей от имени Бога, от Бога другим людям. Молитвы, которые дают благодать всем. Дают всем счастье. Также есть молитвы, которые прославляют старших духовно. Это тоже важные молитвы. Они устанавливают отношения со старшими, чтобы правильное отношение с Богом устанавливать. Некоторые говорят, а что старшие, зачем нужны? Надо Богу напрямую молиться. Объясняю, зачем нужны старшие. Старшие нужны по той причине, что мы не знаем, как Богу молиться. У нас нет отношений с Ним правильных. И чтобы эти правильные отношения установились, для этого нужны старшие, которые тебя научат, как это делать правильно. А это является коренным и самым главным вопросом, потому что большинство людей даже не догадываются, что у них нет представления не только о Боге, а также о том, как к ним строить отношения. И поэтому никакой связи у них с Богом нет на самом деле, они просто выпендриваются. Я помню, когда мы начинали духовной практикой заниматься, мы собирались все вместе и медитировали, потом рассказывали, кто сколько раз Иисуса Христа видел. Потом я узнал, что мать Тереза, она ни разу Иисуса Христа не видела, но слышала голос один раз всего в жизни. Она сделала столько аскез духовных, что мне и не снилось. А Сергий Радонежский Иисуса Христа ни разу не видел, но 12 раз видел Богородицу. Я понял, что это все не дешевые вещи, но дешевые люди, они живут дешевой жизнью и получают дешевые результаты. Когда люди не понимают, что такое настоящее, они от Бога требуют дешевого, и Бог им дает дешевое. Такие люди считают себя очень крутыми, они ходят там, всех исцеляют, там туда-сюда, не понимают, что на самом деле у нас ничего нет, мы маленькие души. И если мы подчиняем себя Богу, Бог нам дает эти силы. Так зачем тогда это все себе присваивать? Лучше честно сказать, кто вылетел. Я разок сидел в обществе экстрасенсов, такие сильные экстрасенсы попались. Недавно было, 3 года назад. И одна женщина мне говорит: смотри, я тебя сейчас научу жизни. Я говорю, давайте, мне интересно. Она говорит, вот смотри, взяла мне две руки. И говорит, сейчас у тебя правая рука станет горячей, левая холодной. Раз, я смотрю, правая нагревается, левая охлаждается. Левая холодная стала, правая горячая. Говорит, а сейчас будет наоборот. Сейчас правая, наоборот потом стало, руки поменялись. Я смотрю, мне неинтересно было, что с руками происходит, мне интересно было посмотреть на нее. Я смотрел на нее внимательно и увидел, когда я ответил, что так оно и произошло, она знала, что я там лектор известный, там у меня методики свои. Она такая, знаете, у нее внутри такое, знаете, она наполнилась такой силой, такая смотрит на меня и говорит: если у вас будут какие-то вопросы, приходите ко мне, я вам помогу. Вот для этого она все это делала. Другой подошел ко мне и говорит: это все ерунда. Сейчас тебе покажу другой. Он говорит: глотай, я так раз глотнул. Он теперь говорит: а я забираю теперь твое глотание. Раз взял, так вот сделал. Он говорит: глотай. Я такой: не могу глотнуть. Он говорит: смотри, отдаю глотание. Раз мне отдал глотание. Я такой: раз глотаю, нормально. И он такой подошел ко мне, посмотрел на меня и говорит: я работаю там-то, направляй ко мне людей. Видишь, ты сам немножко слабоват, но я всем смогу помочь. Мы будем с тобой сотрудничать. Но так как я изучаю духовное знание и знаю, что когда человек гордится собой и считает все это своей заслугой, то он просто невежество и невежда, и все. Хоть он чем там владеет, это просто невежество.

0: невежды, понимаете? Они понимают, что это не их энергия. Энергия Бога, а Бог просто смеется над ними, смеется. Он с ними шутит просто, понимаете? Потому что если бы он к ним серьезно начал относиться, он бы им показал, кто в доме хозяин. Ну ладно, думайте, это важно. Прежде чем начать лечить, надо понять, кто лечит сначала. Тогда успешно все будет. У меня, я своим ученикам даю настрой, прежде чем они подбирают камни, там ветки подбирают. Они настраиваются, кто лечит. И они успешно очень быстро учатся в результате. Потому что они понимают, что есть что, у них все как надо происходит. Итак, есть мантры, которые устанавливают отношения с духовным учителем. Есть мантры, которые призывают духовное знание. То есть человек читает мантры или молитвы, и он, у него увеличивается способность, желание и возможность понимать истину. То есть он молится о постижении истины. То же самое, вот смотрите, в православии Богородица, Дева радуйся, это прославляющая молитва, да? Господи, дай мне хлеб насущный. Это что, хлеба хочет или чего? Знание хочет, человек хочет понять духовное знание. Это для него вот что для нас хлеб насущный, главный хлеб, который нам действительно нужен, это знание. Есть материальные мантры, тонкоматериальные мантры. Они тоже имеют разную направленность и тоже нужны. Но в наше время мало кто ими может пользоваться, потому что атмосфера ума, умственная. Вот, допустим, вы в подъезд заходите и чувствуете там плохо. Это что такое? Это умственная атмосфера подъезда. Вот точно так же умственная атмосфера нашей Земли сейчас, она очень сильно осквернена. И поэтому тонкоматериальные мантры, а так как это тонкоматериальная атмосфера, они мало работают, потому что среда вязкая. Этот звук не идет, не движется, понимаете? И тонкоматериальные мантры очень трудно сейчас изучать и развивать. Почему? Потому что среда стала очень вязкой, оскверненной. Итак, тонкоматериальные мантры – это мантры, которые очищают чакры от неправильной работы. То есть чакры – это подстанции энергетические. Чтобы организм хорошо работал, можно произносить определенные звуки, там клим, хрим, там рам и так далее. На каждой чакре свои звуки. И человек, когда их произносит, он очищает чакру, она начинает работать нормально. Есть мантры, которые лечат организм. То есть в Аюрведе это описано, что все шротасы имеют свои мантры. Если шротас какой-то забился, вот допустим, непроходимость кишечника, это значит, в этом шротасе, который управляет кишечником, непроходимость. Мантру произносишь, шротас очищается, кишечник становится проходимым. Есть мантры, которые влияют на первые элементы. Допустим, сейчас в интернет есть удивительный такой ролик. Наберите слово, как там, пирогенез, что ли? Ну, то есть, когда человек зажигает огонь. Там есть несколько феноменов, чаще всего дурят, а вот один феномен, там не дурят, я могу подтвердить. Человек произносит мантру клим, она действительно имеет огненную природу. И он произносит эту мантру, берет вот так на бумагу пальцы направляет, и там дырка появляется, и такой дым идет из нее. Потом раз дальше, и палец проходит сквозь бумагу, ну и там просто загорается это все. Берет человеку вот так вот на руку направляет палец, и тот... Там ожог, потом волдырь. Ну, то есть это можно просто посмотреть в интернет. Это не является предвыдумкой, понимаете? Мантры могут увеличивать огненную силу человека или холодную силу там, и так далее. Есть мантры, которые являются оружием. В ведической культуре несколько сотен мантр, которые являются разными видами оружия. И 5000 лет назад эти оружия, в виде оружия применялись. Есть оружие, которое вызывает огромный дождь, как будто потоки воды идут с неба. Есть оружие, которое вызывает суровый ветер, всех сметает. Есть оружие, которое холод вызывает или сильную жару, понимаете, и так далее. Таких куча всяких оружий в ведах используется, поэтому не нужна была ядерная бомба там и все прочее. Достаточно было просто произносить эти звуки, и такое начинается веселая жизнь, что мало не покажется. Но не все могли их произносить. Это надо было чистоту иметь соответствующую. Ну ладно, с мантрами мы разобрались. Здесь не в порядке как бы идет, не в порядке значимости, а просто вот такой произвольный порядок, может по алфавиту. Следующая сила, меняющая силу разума, это... Мани. Мани не означает деньги, а означает драгоценные камни в данном случае. Что такое драгоценные камни? Знаете, что в камне тоже есть жизнь. Если взять, допустим, кокон, вот аметистовый. Видели аметистовые друзы такие? Там внутри аметистики, снаружи вот такие слои, концентрические оболочки. И если вы внимательно посмотрите, иногда на таких аметистах сидят маленькие коконята. То есть они размножаются почкованием. Это просто обычная жизнь, обычная форма жизни, только рост происходит в тысячи лет. Итак, все драгоценные камни, они получены из таких вот форм жизни внутри камня. Это такая самая низкоорганизованная форма жизни. Но так как они, это жизнь, поэтому есть биологическая энергия, влияющая на ум. Понятно, да? И кто такие драгоценные камни? Это живые существа, которые находятся в благости. То есть они излучают только энергию оптимизма. Люди нашли эти драгоценные камни и начали использовать. Каждый драгоценный камень имеет связь с какой-то планетой. Допустим, синий сапфир имеет связь с Сатурном. Когда на голову давит, вот так вот, на голову давит, мы называем мигрень, это значит, плохое влияние Сатурна идет. Смотрите, как делали древние люди. Они брали кольцо с синим сапфиром, да, и на среднем пальце, средний палец связан с синим сапфиром, на среднем пальце с Сатурном связана средняя фаланга. Каждая фаланга с какой-то планетой связана. Вот, находили, на какую именно фалангу надо надавить. Надевали кольцо с синим сапфиром, нажимали, прижал к фаланге. И что происходит в это время? В это время энергия Сатурна, она переломляется, так как связана с энергией, приходит через эту фалангу. Она переломляется через камень, прежде чем входить в тело. В результате чистая энергия Сатурна начинает идти в тело. И в результате что происходит? Спрашиваем пациента, что происходит?
1: Мне почему-то легче здесь дышать.
0: А голова?
1: Голова еще, наверное, не дошло.
0: Голова болит меньше или так же болит?
1: Не то, что болит, вот на самом деле давление какое-то вот у меня есть.
0: Сейчас есть давление?
1: У меня вот ощущение, что здесь вот какое-то вот расширение. Вот так.
0: Давление на голову есть? Говорит. Такое же давление на голову?
1: Наверное, нет. Оно не давит, оно вот как...
0: Видите, у нее она уверена, что и так же давит. Она еще как бы не это. Я смотрю, уже меньше. Открывается, да? Лучше становится или нет?
1: Да.
0: Полегче?
1: Полегче.
0: Видите, то есть это не самовнушение, не внушение. Это правда так действует синий сапфир. Нет, сапфир я не отдам. Такая корова нужна самому. Вот видите, знание помогает жить, да? Если камни стоят, вот допустим, я когда в самолете лечу, люди смотрят на меня, особенно когда молоденькие девушки смотрят, они так... Они думают, дядя тоже с фенечками ходит, вот дурак, ему уже 50 лет. Вот, они не понимают, что это не мартышки, как мартышки, знаете, воруют очки и коллекционируют их. Они как бы иногда их, ну, смотрят в них тоже. Но почему они это делают? Потому что они просто играются. Так и женщины сейчас с камнями играются просто. Они понимают, что это функциональная вещь, что она меняет жизнь. Понимаете, так эти девочки молоденькие смеются над дядей, потому что не понимают, что я с ними не играюсь, я с ними живу. Понятно, да, система? И я не стесняюсь этого, потому что это культура. Надо показывать людям культуру, что вот так надо жить. Надевать и носить. Итак, ну давайте быстренько пройдем как бы камни драгоценные. То, что мы изучили, практически знаем, как это действует. Камни на запястье улучшают работу тела. Камни на пальце улучшают работу психики. Каждый палец связан... Камни вот здесь, они защищают человека от психического давления. То есть цари здесь носили, чтобы на них не было давления. А камни вот здесь, вот на голове, они дают возможность воздействовать на других людей. Корона. Да, человек, царь сидит в короне, он говорит, пойдешь сражаться. И тот раз, все, его пробило, он пошел сражаться. То есть камни действуют на разум. Понимаете, планеты эти все связаны с разумами. С разумом. Вот. И давайте по фалангам распишем. Вот смотрите, у нас... 5 пальцев. Сколько фаланг? 4 пальца умножить на 3, 12. И здесь 2, да? 14 получается. Давайте начнем с большого пальца. Первая фаланга, вот это большого пальца, вот здесь, вот нижняя фаланга, первая, это самая нижняя. Первая это нижняя, ближе к телу. Вот эта вот фаланга, она не связана ни с какой планетой. Она связана с той планетой, которая восходила в момент нашего рождения. Была на горизонте. Понятно? То есть она связана с нашей судьбой. Поэтому на большом пальце камни не носят, чтобы что на судьбу влиять не надо камнями. Ну, то есть судьба сама знает, что ей делать. Следующая фаланга, вторая на большом пальце, это Венера. Венера означает, энергия Венеры связывает объект с энергией счастья. То есть Венера связывает нас с счастьем. То есть первая фаланга – это я, моя судьба, а вторая фаланга – счастье. Большой палец олицетворяет стремление к счастью. Тут человек просто хочет жить, хочет быть счастливым, это его природа. Две фаланги. На любой, вот здесь на правой руке означает счастье в обществе, в социуме, достижение своих успехов, личное счастье на левой руке. У меня есть целый семинар, который объясняет, как фаланги объяснять глубоко. Можно тонким видением видеть фаланги, объяснять судьбу человека, как он живет, что у него в жизни происходит. Я по фалангам могу увидеть, чувствую, что с вами происходит. Дальше. Указательный палец, первая фаланга связана с Луной. Вторая фаланга указательного пальца связана с Марсом. Третья фаланга указательного пальца связана с Юпитером. Дальше. На среднем пальце первая фаланга связана с Венерой. Вторая связана с Сатурном. И третья связана с Меркурием. На безымянном пальце первая фаланга связана... Безымянный палец, первая фаланга – Юпитер. Вторая фаланга – Солнце. Третья фаланга – Марс. Мизинец, первая фаланга – Луна. Вторая фаланга – Меркурий. Третья фаланга – Сатурн. Теперь связь камней с планетами. Знайте, что только камни очень чистые и размерами больше 3 карат могут действовать на судьбу человека. Все остальные камни, можно несколько камней, чтобы было 3 карата. Вот, допустим, у меня 4 камня стоит, по 1 карат получается 4 карата вместе. Уже действие идет на судьбу. Меньше 3 карат камень слабее человека. А камни чистые, они стоят очень дорого, драгоценные. Допустим, чистый сапфир 3 карата, синий сапфир стоит порядка 5000 долларов. А бриллиант 3 карата стоит 150 тысяч долларов. То есть это нереальные цены просто. Вот. Поэтому это для многих людей малодоступное знание. И тем более эти камни надо индивидуально подбирать. Но тем не менее, я вам расскажу, как это действует. Чем, если камень действительно такой драгоценный, и он 3-4 карата, то в этом случае он подходит почти всем. То есть такие большие камни из 5 можно, даже из 3 камней можно выбрать себе один. Достаточно, если ты покупаешь такой большой драгоценный камень, достаточно взять 3 камня, посмотреть, какой тебе больше нравится. Даже так можно выбрать. Но если чем камни меньше, тем тяжелее выбирать, и они слабее уже действуют. Дальше. Солнце связано с рубином. Рубин. Качественный рубин, прозрачный и похож на вишню по цвету. Вишневый цвет. Прозрачный вишневый цвет. Темная такая вишня, синий-красный цвет, вишневый. Вот. Более слабое действие дает красный турмалин в порядке ослабления силы. Еще слабее действует гранат. Луна. Самое сильное действие оказывает жемчуг. Имейте в виду, что жемчуг, который выращивают сейчас в Китае в воде, это настоящий жемчуг. Но так как его вынимают раньше времени из раковин, потому что, чтобы он сам созрел, нужно много лет. Его вынимают раньше времени и просто замораживают определенным методом, делают так, чтобы он застыл, в камень превратился. Поэтому жизнь такого жемчуга мы экспериментально установили всего 1/2. Если ты его 1/2 гносишь, дальше он просто пустышкой становится. А настоящий жемчуг, который из моря добыт, можно носить 100 лет. Понимаете разницу? Остальные камни все натуральные, если они, то они нормально действуют на человека. Но я вас хочу немножко огорчить. Проблема заключается в том, что сапфиры, изумруды и рубины все в наше время греют, то есть их держат в кипятке с маслом, в масляном кипятке 2 недели, для того, чтобы они поменяли свой цвет, стали прозрачными и красивыми. При этом они полностью теряют свое астрологическое свойство. Таких камней сейчас 99% на рынке, и вы не сможете ни одного рубина нормального купить. Даже в Индии. Мы специально взяли человека, который сам добывает породы, или он покупает породы во всем мире, сам обрабатывает и нам сдает натуральные камни, то есть которые не грет и нормальной силой обладают. Такую научную работу провели серьезно. Можете приехать к нам подобрать камни. То есть у вас будет полный набор на все пальцы, который вам нужен для здоровья, ну то есть психического здоровья имеется в виду. Мы не лечим физическое тело камнями. И это будет стоить где-то от 2 до 3 тысяч долларов. Ну сравнительно с теми ценами, что в магазине, это за так, можно сказать. Плюс индивидуальный подбор еще будет. Вот, у нас жемчуг слабее лунный камень. Дальше Марс, коралл, красный коралл, слабее белый коралл. На красный коралл, потом розовый, потом белый по силе. Вот белые кораллы, пальцы у меня. Они лечат вирусные инфекции, именно белые кораллы. Если подобрать их правильно, и то число, которое нужно человеку, у каждого есть свое число, или 2, или 4, или 6, или 8. 4 варианта есть у всех людей. Если подобрать правильно, поставить, то человек не болеет вирусными инфекциями. То есть не действует. Если кольцо стоит, я не болею гриппом, там, простудами. Гепатит С мы пробовали кораллами лечить, слабый эффект. Мы лечим корой. Мы ставим кору деревьев, и гепатит С проходит. У нас есть куча результатов уже выздоровления полностью от этого заболевания. Значит, дальше меркурий. Изумруд самый лучший вариант. Дальше зеленый оникс идет, который в натуральном виде практически не встречается. Его всегда греют чаще всего. На следующем месте стоит зеленый турмалин. И самый слабый – это нефрит. Изумруд, оникс, зеленый турмалин, зеленый нефрит. Меркурий – значит зеленый, да. Дальше Юпитер. Юпитер. На первом месте стоит желтый сапфир. На втором – цитрин. Есть такой камень желтый лабрадорит. Ну, вряд ли вы его найдете. Редкий камень. Лабрадорит. Дальше Венера, бриллиант, самый лучший камень, белый сапфир на втором месте и белый этот топаз на третьем. Сатурн, синий сапфир на первом месте. Есть такой камень иолит, иолит. Иолит это, ну, сапфировая порода дешевая. Иолит на втором месте и дальше идет аметист и на последнем синий турмалин. Веды объясняют, что есть еще две невидимые планеты у нас в Солнечной системе, которые действуют на нас на тонком плане, на психику действуют. И одна, да, планета называется Раху, она вызывает склонность к пьянству, к матершине и к наглости. И она очень сильно влияет на Россию. Раху можно видеть. Когда в Екатеринбург недавно на лекцию приехал, и на вокзале чуть-чуть задержался с чемоданами в проходе, то мне один мужчина, который сзади стоял, рассказал мне про лысину, про очки, нос, и все очень красочно. Как он узнал об этом обо всем за 5 секунд, я не знаю, но мне все рассказал про меня. Национальность даже узнал мою. Все, полностью. Просто потому, что я чуть-чуть на секунду не дал ему пройти через дверь. Это влияние Раху. Вот. Камень называется гамет. Или хизонит, другое название. Хизонит. Дальше, следующая планета Кету. Она делает людей холодными и как бы безучастными к другим людям. Она действует на Европу, Америку. И там поэтому очень трудно создать семью. В Америке нужно 5 лет в среднем знакомиться, чтобы семью создать. Люди не могут близкими быть. У нас Кету не влияет, поэтому можно познакомиться и через 5 минут уже пойти в ЗАГС. Спокойно, нет проблем. Люди сразу близкими становятся, нет проблем. В Америку приезжаешь, и холод сердца сразу такой. Тяжело там жить русскому человеку. Goodbye, America. Все. А Кету, кошачий глаз. Они нормализуют влияние. Смотрите, это драгоценные камни. Плохое влияние уходит, хорошее остается. У меня один мужчина, он работал в сыске, сыскной человек в Риге. И он заказал мне камни, и потом приехал, говорит, ты знаешь, надо поменять некоторые камни, у меня синие сапфиры полопались, надо опять поменять, такой активный. Я говорю, а как они полопались? Я говорю, да я в машине ехал, гнался за преступником, с моста упал, как бы на машине. Машина в дребезги, у меня камни полопались, все нормально. Я ему заменил камни, вот, приезжает через несколько месяцев, опять, говорит, надо заменить. Я говорю, а что случилось? Да, говорит, да, ехал за преступником, говорит, врезался, говорит, в машину, машина в смятку, говорит, я лежу там, у меня сзади была банка с томатным соком, она у меня на груди разлилась, вот, я без сознания, приехала машина милиции, смотрит, открывает дверь, смотрит, говорит, там вот так столько пространства, я лежу, и нога торчит, и все в крови. Вызвали эту, да, вызвали уже, как бы, ну, тело вытаскивать. Скорая уехала. Вытаскивают тело, оно стонет. Потом разрезали машину, вытащили его. Нормально все, камни полопались. Все нормально. Это реальный случай, который произошел. Такая сила бывает. Сатурн связан с авариями, с несчастными случаями там и так далее. Да, ведическая астрология не рассматривает как бы Нептун, Плутон, почему-то, я не знаю. Хотя, ну, в ведических трактатах упоминаются эти планеты, но именно с пальцами как-то никак не связано. Наверное, какая-то другая связь, я не знаю. Пальцы накинут в Тураху тоже нету. А они в Наваратне есть. Есть Наваратна, такая защитный талисман, на грудь вешается. И там как бы, ну... Ну, вообще Кетураху, вот кошачий глаз можно одевать на указательный палец, на средний и на мизинец. А гамет можно одевать на безымянный палец и на указательный. Коралл. Ну, куда? Вот я вам по фалангам же описал, где Марс, туда и одеваем. Вы не спрашивайте меня, это все индивидуально. Давайте идем дальше, у нас мало времени. Все равно сами себе не подберете. Приезжайте, мы вам подберем. На сайт зайдите, все узнаете. Да, то есть, как камни, можно самим камни покупать и носить. Больше 3 карат. Качественные, хорошие камни. Коралл, жемчуг дешево стоит, 3 каратный. Пробуйте сами носить. Как определить, берете камень большой, нажимаете себе на ту фалангу, на которую вы хотите одеть. И ждете 2 минуты. Если... Ну, в голове ничего не напряглось, и настроение хорошее, значит, подходит. 2 минуты надо ждать. Пробуйте на правый палец, на левый палец, потому что тоже как бы не везде можно носить. Или там, или там. То есть 4 варианта, допустим, коралл. Указательный пожали, безымянный пожали, на левой руке пожали. То есть 10 минут займет, чтобы камень себе подобрать.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

дети, они вообще обладают, ну, совершенно уникальной особенностью. Абсолютно все, и в том числе современная психология, утверждают, что у ребенка нет другого вообще мотиватора в жизни и другого желания, кроме как сделать своих родителей счастливыми. Да? То есть он просто старается это делать, как он может. Да? И даже когда они ведут себя безобразно, то и там, например, закатывают истерики, падают на пол или убегают там в 1.5-2 года, разворачиваются и в другую сторону, да. То есть те, кто родители, знают, да. Но удивительным образом это проявляется только в связи с тем, что у мамы накопилось колоссальное напряжение, то есть не дети виноваты. Мама уже довела себя до такой точки, а сама не имеет возможности спустить пар. Понимаете, что ребенок просто подставляет вот свою попку, да, на то, чтобы на него спустили этот пар. То есть он так себя ведет, чтобы вывести из, ну, маму уже, ну, дать ей, знаете, это как скороварка, да. То есть она уже закипает, а крышка закрыта. Да, и это же разрушение внутри. И если мама сама по себе злится и типа даже не, ну, часто не отдает себе отчет, что уже все, да, это уже опасно, там следом будет заболевание, включая раковые, да? А ребенок, он исключительно чувствительный, он знает, что спасать надо, да? И очень хочет, чтобы мама была счастлива, ей надо спустить пар. А она вместо того, чтобы поехать на природу и прижаться к дереву хотя бы, или посмотреть на воду, или походить босиком, ну хотя бы такие просто вот, ну, элементарные вещи, да? Вот. Она все это держит в себе. И тогда они начинают себя вот таким образом вести, просто чтобы она вот в итоге потрясла как грушу, да, то есть там разревелась, наоралась, да, пар спускается. Ну, все, вроде стало легче, да, то есть, и до тех пор, пока в семье какие-то, например, трудности, у меня просто вот у знакомых лично была такая ситуация, что очень сложный был момент отношений, и жена очень себя сдерживала, то есть она вместо того, чтобы опять-таки, ну, и что творил ребенок, я вам даже не могу передать, да, и это был замкнутый круг, то есть... Она просто трясла этого ребенка без конца, да, ребенок без конца выходил из себя, ну, специально, да, а вот, муж отдельной жизнью жил, то есть все как бывает, да, и до тех пор, пока вот просто, ну, как бы не стали налаживаться отношения, вот ребенок так себя вел. Когда мама успокоилась, потому что, ну, появилась определенность, и все стало возвращаться на места, все как рукой сняло. Но этот опыт, ну, вот, 2-3 года, да, то есть, пожалуйста, отслеживайте, если вот ваши будущие дети будут так себя вести, это не потому, что у них кризис возраста, а потому что они вас спасают. Ну, и прежде всего это к мамам относится, кстати, да, потому что мы умудряемся это так накопить.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: И вот эти чувства, они хотят все время перемен, они наслаждаются через перемену, обмен какой-то, вот что-то новое ему хорошо, новое хорошо. Они хотят разнообразия. Выше этих чувств есть наш шестое чувство, то, что вы сказали, ум. Интересно, он устроен тоже интересным образом. У него есть две функции, я сейчас просто объясню, вы попробуйте сами понять. Например, когда вы идете мимо... Ну, здесь мужчины, обычно женщинам этот пример приведу. Ну, я приведу вам. Идете вы мимо цветущего сада весной. Что в уме? Ум говорит.
2: Красиво.
1: Это, ну, мужчины только так скажут, они рационализируют. Хорошо, это такой пример. Вы идете мимо такой помойки. Что в уме?
3: Мне красиво.
1: Назовите чувство.
4: Отвращение.
1: Так, это все равно рационализация. Чувство, чувство.
2: Неприятно.
4: Неприкольно.
1: Фу. Вы говорите «фу». В уме вы говорите «фу». А когда мимо цветущего сада, вы говорите «ах». «Ах». А мужчина видит женщину, он говорит «ах». Если не нравится, он говорит «фу». Но это не он. Это ум. Это не он. И при этом, что интересно, это делает ум. Ум – это еще не наша индивидуальность. Например, вот это тело – это тоже не наша индивидуальность. Мы отрастаемся с телом. Когда смотрим в зеркало, говорим «я мужчина». Но интересно, что это лишь относительная истина. Потому что это тело. Но в Ведах говорится, что тело — это лишь машина, некое приспособление, механизм, как автомобиль. Вот вы садитесь в такой автомобиль. Если он у вас плоский, то вам уже стыдно ехать медленно. Как я видел, такая гоночная такая машина, плоская. Она так неслась на обгон, просто куда-то там мы в каком-то городе ехали. А потом дальше, когда мы проехали, я смотрю, она в дерево врезалась. Все, убились люди. Потому что на плоской машине как-то стыдно ехать медленно, правда? Если он так на такой гоночной машине так не спеша ехал. А у кого-то толстая машина. Знаете, если кто-то в грузовике, то он уже такой. Чувствует себя тоже так, как-то ведет себя таким образом. Точно так же тело. Вот это тело, которое мы принимаем за самого себя, оно будет зависеть от того, если много физической силы, мужчина гордый становится. Если у него еще есть деньги или пистолет за пазухой, то он становится не то что гордым, он опасен.
5: Бандит.
1: Его психология, да, психика, психология сразу же меняется. Если он зайдет сейчас человек с оружием, у него другая психология, в нем прибавляется силы, психической силы. Или если у человека в руке нож, у него большая психическая сила, опасна очень. Она, во-первых, физически увеличивается в нем, эта энергия, вот эта прана, жизненная сила. Он становится опасен. Все это называется ложное определение самого себя, потому что все же мы не мужчина, не женщина, как этот юморист, как его зовут, да, наш... Такие показывают сценки. Он один, театр одного актера, Гришковец. Он говорит, кто я? Говорит, например, говорит, вот мама любит меня, когда вот целиком, но когда я в виде ногтя на полу, она уже не любит. Если ноготь на пальце любит, если отдельно не любит. И один психолог, духовный учитель, он приводил такой пример тоже в школе. Он вызвал к доске человека, мальчика, говорит, ты на пятерке учишься, ответь на вопросы. Простые вопросы я тебе задам. И он показывает, вот это что? У меня, он говорит, это ваш свитер, сэр. Он говорит, правильно, а у тебя? Это мой, говорит, свитер. А вот это что? Это ваша голова. А у тебя? Это моя голова. Он говорит, хорошо. Теперь ответь на вопрос, где ты? Он говорит, я в школе. Нет, философски, поразмысли. Рука твоя, голова твоя, так же, как и свитер. Тогда где ты? И вот, смотрите, если это часы мои, то что я могу с ними сделать? Видите, снять. Если я говорю, что рука, она моя, то значит есть дистанция между мной и вот этим телом. Есть внутренний мир. Есть дистанция между телом. Потому что я точно не тело. Оно состоит на 50%, например, кость из воды, 3 килограмма бактерий, еще что-то. Если все это распределить, то получается вот таблица Менделеева. Вот мы разобрали тело. Если собрать в обратном порядке, оно не живет. Есть элемент сознания, который не зависит от этого тела. Поэтому тело – это лишь механизм, которым мы пользуемся. Мужчины должны это хорошо уловить. И обычно тогда мужчина говорит, я мыслю, значит существую, начинает с умом себя отождествлять. Но ум — это тоже не мы. Говорится, что человек, кто хочет стать настоящим лидером, должен преодолеть вот чувства и ум. Например, утром, когда мы просыпаемся, рано встать, хочется или нет?
4: Нет.
1: Нет. Кто говорит это? Ум. Это говорит ум. Он говорит, полежи еще 5 минут. Полежи еще 5 минут. Чувство, говорит, давай просто лежать, отдыхать, наслаждаться, комфорт. Но если пойдете за чувствами и умом, то к чему приводит конечный комфорт, конечный результат? Что тело скажет?
5: Собираться в ПВХ.
1: Оно скажет, нет, оно скажет, давай полностью ляжем, расслабимся, сядем, потом в конце концов растворимся и просто умрем. Тело стремится к инерции. Оно стремится к саморазрушению, наше тело. Поддержит в нем силу, наша сила духа. В боевых искусствах тоже есть такое понятие. То есть, если человек, говорится, если вы встречаете развитую силу и развитую технику, то побеждает что?
2: Техника,
1: мастерство. Если вы встречаете развитую технику и развитый разум, побеждает разум. Поэтому очень важно понимать, что есть сила вот внешняя, но она ограничена.
5: Но ум — это не разум.
1: Ум — это еще не разум, это тоже чувство. Поэтому если вы опираетесь на просто ощущения в уме, то это означает, что вы либо имеете инфантильную природу как женщина, либо вы еще ребенок. Потому что настоящий мужчина умеет преодолеть ощущения приятного и неприятного. У него есть чувство долга. Поэтому одно из главных качеств мужчины — это ответственность. А вот чувство долга появляется вот здесь, вот, когда он достигает своих глубин, разум. На санскрите его называют будхи. Разум — это означает, даже если я сейчас не хочу вставать, я все равно встаю, могу преодолеть, как бы сила воли. Знаете, еще такое понятие — сила воли. Например, он не хочет, но делает. Он выходит на улицу и обливается холодной водой, например. Оп. И укрепляется его разум, потому что он преодолевает таким образом свою инертность, вот это вот желание расслабиться. Потому что женщину бесит, когда мужчина спит дольше, чем она. Когда он не может принять решение, она не любит. Она говорит, ну-ка, прими решение. Вот это или вот это? Я говорю, сама думай. Она не может сама думать, она надо, чтобы он принял. Когда они собираются куда-то, они не могут принять решение. Когда мужчина, ожидается от него принятия решения, вот это функция разума. И он уже не так действует, ему не важно, фу или ах, приятно, неприятно, он сильнее. Знаете, что он выбирает всегда? Разум выбирает благоприятные вещи. Например, если даже неблагоприятно, например, что-то неприятно чувством, он может пойти наперекор своим чувствам, преодолеть их. Вот это сила. Если встречаете разумного человека, то, как правило, вы очень успешный лидер, очень сильный человек. Все лидеры, кто чего-то достиг в жизни, просто даже в обычной, они умели владеть вот этим разумом, они преодолевали себя, у них не было, они преодолевали дурные привычки, во-первых, умели ставить цель в жизни, у них был всегда свой режим дня определенный, потому что они подчиняли себя вот этому режиму дня, чтобы разум был сильнее внутри них, пробуждали эту силу. То есть вот эта мужская сила развивается, он через аскезу, через определенную аскезу. Самая главная аскеза — это способность слушать. Как правило, если кто-то что-то говорит, у нас возникает сначала протест. А почему он? А что он лучше? Что он что-то знает? А я что, не знаю, что ли? Может возникать протест. Мужчине трудно слушаться, подчиняться. Особенно он женщину не может слушаться. Женщина говорит, вынеси ведро. Нет, сразу сопротивляется этому. Так он как бы сохраняет свою мужскую природу. Но он должен научиться слушать авторитет какой-то. У него должен быть такой образ духовного учителя. Или мужчины, который сильный. Может быть, это отец или дед в семье, или какой-то лидер такой, сильный, например. Так он развивает разум, и в конце концов он находит свою внутреннюю тонкую природу. Его «я» лежит в глубине, которая не имеет природы ни мужчины, ни женщины, но глубже. Нужно уметь различить материю, дух. Итак, мы не тело, тело — это машина. Тонкий ум — это тоже тело, но оно тонкое, состоит из наших желаний. Тоже его можно преодолеть. И какое самое глубинное наше желание? Что, над чем бьется наука уже все свое сознательное время? Что она хочет преодолеть? Наука.
6: Смерть.
1: Так. Значит, человек хочет чего?
5: Бесперечность.
1: Постоянство. Это называется сад. Сад. Сад означает постоянство, стабильность, вечность. Еще что?
6: Счастье.
1: Счастье. Да, это его качество. Это ананда, тут так называется. И еще одна вещь. Например, камень тоже может лежать вечно. Мы хотим как камень лежать, или мы хотим что?
5: Движение, изменение.
1: Сознать, сознавать, сознавание. Мы хотим знать. Например, знание. Что такое знание? Вот то, что мы сейчас видим и чувствуем, это и есть знание. То, что лежит за пределами, например, там, в другой комнате, или то, что будет вечером, это не знание. Знание — это то, что происходит в данный момент, сейчас. То, что я вижу, сознаю, это и есть мое знание. Именно вот этим моментом я могу пользоваться. И вот мы хотим также чит. Чит — это означает сознавать свою вечность и свое счастье, постоянство. Но что интересно, вот эти вещи совершенно противоречат этому телу. Что оно хочет?
3: Кайфовать.
1: Оно хочет, да, оно хочет наслаждаться. Если вы пойдете на поводу чувств, это приводит к чему?
3: Ожирение.
1: К безысходности. Ожирение, там что-то еще. В теле, что интересно, нет счастья. Нет источника счастья в теле. Знаете, что оно острее воспринимает?
5: Боль.
1: Боль. Попробуйте доставить удовольствие своему пальцу. Ну, что можно с ним сделать? Массаж или что? Погладить, там, воду окунуть. А возьмите иголку. И так, слегка хотя бы кольните. Острее гораздо. Тело предназначено для аскезы. То есть оно не предназначено, не источник счастья. Есть только один орган, который испытывает наслаждение. Он связан с размножением. Потому что если бы он не испытывал этот вкус, то люди бы не размножались вообще. Но в целом тело предназначено для аскезы на самом деле. Значит, оно нирананда. Нирананда означает, нет в нем блаженства. Нет в нем также и знания. В нем нет знания, но откуда же это исходит? Это исходит вот эти вот три качества, это качество нашего «я». Оно исходит из нашей глубины, но наша глубина, она не связана с этим телом. Это сочетание материи и духа сейчас происходит. Как, например, есть дистанция, вот есть луна, есть водоем. И когда луна отражается в водоеме, водоем может колышиться иногда от ветра. И вам кажется, что луна тоже претерпевает эти изменения. Но на самом деле она остается всегда на своем месте. Она не связана с этим. Поэтому мудрые люди, как те, кто обуздывали чувства, они приобретали такой интересный опыт. Они достигали вот этого своего состояния сат-чит-ананды. Они могли отделить свое тело, увидеть дистанцию между телом. Например, в боевых искусствах это достигается через усиленный тренинг. Когда вы долго занимаетесь, в какой-то момент вы используете ресурсы на пределе. То есть там на пределе используют ресурсы, в какой-то момент человек выходит за пределы возможностей тела. И тогда включается внутренняя энергия. Вот эта внутренняя энергия — это наша душа, или как религиозные люди говорят, а мы скажем сознание. Душа не будем использовать слово, но мы скажем сознание. Сознание пронизывает тело, поэтому тело кажется оживленным этим сознанием. Оно имеет природу по отношению к телу, оно не мужчина, не женщина, наше сознание. Это наше «я» глубинное. И вот мужчина должен об этом знать. Если мы будем знать этот момент, осознав вот этот момент, что мы не тело, что мы сознание, мы можем строить все остальное. С этого момента. То есть сначала различаем материю и дух, а уже потом, когда мы это различили, мы должны понять еще природу своего тела. Я мужчина. Сначала мы понимаем, что я не тело, а потом уже, что я мужчина. Вначале женщина должна понять, что она не женщина, а сознание, а потом, что она женщина. Вначале мы должны понять это, что наше «я» имеет духовную природу, оно общее у всех, а потом, что мы русские. Потому что если этого не сделать, то мы будем подчеркивать различия, и тогда будет возникать конфликт. Женщины и мужчины будут конфликтовать. Разные национальности будут конфликтовать. Потому что они будут основывать это все на телесных представлениях. Будут превозносить какую-то нацию, например. Не осознав вот эту сначала духовную природу. И так, поэтому лидерам общества давалось сначала это знание. В Бхагавад-гите об этом говорится, что раджа-видья, оно давалось сначала лидерам общества это знание, оно было секретным. Потому что тот, кто сумеет обуздать свои чувства, он приобретает большую власть, становится влиятельным. Тот, кто обуздывает чувства, он приобретает большую-большую силу духовную. Поэтому царей раньше обучали этой науке, лидеров общества. Не давали это простым людям этого знания вначале. Сейчас мы открываем эти секреты. То есть если взять под контроль свои чувства, и ум человек приобретает силу. Приведу, наверное, вам практичный пример, что это все как теория. Просто из жизни человек, история одной личности. Человек, он попал в лагерь, в концлагерь. Он был психолог, он еврей. И вот когда начались вот эти преследования евреев, нацисты там появились и создали вот эти концлагеря. И он попал в лагерь. Ты читал о нем? История незнакома?
5: Кто?
1: Ну, сейчас я расскажу вам. Он попал в лагерь, но так как он был разумный, он стал там действовать как ученый. Можно по-разному на все смотреть. Он заметил, что первое сделали с людьми там. Как там остаться лидером? Выжить. Там не дают остаться лидером. Там с них сняли всю эту одежду, выдали другую, просто номер. Ты теперь не Иван Иванович, а просто какой-то номер. Побрили голову одинаково, так прически сделали. И теперь вы больше никто. Вы просто никто. Теперь вы будете просто работать целый день. За это мы будем давать вам немножко воды и еды. Такие деревянные кровати, на которых они лежали, вот так вот, прикованные цепями, вот так вот, в ряд. И целый день они занимались сильным таким физическим трудом. И он стал наблюдать, как психолог, он стал записывать на клочках бумаги, что происходит с людьми, как интересно, как социальные исследования. Он замечал, кто выживает, а кто не выживает. Как вы думаете, кто выживал?
5: Те, кто был способен отвлечься от своих потребностей, которые привыкли.
1: Да, да, да. Но сейчас это не сразу. Это... Сначала он заметил, что выживают те люди, которые несколько отрешены от идеи выжить. Те, кто судорожно старались спастись, время от времени, потому что туда приходили, выбирали самого слабого, его в печь. И те, кто очень боялись этого, он замечал, сразу же их именно забирали. А те, кто были несколько отрешены, им умели находить смысл, пока человек находил смысл в своем существовании, даже в страдании, он выживал. То есть, если даже там человек умел найти цель или какой-то смысл жизни, он выживал. Выживаемость повышалась. И он обратил внимание, что в этих условиях чувства были истощены, им не давали много впечатлений. Поэтому они стали, знаете, какими? Очень острыми. Они стали настолько острыми, что практически стали как экстрасенсорные возможности, стали проявляться у человека. Он говорит, что во сне снились не женщины, что интересно, а что ему снилось? Хлеб и вода снилась, пища прежде всего. А отношения между мужчинами и женщинами их не беспокоили вообще из-за аскезы. Единственное, кого он вспоминал, это его жена. И это помогало ему выжить. То есть, когда он вспоминал образ своей жены, он стал ощущать, что любовь, она не просто мужчина и женщина, что любовь — это нечто высшее, что поддерживает силу. Он говорит, я чувствовал даже касание ее руки, находясь там, чувствовал такую связь. И в конце концов, он научился отстраняться от чувств, погрузился в глубоко выше своего ума, в разум, и стал чувствовать себя на вот этом уровне где-то, вот около духовном. Он абсолютно абстрагировался от этой вот событийности. Знаете, вплоть до чего? Что он настолько умиротворился и стал испытывать такое внутреннее счастье, что к нему стали на консультацию приходить нацисты. Расскажи, как это тебе удается? Они рассказывали ему о своих семейных проблемах, о том, как им тяжело, несмотря на то, что у них есть сила. Как это тебе удается? Он стал объяснять, просто говорит, есть счастье внутри. Оно не во внешнем мире, оно здесь внутри. Он это почувствовал. Когда их перевозили с этапа на этап, так стоя в поезде, он иногда в щелку видел восход солнца. И когда он видел восход солнца, он испытывал счастье, блаженство. Если он видел растущее дерево зелененькое, траву, он понимал, жизнь вечна. И выпивал глоток воды, испытывал большое блаженство, счастье. Он научился быть удовлетворенным внутренне. Он выжил и создал такое направление психологии, психология смысла. То есть это произошло, потому что его чувства были обузданы, он в аскезе жил. И так сложилась его жизнь, что он смог раскрыть свой внутренний потенциал. Если чувства слишком привлечены к объектам чувств, мы не можем раскрыть свой внутренний мир. Мы сбиваемся с толку. То мужчина начинается со способности вот контролировать вот эти побуждения чувств. Он становится лидером. Лидер — это тот, кто контролирует язык. Лидер начинается с языка. Язык. Это Эзоп, он говорил, что самое ужасное в мире — язык. А почему язык? Потому что он клевещет, он лжет. А что самое лучшее в мире? Язык. Как? Тоже язык. Да, потому что он произносит молитвы, говорит правду, произносит имя Бога. Одно и то же — язык. Мужчина обуздывает язык, он становится лидером. Язык означает речь и пища, потребности пищи. Если вы обуздываете речь, затем обуздываете потребности языка, то есть питание регулируете, то также вы побеждаете и половой инстинкт, тогда мужчина тоже побеждает. Тогда его энергия начинает трансформироваться, она двигается вверх, он становится сильным, решительным, приобретает возможности сверхъестественные такие, предназначение мужчины. И тогда женщина начинает подчиняться, начинает слушаться его. И мужчина должен быть лидер в социуме. В этом случае он привносит туда что-то хорошее, позитивное в жизни. То есть, понимаете, да, вот это внутреннее, как бы. Теперь я хочу показать еще одну вещь. Тоже важно. Человек еще должен понять свое предназначение. Есть психотипы мужчин разные. Да, и женщин тоже. Есть лидеры, естественно, есть подчиненные. Вы видели когда-то фильм «Гараж» советский? Вы помните, да, что там произошло? Ну, представьте, вот, ну, допустим, нас закрыли. Кто-то сказал, что до утра дети не придут. Ну, представьте, нас закрыли до утра. Ну, даже не до утра, но так, знаете, на неделю. Ну, так случилось. Что, значит, что с нами случится?
7: Знаете, что узнаем, во-первых.
1: Да-да-да. И прежде всего, знаете, мы о чем? Мы много что узнаем о ком? О себе. Мы узнаем многое о себе. Помните, они назад не стали там сразу, вся их природа начала лезть наружу, они стали там что-то вести, они не ожидали сами от себя. Почему мы не знаем свою природу? Потому что в социуме мы действуем для кого-то, мы играем какую-то роль. Например, машину покупаем для кого-то такую, одежду одеваем для кого-то такую. Например, мы же не выходим в цилиндре. Сейчас бы вышли в цилиндре, как в старые времена, допустим. Я мужчина, знал, что в цилиндре хорошо, не та мода. Нет, нам сказали, ты должен как, выглядеть как все. Это мы какую-то маску все время одеваем на себя, чтобы выглядеть, подстраиваться как-то. И когда мы одеваем какую-то маску, мы можем потерять связь со своей природой. Но вот эта ситуация, когда их закрыли, она была экстремальной, не так ли? И в экстремальной ситуации мужчина становится сам собой. Поэтому мужчины любят поиграть в футбол иногда или боевые искусства. Потому что там, когда они не должны притворяться, они становятся сами собой. Из них вот идет их природа, естественно. Когда вот они бегают, я наблюдал, мужчины в футбол играют, то что они кричат?
7: Гол.
1: Какие слова у них вырываются?
7: Матные.
1: Их, естественно, природа начинает вырываться наружу. А так они контролируют себя. А тут она вырывается, и видно, у кого на что на уме. Она выходит, и человек чувствует, о, хорошо, свобода некоторая. Некоторая свобода. Поэтому вот если такая ситуация, то прежде всего проявится наша природа. И проявится сначала лидер какой? Несколько лидеров сразу проявится.
7: Плохой.
1: Проявится несколько лидеров, хорошо.
7: Официальный и неофициальный?
1: Да, один неформальный лидер, другой будет формальный лидер. Неформальный лидер – это человек, который несколько отрешен, но начнет думать. Кто-то сядется, возьмется за голову, вот так вот станет размышлять. Молчалив, думает. Но если однажды что-то произносит, то это очень сильно влияет на всех. О, точно сказал? Так молчит, молчит, а потом раз – что-то скажет. Его так не видно, но пока он рот не откроет. Как только что-то говорится, о, точно. Это называется брахман. Это лидер интеллектуальный в обществе. Ну или учитель, или интеллигенция, что-то такое. Но не совсем так. Чуть-чуть больше нужно понять. Это человек, который как раз осознает свою вот эту, вот, помните здесь, духовную природу свою. Вот эта духовная природа, сознание на санскрите называется джива. Или дживатма, живой атом. Это квантовая частица, вот такая маленькая, она находится в области сердца. Она поддерживает тело живым, как будто бы сознание живет внутри. Тело — это тень по отношению к сознанию, зависимо. И вот он осознает эту свою природу, поэтому он становится как бы неуязвим, непостижим. Вы не можете его прославить и не можете его унизить. Если попробуете его оскорбить, ничего не получится. То есть так с ним невозможно спровоцировать на обиду, потому что он не отождествляет себя с этим телом. Если попробовать его прославить, цветы подарить, прославить, что-то хорошее сказать, он тоже не отреагирует на это слишком бурно, вы не произведете впечатление на него никакой лестью, ничем, устойчив. И правдив, помните, я показал, что он всегда выговорит правду вот с этими вот треугольниками. Он никогда не скажет на черное-белое, он будет всегда говорить истину, это брахман. Находится под преобладанием влияния гуны благости. Слышали, да, о гунах? Доктор Тарсунов, он известен. Гуна благости здесь. Другой человек, есть еще другой тип лидера. Он сразу скажет всем, начнет их строить. Так, слушайте меня, на первый, второй посчитайся, ты сюда, ты туда, руководить начнет. Есть такие люди? Он называется кшатри. Знаете, в чем его лидерство?
7: В силе.
1: Власть. Да, его интересует власть. Интересно, что характерная психологическая черта, он никогда не бывает в состоянии депрессии. Например, наоборот, если случается какая-то экстремальная ситуация, он чувствует вдохновение. У него есть повышенное чувство справедливости. Если он видит, что кого-то обижают, например, слабого, он начинает вмешиваться туда, защищает слабого. Еще интересная черта, его невозможно победить. Встречали таких людей? Они очень опасны. Если такой человек войдет сюда, вы почувствуете чувство опасности. Мужчины почувствуют опасность, а женщины защиту сразу почувствуют. Он много, знаете, не говорит, вроде так, не ругается, но после, он один раз говорит, после этого начинает действовать, приступает к действию, к очень могущественному действию. Почему он опасен? Потому что он готов идти в экстремальной ситуации до конца. До конца значит до предела, он готов умереть. Вот в этом его опасность. Если, не дай Бог, встретитесь с таким, то ну, мужчины, они могут сначала так как бы поругаться немного, как бы показать что-то, какую-то свою силу, там, голосом сначала покричать что-то, там, поматериться, так как бы пугают. Но в какой-то момент они остывают и расходятся, правда же? Но если вы встретите такого человека, случайно обидите или что-то произойдет такое, то он будет идти до конца. Если вы будете вступить с ним в драку, то он готов умереть. Если человек готов умереть в бою, он непобедим. Даже в спорте мы не готовы идти до конца. Даже бои без правил — это бой не до конца, а там игра. Но когда вы встречаете такого, кто уже однажды сражался по-настоящему, например, он там с Афганистана вернулся или что-то такое, вот, этот человек, вы не сможете с ним справиться. Потому что он готов умереть. У всех есть инстинкт сохранения. Мы когда спросили, с другом, как-то увидели человека, он возле памятника стоял, там возносил, там цветы дарил, ложил, подносил. Памятник воинам-афганцам. Мы его спросили, это кто, ваши знакомые? Он говорит, да это мои ребята. Я, говорит, командиром был, они погибли. Я, говорит, их всех знал. Он такой пожилой человек. Не пожилой, такой средних лет. Я, мой друг, он такой любопытный, он стал спрашивать, а вы правда там воевали? Он говорит, да, можете рассказать что-нибудь про войну настоящую? Ну а что вы хотите? Говорит, ну скажите, правда, что есть такие герои, кто может вот на танк кинуться грудью? Есть такие? Знаете, что он сказал? Сказал, нет. Это все кино. Говорит, таких людей нет. Если человек кидается на танк, то он либо накурился, либо выпил. Мы это делали, да, мы иногда так делали, но мы выпивали сначала, либо курили, там они курили. Мы курили, говорит, а потом могли тогда идти в атаку, как-то там сражаться. Но не до такого сумасшествия. Мы спросили, а как же герои настоящих, неужели не было? Я, говорит, не встречал. Настоящий кшатри, он встречается редко, такой психотип человека, очень сильный-сильный. Он оптимистичен, не бывает в депрессивном состоянии, поэтому ему хорошо руководить. Такой человек, он любит руководить. И он не заинтересован в количестве денег, сколько в количестве власти. Его интересует просто власть. Когда он получает все, свой успех получает, завоевывая что-то. Например, может завоевывать, как Наполеон, там какие-то государства, что-то еще, потом облагать налогами и защищать в то же время этих же людей. Но кшатри — это также, прежде всего, нравственная сила. Это нравственная сила. Здесь духовная сила, тоже нравственная. Здесь сила физическая, но она тоже подкреплена нравственностью. Это не просто какой-то бандит. Не путайте с бандитом. Это чистый, хороший человек. Он любит справедливость именно. Такой человек. Как, например, французский генерал Деголь был такой. Он высокий, красивый, публика его любила. И вот он однажды шел туда, вот в публику, туда, к своим соотечественникам. И раздался выстрел неожиданно в его сторону. Толпа, естественно, легла, паника началась. Они стали кричать, заползать под машины. Но интересно, что этот генерал как будто бы не заметил ничего. Он продолжает идти. Еще один выстрел, он продолжает идти. Еще выстрел, он даже лице не изменился, не моргнул глазом. Дошел до машины, сел. Машина обстреляна. Все в шоке. Журналисты в шоке. Они подходят к нему. Вы что, не заметили, что вас стреляли? И знаете, что он ответил? Говорит, так они же не умеют стрелять. То есть у него нет страха. Если его убьют, это предпочтительнее, чем спрятаться. Да, назад кшатри, такой лидер. Это такой лидер, как воин. Есть еще тип лидера? Тут кто-то скажет, у меня в кармане кое-что есть. А у вас? И вот этот бизнесмен, у него есть деньги всегда. Он умеет делать деньги, из всего может делать деньги. Его успех, его лидерство — это капитал. Он должен быть капитал. И он умеет делать деньги, это его природа. Вот не каждый же умеет, правда же? Не все миллионеры, но вот кто-то умеет, это его природа такая. Здесь сочетание таких качеств, здесь благо, здесь страсть и невежество сочетаются в таком человеке. И он умеет делать деньги и умеет их распределять, пользоваться этими деньгами, не то, что он просто их копит. Ну и вот последний тип человека — шудра. Простой человек, нуждающийся все время в подкреплении психологическом. Очень нуждается в славе, склонен к чувственным наслаждениям. Новый год без спиртного для него не праздник. Он склонен к интоксикациям, к алкоголизму, к чувственным наслаждениям. Нет силы такой воли, он как ребенок, нуждается в таком защите и боится брать ответственность. То есть он предпочитает устроиться на работу, где просто была зарплата, но не было бы какой-то ответственности. Если он предложит, может, станешь начальником? Нет, начальником не хочу, просто зарплату хочу. Больше ему скажет, давай бизнес сделаем. Он скажет, нет, бизнес не хочу, просто ты мне плати немножко денег, я буду выполнять свое предназначение. Это шудра. То есть он не может начать дело, свой бизнес. Он зависим. Склонен к интоксикации и все время в скорби, знаете, депрессивный. Даже вот если все хорошо, он найдет причину, почему бы вот расстроиться. Начинает все время расстраиваться, вот нуждается все время в этом. Чтобы его похвалили. Поэтому он очень любит, когда вот так вот их, вот как портрет его куда-нибудь вешают и подписывают. Вот он такой, такой, такой. Если он видит, что его уже не вешают портрет, он расстраивается. Почему? Ему нуждается в аплодисментах, в славе, в похвале. Потому что если этого не делать по отношению к нему, он чувствует себя как?
8: Униженный.
1: Он чувствует, что как будто бы его не существует. Он не может чувствовать себя, он не может любить сам свою природу, что вот я самодостаточный, не может чувствовать сам себя. Он нуждается в такой защите. И вот есть такие четыре типа психологических. И если мы понимаем свою природу и занимаемся по природе, мы будем само собой лидером сразу. Настоящий лидер, знаете, это кто? Кто такой лидер настоящий? Это тот, вокруг которого появляются новые лидеры. Тоже лидер. Он не доминирующий. Он как соль. Когда вы едите, вкусно. Но вы не видите саму соль, но вкус она придает. Также настоящий лидер, его не видно. Он есть, он все поддерживает, но его не видно. Он не доминирует. Он такой доминирует изнутри. Это браман. Кшатри достигает успеха по-другому. Если браман просто в сердце проникает, вы из любви для него на все готовы, то кшатри, он по-другому, он устанавливает какие-то правила, он с помощью силы действует. Например, скажет, так, если сегодня вы не придете, я вас накажу. На кулаках будете отжиматься. В боевых искусствах так. Если это вайшья, он скажет, если вы придете, я зарплату повышу. А если не придете, штраф. Так он управляет. Ведро мусорное вынесешь, получишь зарплату дополнительную. А шудра? Он полностью растерян, он не может управлять. Он нуждается в том, чтобы им руководили, управляли. Кстати, по секрету, только мужчинам. Женщина относится к этой категории. Она нуждается тоже в защите. Так же, как и шудра. Это женская природа. Так же, как дети. Или, например, достаточно. То есть женщина нуждается в такой же защите. Это тоже менталитет. Обидчивость, неустойчивость таких в чувствах должна быть защищена.
8: А в женщинах не встречаются вот верхний третий?
1: Встречаются. Знаете, что такое женщина кшатри? Я сейчас вам скажу.
5: Маргарет Тэтчер, это кто?
1: Ну вот, например, императрица. Я не помню, как его звали, этого царя. Это из истории. У него было свое царство, у него была жена, и вот он отправился завоевывать что-то

0: Это психология, кто есть кто. В детях нужно это понимать природу. Потом друг в друге занимать себя по природе. Это будет гарантировать уже успех, быть вне конкуренции, если занимать просто себя по природе.
1: А в детях это можно развивать?
0: В детях нужно понять их природу.
1: Надо просто различать.
0: Да, различать нужно. У них уже есть рождение, то есть они обладают какими-то качествами, с прошлого они заработали. И теперь вы можете их определить. Допустим, ну так это делали. Когда он еще маленький, перед ним предметы вот так раскладывали. Допустим, кошелек с деньгами, нож, там, какие-то еще предметы, там, игрушки такие вот, связанные с психотипом. Это называется варна. Вот это называется одним словом, на сказать, варна, то есть то, что связано с телом. И вот ребенок выберет, он еще не умеет обманывать же, он же маленький. И он спонтанно тянется по природе. Мы экспериментировали, допустим.
1: А если он выберет шубу, что с ним делать потом?
0: А потом посмотрите еще чуть-чуть позже, когда он подрастет. Он может быть занят по природе. Вы должны занять его по природе. Например, когда учился, у нас был класс. И, как всегда, самый плохой. Не знаю, то ли у меня такой, то ли у всех так. Но нам всегда говорят, ваш класс самый плохой. Потом нас решили разделить, знаете, так. Я помню, у нас было несколько мальчишек, которые, ну, двоечники, и такие они, хулиганы. Они всегда там что-то ломали такое, что-то делали. И потом нас решили так разделить. А сначала я наблюдал. То есть были, кто хорошо учится, такие покладистые. Но те, кто хорошо учился, они скорее умели просто вовремя списать и вовремя как-то вот подстроиться под преподавателя, как бы завоевать доверие, оценку. Не совсем разум у них был. Потом те, кто двоечники и хулиганы, все время угнетали. Говорили, что это неплохие, ярлык на них был такой отвратительный, что это двоечник и неудачник. Но однажды нам объявили, что теперь у нас будет трудовое воспитание, и все будете ходить на плодоконсервный комбинат. Там будете ремонтировать ящики, и вам с этого давать копейки. Это было советское время. И там мы приходили на этот плодоконсервный комбинат, там валялись вот так ящики, старые, гнилые. Нам говорят, выбирайте самые хорошие и ремонтируйте. Сколько ящиков сделаете, столько денег получите. И там копейки, знаете, вот совсем мало. Надо было ящиков 10 сделать, чтобы получить хотя бы несколько копеек. Я думаю, я сразу понял, ну что-то не то, нет, не пойдет, что мне это что-то не могу, я не хватает силы. Но вот эти двоечники, которые, они с таким энтузиазмом, они так быстро эти ящики колотили, и прямо у них природа стала проявляться, вот такое вдохновение. Они пришли в школу, у них полный карман денег. О, все там у них, ну ничего, они так до рубля один дошел. Они не были плохие, просто их по природе потом, нужно было занять по природе, вот и все. Не нужно навязывать им было что-то. Ведь в жизни мы будем заниматься именно по природе. Все равно по природе. Вот это наша природа, это и есть наше предназначение. То есть, если у ребенка есть это, то это не означает, что он плохой. Это неплохо. Шутер — это хорошо. Шутер — это неплохо. Например, Леонардо да Винчи — это плохо. Это хорошо же, Леонардо да Винчи. Это хороший шутер.
1: Женщина — это хорошо, да.
0: Женщина тоже хорошо. Это просто определенное качество. Это качество, которое нуждается в защите, например. Но даже шудра может развить себе гуну благости тоже, сатву. Может развить. Ну вот и кто-то вайши. Это тоже неплохо, просто он должен этим заниматься по своей природе. Кшатри, браман, каждый на своем месте должен просто. Иногда они смешаны бывают. Иногда все вместе присутствуют, иногда что-то доминирует. Вот что доминирует, это ближе к вашей природе, можно задействовать. Потом также, например, в ребенке это видно. Это в гороскопе может быть видно, если хороший гороскоп. Там видно его качество. Также, в принципе, если у вас есть немножко разума, вы сразу различите, кто перед вами. Это нетрудно понять. Если ребенок с детства любит слушать, это браман. Вот он, знаете, сказку, когда читаете, он сидит, рот открыл, вот так вот слушает. Все время слушает. И такой, знаете, не любит сражаться, такой молчаливый, как бы застенчивый. Это браман по природе. Браманы, они такие, не очень яркие, но глубокие. Если такой, знаете, строптивый, активный, это кшатри. Любит покомандовать, защищать любит. Если что-то копит, Машки там собирают, что-то копит. Она вообще. И шудра — это простой человек. Вот можно определять это все для успеха внешнего. Давайте, может, вопросы какие-нибудь еще?
2: Человек в цепочке воплощения не обязательно движется, да, вверх. Он может Спасибо.

0: Да, есть.
1: Так, так, ходи.
0: Круг, самсара. Круг. Круговорот. Это означает, что мы иногда занимаем высокое положение, точку высшую, а иногда низшую. Да. Большой разницы в этом нет. То есть стрелка идет одна туда, другая вверх. Это вот такой круговорот. Замкнутый цикл. Внутри этого круга мы должны развиваться как-то. То иногда мы идем вверх, иногда вниз идем. Но есть возможность выйти за пределы.
1: Мы при этом духовно развиваемся, да, внутри этого круга, гуляя по типам, да?
0: Да-да-да. Мы гуляем по этим типам, и если мы, достигая вот этой точки, не используем ее, чтобы уйти, угу, то мы снова идем вниз. Вот эта точка – это человеческая форма жизни, особенно форма жизни мужчины. Низшая точка – это примитивные формы жизни, скажем, животные или растения. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И мы постепенно приобретаем форму выше, выше, выше, выше. Как эта форма приобретается? Когда меняется сознание, желание. Когда у меня желания меняются, меняется и форма, потому что тело зависит от моего желания. Например, если мужчина привязывается к женщине, каким он становится? Как женщина. Заметили? Что мужчина, привязанный к женщине, становится похож на нее, перенимает эти качества. Ум его приобретает форму женщины, а женщина с мужчиной, общаясь, становится как мужчина. Косу обрезает, прическу делает такую, как у Шварценеггера. Сама такая тоже становится с возрастом, заметили?
2: Ну а цветок как может желать там?
0: Цветок, да, тоже есть сознание там. Постепенно. И так, когда мы достигаем вот этой формы жизни человека, означает, что теперь появляется 50 на 50. Есть выбор. У человека есть выбор. Мы говорили, есть дух и есть материя. Вот у него есть выбор между духом и материей. Если он выбирает дух, то он становится мудрецом. Он выходит за круговорот рождения и смерти. Если не выбирает этого, снова получает низкую форму жизни. Снова. Идет снова вниз. Вот так они циклируют. Вот этот цикл. Мужчина особенно предназначен к этому, потому что женщина, она в 9 раз все же глубже устроена в материи, она заземленная. Она предназначена, чтобы родить детей и вот, создать семью. А мужчина, он связан больше с духовной энергией, с высшей. Он связан с высшей энергией. Поэтому его предназначение — вести вверх за собой, выводить за этот круговорот. Он ведет за собой женщину. Он так вот. Поэтому здесь, видите, если не разорвать этот круговорот рождения и смерти, в общем-то, разницы нет, он снова деградирует, вниз идет. Это повторяется.
1: Что делать с детьми?
0: С детьми?
1: Да.
0: В смысле?
1: Насколько они готовы такое знание воспринять, и надо ли?
0: Хороший вопрос.
1: Передавать.
0: Как детям нужно это знание передавать? Это хороший вопрос. Да, да, да. Во-первых, пример, да. Но сначала вы должны знать, что у детей есть врожденное, это интуитивное знание этих вещей. Например, когда мне в детстве говорили, я видел кино, допустим, вот кто-то умер. Я говорю, это что? Он уснул? Мама говорит, нет, он умер. Я говорю, как это? Он закрыл глаза, его не стало. Я говорю, как это? Я закрывал глаза, но никогда не бывает так, чтобы меня не стало. Понимаете, ребенок интуитивно чувствует, такого не может быть. А сад, отсутствие вечности, не существует, не бывает такого интуитивно. И у ребенка есть внутри вот это вот понимание волшебства. Поэтому детей воспитывают через сказки. Знаете, как это с нами делалось? Вот Новый год скоро. И наши родители, они делали такие праздники. Они говорят, мы к родственникам ездили в деревню. Подарки брали, туда ехали. И вот мы приезжали, и мы видели своих братьев, сестер двоюродных, спонтанно радовались им, без водки, все, дети спонтанно умеют радоваться, счастливы. И мы замечали, что вообще-то взрослые, они какие-то грустные сидят. Да, так хмуро смотрят на стол, так вот, что-то ждут. Не то, он так сидит, наш дядя такой какой-то, ему значит, что он не бегает вместе с нами. А нам весело. И вот он ждал. И когда он потом выпил, он начал такие танцы под девочкой. Там вообще брейк на голове. И туда, и сюда. Он, о, вот этот дядя, оказывается, умеет веселиться. Ну а дети, они спонтанно радуются. И верят в волшебство. И вот представьте, мы ждем 12 часов. И вдруг в окно стучат. Оп. Неожиданно заходит взрослый, говорит, письмо. Вам письмо пришло. Такое письмо, сверточек такой. Трубочка. Мы открываем, точно нам. От кого? Дед Мороз сейчас только что пришел. Да вы что? А что же он не позвали? Где он? Он ушел. Но он письмо принес. Смотрите, сейчас вы должны выйти за огород, туда, за пределы деревни, пойти на огороды ночью в 12 часов. Пойти там столько-то шагов до дерева, потом от дерева, потом туда-сюда, и там вы увидите большой-большой сугроб. Вы должны его копать, там для вас клад зарыт, подарки. Дед Мороз оставил. Помните это ощущение? И мы бегом туда, бегом, бегом, на перегонки, сюда, нет, право, влево, прямо, вот он, вот, смотри, следов даже нет, ух, чудо. Начинаем копать, и вдруг мешок. Как интересно. Мы бегом с этим мешком, настоящий мешок от Деда Мороза, развязываем, открываем, а там еще один мешок, похож на папин. Это очень подозрительно. Мы спрашиваем, папа, а почему? Дед Мороз попросил. Естественно, я ему согласился, дал свой мешок. И мы верим в это. Потом мы достаем, это тебе подарок, это мне подарок, это ему подарок. У ребенка это есть. Я однажды это объяснял, одна женщина сказала, ну тогда же он будет понимать, что это ложь, потом поймет, что это вранье. И вот я задал ей вопрос, а вы уверены, что это вранье? Я задал ей вопрос, вы уверены? Разве вы думаете, что вы сами все производите, все получаете сами из себя? Может быть, все-таки есть Дед Мороз? Нет, Дед Мороза нет. Я говорю, а откуда все берется? Я говорю, ну как? Я говорю, вот как? Ну как? Ну вот как? Ну откуда? Неужели мы сами все создаем? И я ей говорю, вот Бог однажды человек бросил вызов Богу. Говорит, я создам человека. И Бог говорит, ну создай. Как ты там из глины лепил? Я сейчас тоже слеплю. Он наклонился, чтобы взять глину, Бог ему сказал, стой, ты возьми свою глину. Человек вдруг понял, что глины-то у него нет. Он не может создавать. Человек не может также и поддержать. Например, у нас есть это тело, но оно безнадежно стареет постепенно. Мы не можем удержать его. Человек не может даже разрушить. Мы можем сломать это здание, но разрушить на ядерном уровне мы не можем. Есть закон сохранения энергии. Это полностью вне нашей компетенции. Значит, есть некая энергия, которая нами руководит. Она независима. И ребенок чувствует это. Он называет это Дед Мороз или волшебство. Он верит в это. И если мы ему это говорим об этом, то из него вырастет гений. Он будет понимать эти тонкости. Но если мы будем говорить, это мама заработала, принесла тебе, папа трудился, вот ешь и говори спасибо. Вот тебе подарок. То он вырастет таким вот, ну, очень простым. Его будут использовать как механизм. Получил, отработал, получил, отработал, получил, отработал, получил. Он просто карму будет отрабатывать. Но человек должен включить вот этот интеллект духовный внутри себя. Тому нужно сказать, нет, это тебе вот сейчас шел через лес, а там зайчик вышел. И вот тебе передал подарок. Он скажет, правда, зайчик? Он скажет, конечно, зайчик, там в лесу медведь или зайчик. Он будет одновременно понимать, что это такого не бывает, а в то же время будет верить, что бывает волшебство. И у него разовьется духовный разум внутри также, кроме рационального. Сначала так, не сразу говорите там про Бога, что там Бог или что-то такое. Нужно объяснять научно эти вещи, что есть, пусть его мышление развивается такое, что-то не совсем, пусть он так это поймет. Потом уже вы можете сказать ему с позиции религии, если хотите. Но скорее сейчас нужно объяснять с точки зрения науки эти вещи. Бога нужно понять как науку, что есть сначала материя, дух, что есть высшая цель, абсолютная истина, потом все. Если просто догму какую-то навязывать, плохо. Поэтому отец в семье, он любит ребенка, но любит как? По-другому, не как мама. Мама как любит? Мама любит безусловно. Она любит его любым. Вот он что-то плохое сделал, все равно она его любит. А папа любит за что-то. Говорит, знаешь, за что я тебя люблю? За то, что ты пятерку принес. Знаешь, за что я тебя люблю? За то, что ты смелый. Например, если мальчик. Или девочка. Знаешь, за что я тебя люблю? Потому что ты самая красивая. Ты лучше всех. Папа должен всегда своей девочке говорить, дочке, что она самая красивая. Он должен давать ей это чувство. А мать любит безусловно. И вот тогда две вот эти энергии присутствуют. Мать любит безусловно, а отец за какие-то достижения. И такой баланс налаживается.
3: Ну а вот скажите, не перебил?
0: Нет, нет.
3: А вот вкус, мы даем вкус, да, детям, то есть определенный. Если вот, вот это все-таки вранье проскальзывает в общении, да, то есть это не будет, ну вот. Ну, то есть, я не знаю, условно там мама там говорит сыну, да, то есть, ну, моя жена, то есть моему сыну, убери игрушки, да, там, я не знаю, там крыса унесет, там, ну, условно, да, там, то есть, и он начинает там убирать, у них вот какая-то там своя игра, я говорю, ну, и вот как на этой почве у нас есть определенное столкновение.
1: Ну, аж крыс пока не варит.
3: А?
1: Может, крыс пока не валит.
0: Но это позитивно. Вот это как бы страх наказания. Это другое, что в религии используют. Знаете, говорят, вот есть ад, а есть вот рай. И людей пугают. вот этими вещами. Ну, простых людей. То есть страх наказания и страх поощрения, и поощрения, стремление к поощрению. Это не очень эффективно, не очень зрело. То есть важнее в человеке пробудить внутри него самого чувство совести. Когда вы ему доверяете, у него пробуждается собственная совесть. Но когда вы пугаете наказание, он будет постепенно становиться мошенником. Он будет думать, главное избежать наказания. Но здесь, конечно, хитро. Мама говорит, что не она накажет, а крыса. Как бы она остается невинна в этом смысле. Это педагогический ход такой. Но важнее поощрять в нем позитив. Не наказание пугать, а то, что будет лучше от того, что ты это сделаешь. Не то, что крыса унесет, а просто будет хорошо. Если ты сделаешь так, конфетку, то получишь что-то хорошее.
3: Нет, вот это берешь, крыса мотивантов
4: принесет что-нибудь.
0: Крыса принесет подарок.
4: Конфетку.
3: Вот как-то просто хочется этот баланс найти здесь.
0: Да, тут нужен баланс. Например, нужно знать тонкости с детьми. Например, ребенок что-то рисует. Вот они рисуют какие-то картинки. Вот он рисует. Иногда мама так себя ведет. Она говорит, иди сюда, пойдем руки мыть. А он в процессе. Тогда она что делает? Она хватает его за руку и начинает тянуть. Пошли, я тебе сказала, мыть руки. С одной стороны, она сильнее, нормально. Она учит его гигиене, мыть руки. Но с другой стороны, чему она его научила?
1: Подчиняться силе.
0: Да, она научила, во-первых, пренебрегать занятием другого. То есть он же увлечен, для него же это серьезно. Это для нас это не серьезно, а для него это настоящее. Его отрывают совершенно от настоящего процесса. И он запомнит негатив, а не позитив. Он не запомнит, что его руки научили мыть. Он запомнит, что меня оторвали, и потом он то же самое сделает, например, с сестрой. Подойдет к сестре и начнет так же делать. Вот пронаблюдайте. Начнет так же действовать. Мы всегда учим именно поведением. Скорее, не словом, а поведением. Что бы мы ни говорили, ребенок повторяет поведение. То есть, если мы сами начинаем убирать игрушки, он тоже начинает убирать игрушки. Если мы сами все это делаем, он тоже начинает это делать. Он включается в процесс. А потом слышит слова, подкрепляющие все это. То есть человек, он должен быть, в нем нужно формировать такую осознанность, не просто страхи, что вот или в ад пойдешь, или вот тебя награду какую-то получишь. Он должен сам научиться выбирать. Позитив должен научиться выбирать. Иначе мы потом всю жизнь можем так же тоже действовать, например. Потому что просто боимся. Есть какой-то страх, и мы поэтому боимся этого наказания. Но должно позитивное развитие.
4: С какого возраста уже можно более серьезными терминами вводить в понятие?
0: До 5 лет примерно ребенок, он еще такой, знаете. Еще связан с прошлыми своими воплощениями, он играет в какие-то игры, он такой, его сильно нельзя трогать. Не нужно мешать его желаниям проявляться, он просто должен действовать так вот до 5 лет еще так. После 5 уже можно дисциплину применять. Но к мальчику дисциплина, а к девочке другое. Знаете, что девочка? А девочка, она только, если вы с ней говорите, с любовью понимает. Если вы ее грубо говорите, она не слышит. У нее так вот тормозится психика. Если ругаете или бьете, вообще бить девочку нельзя. Мальчика чуть-чуть можно, но папа это делает. Наказание можно делать только тогда, когда вы любите, или требование только когда вы любите. То есть, если вы любите, вы можете требовать. Если не любите, вы разобьете сердце. Например, даже от жены. Прежде чем что-то потребовать, мы должны сначала служить ей. И она тоже служит нам. И вот когда она служит нам до какого-то до определенного момента, мы не выдержим и говорим, ну что ж, у нас появляется чувство долга, мы хотим что-то ей отдать. Также, ну, и с детьми тоже, когда они видят эти отношения. Если это мальчик, и он что-то сделал не то, отец может наказывать его, но если любит. То есть только с помощью любви он наказывает. Понимаете, как это, да, делается? Если стакан, например, если это медный стакан, если просто молотком стукнуть, он будет помят. Но если с другой стороны приложить что-то и так слегка постукивать, то это будет приемлемо. Когда есть любовь, то вы можете что-то немножко идти такой против шерсти, как бы, действовать. И ребенок примет. В то же время, если вы можете сладко говорить, нежно и мягко, но внутри, если вы его не любите, он почувствует именно то, что его не любят, то, что его обманули. Ну, как вот вы заходите, допустим, в магазин, и он так вежливо говорит, чем можем вам служить? Улыбается. И вы чувствуете обман. Обман. Жизнь, я сейчас ничего не куплю, а она уже улыбаться перестанет. Правда, продавщица? Обман. В то же время родители, может, с нами строго говорить, но мы чувствуем, он любит. И мы подчиняемся той любви. Не строгости, а любви подчиняемся. То есть как Макаренко действовал с детьми. Он брал даже очень трудных подростков, с ними занимался. Но как он действовал? Он действовал с помощью доверия. Допустим, он рецидивист какой-то. А он ему доверяет что-то очень такое ценное. И тот думает, вот это да, удача в руки. И начинает пользоваться этим сначала. И смеется над глупостью педагога. А педагог еще больше тогда ему доверяет. Не наказывает, он же ожидает наказания. Если его наказать, то что произойдет? То он ждет этого наказания, поэтому он еще больше озлобится. Но тот ему еще больше доверия выказывает. И у человека ломается этот стереотип. Вдруг он чувствует, что он не может по отношению к нему совершать гнусный поступок. У него начинает порог совести повышаться. Очень важно в ребенке вот этот порог совести поднять. Тогда в этом случае, даже если вы будете на расстоянии, он все равно будет под вашим контролем. Вы можете его отпустить куда-то, он будет под контролем. Например, мой отец и моя мама, они так с нами делали. Допустим, я мог взять спички в руки, но я не мог дальше перешагнуть эту грань. Я сразу вспоминал родителей. И не страх наказания, а то, что как им это не понравится. Понимаете, они как бы в сердце проникли. Я чувствовал, что это вызовет у них разочарование. Да? Они же разочаруются. И я думал, нет, я так не могу. Они же в меня верят. И мне как-то трудно было. А была соседская семья, там дети были такие, что папа, ну, был такой, он мог стукнуть. И они время от времени писали письмо, что они уходят из дома, все. Писали письмо. Ушли из дома, мне говорят, мы пошли в горы. Какие горы? Они говорят, все, мы не можем с ним жить, он вчера нас побил снова. Сестру взял, написал письмо, оставил, ушел в горы. Ну, там у нас Алмата, горы рядом. К обеду вернулся, все. Голодный, проголодался. К обеду вернулся, письмо убрали, тебе кушать, говорит, хочется. Однажды ушли до самого вечера, все, допоздна выдержали. В подвал спрятались, на стройке. Мне папаша их никому не пришел. Такой добрый, говорит, ты не знаешь, где там есть в подвале комната какая-то, где-то вы там играете. Можешь меня отвезти? И все, и повел меня туда. То есть, и заметил, что дальше они стали как развиваться. Они научились делать все из-под тишка. Пока папа не видит, они в знак протеста начинали курить, употреблять что-то, действуют со зла, в знак протеста. Поэтому у них вырабатывается способность уклоняться от наказания и действовать вот так вот, деструктивно. Это как вот педагогика до революции считала, была палочная, потому что это считала, что в духе живут, в человеке надо вышибать этих духов. Если не побьешь, не вышибешь. Отчасти это есть в какое-то рациональное зерно, но без любви это не работает. Любовь меняет сердце, способность. Но мужчина, от мужчины требуется строгость в то же время по отношению к мальчику.
1: Не физическая, а...
0: Такая твердость, да. Он должен чуть-чуть бояться. Если папа зашел, и он раз и сразу мальчик должен чувствовать это. А мама должна быть слабой. Она должна звать папу. Если не на... Мама никогда не должна мальчика наказывать. Если что, жена не должна это делать. Если она будет наказывать мальчика, мальчик потеряет доверие к жене, к женщине. Он потом не сможет с женой строить отношения, будет бояться. И мальчик привязан к матери психологически. Очень важна связь сын и мать. Он берет от нее силу, веру в себя. А девочка с отцом. Потом нельзя бросать, например. Допустим, иногда бросают семью, папа или мама уходит. Потом дети вырастают такие тоже. Не могут строить отношения. Тонкости.
1: Благодарю. Вопросы.
2: Уже и время.
1: Да.
2: Мы уже заканчиваем.
0: Ну вот. Спасибо вам за внимание. Такое сегодня встреча.
1: Спасибо большое.
5: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

0: Посмотрите, девушка хочет замуж. Вот сейчас не надо мне отвечать. Вот девушки, здесь есть девушки, которые хотят замуж? Более чем у них есть такие девушки, которые хотят замуж. Вот вы ответьте себе на вопрос, зачем вы замуж хотите? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? А зачем вам замуж-то? И знаете, какой ответ? Я за вас отвечу. Чтоб счастливы быть. Так ведь? Нет?
1: Молодцы.
0: Чтоб несчастны стали. Мне надоело счастливая жизнь, замуж выйду, буду как все. Ну хорошо, тогда, мои хорошие, скажите, зачем вы замуж-то хотите?
2: Сделать счастливого другого.
0: Вот, супер.
2: И себя еще больше.
0: Себя еще больше? Это опасно. Это опасно. Так вот, запомните, вот эта идея, я хочу замуж, потому что не замужем мне плохо. Я вот думаю, что я выйду замуж, и мне станет лучше. Вот запомните, эта идея разрушит всю вашу семейную жизнь на корню. Потому что если девушка ищет выйти замуж, чтобы муж ее сделал счастливой, неизбежно ей попадется муж, который будет настроен точно так же. Он будет искать ее, чтобы она делала счастливым его. В результате они соединяются вместе, но цели-то какие у них? Диаметрально противоположные. И только время их отделяет от того момента, когда они предъявят друг другу что? Претензии, да. Я тебе сколько уже посуду мою? А ты чё вообще? Ты когда мне цветы последний раз дарил? Да вот же дарил. Нет, ты мне раньше по-другому дарил. И понеслась. Вроде бы желание, ничего страшного. На первый взгляд нормальное, да, желание. Я хочу замуж, чтобы счастливой быть. Но оказывается, такой настрой лишает возможность девушку быть счастливой в браке. Лишает. Понимаете? Уже какой большой плюс. Сколько девушек ждут, когда появится принц. А он, как пел кто-то из наших эстрадных певцов, да, принцев мало и на всех не хватает. Но на самом деле правильный мотив построения любых отношений, если вы хотите, чтобы была стабильная гармония в отношениях, правильный мотив звучит так, что я хочу сделать счастливым его, не себя. Понимаете? То есть мое счастье заключается в том, чтобы он был счастлив в отношениях со мной. И знаете, к чему этот настрой приводит? Что вы будете искать себе спутника жизни из совсем другой категории людей. Потому что вы неизбежно вслед за этим начнете анализировать, а я вообще что могу делать-то для других? Кого я могу сделать счастливым? Вы с удивлением обнаружите, что вот того вот парня, Васю, да, за которого я хотела выйти замуж, чтобы стать счастливой, я с удивлением обнаружите, я его не могу сделать счастливым, у меня качеств на это не хватает. И не надо тогда за него замуж выходить, потому что вы просто мучить будете друг друга. А поздно уже, раз вышли замуж, дальше уже методика исправления ситуации меняется. Потому что развод не решает никогда проблемы. Развод всегда только усугубляет ее.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: В омовении есть много тонкостей. Про воду, если мы сможем, потом поговорим отдельно. Я вам сразу одну тонкость расскажу, как не простыть в любом случае. Как бы вы ни принимали омовение, где бы вы его ни принимали, в каком состоянии, я сейчас расскажу, как не простыть. Очень простой рецепт. Вспомним, как действует тихво. Например, вы берете горячую ложку, да, и окунаете ее в воду. Ну что происходит? Тепло идет к ручке, да? И вы ложку выравниваете, да? Ручка становится горячей. По этому же принципу очень просто. Вы совершаете омовение. Сначала вы воду льете на ноги, на стопы. Видите? Что происходит с теплом? Куда оно идет? Вверх поднимается. А потом вы что делаете? Выливаете на себя воду сверху. Куда идет тепло? Вниз. Где оно встречается? Посерединке. Вы не простываете. Очень просто. Проще некуда. Видите? Даже если это холодная вода, даже если холодно, вы выливаете сверху, потом снизу. Тепло остается внутри. Древний восточный способ. Можно не простывать где угодно. Где угодно. Видите? Даже ребенка так можно вымыть прохладной водой, он не простынет. Потому что тепло внутри останется. Будет, это все тепло останется внутри. Естественно, там, если долго стоять в воде по колено, тогда все тепло уйдет. Но если вы принимаете омовение, то вы можете не простыть, даже если нужно его быстро принять где-то в каких-то сложных условиях, вы не простынете. Не простынете. У нас вообще техника омовения пропала. У нас перестали люди мыться. Особенно в поездах большая проблема. В индийском поезде 4 туалета, и каждый туалет с возможностью принять полное омовение. То есть там можно мыться спокойно сейчас. 4. И еще 2 раковины внутри вагона стоят. То есть 6. Фактически 6 в одном вагоне. В каждом купе 3 вентилятора. 3 вентилятора в каждом купе. Можно как угодно направлять. Беднейшая страна вообще. Понимаете? Но 6 туалетов и 3 вентилятора в одном купе. Я вот ехал с вчерашнего вечера, вчера было 33 градуса. Я выезжал. Да. Я с 6 вечера до 11 вечера, не знаю, я вспомнил все. Пока я доехал, все, невозможно было проветрить вагон. Невозможно вообще. Невозможно. Все, что я делал все это время, это я себя омывал. Нету, даже вентилятора одного нет. Ни одно окно не открывается. А уж чтобы потом сходить и принять омовение после такой жары, даже речи не идет. Там попробуй, начни там булькаться. Там прибежит с метелкой проводник. У нас люди забывают, как мыться. У нас эта идея вдруг, а появилось, что нужно мыться раз в 10 дней. Что за идея такая? Потому что после 10 дней уже жить невозможно вообще. У нас раз в 10 дней глупая идея вообще. Мы с этим разберемся. Как вы думаете, сколько раз в день нужно мыться вообще? Давайте разберемся. Давайте разберемся. Начнем со одного раза. Один раз в день, это считается поддержание здоровья в минимальном состоянии. В минимальном состоянии. Когда хронические болезни, так сказать, их еще можно хоть как-то контролировать, когда они, так сказать, не переходят в смертельные стадии. Один раз в день. Понимаете? Когда более-менее еще хоть что-то можно контролировать в теле. Такая поддерживающая стадия. Поддерживающая. Два раза в день уже считается профилактическое, когда уходят проблемы из грубого тела, когда болезни грубого тела способны потихонечку уходить. И три раза в день уже считается оздоровительное. Три раза в день оздоровительное. Когда даже проблемы тонкие,